Как давно тебя я не встречала, искренняя, светлая душа, и в толпе тебя не замечала. Как же ты одна все дни жила? Ты во что влагала свои силы? Что влекло тебя? Куда? К чему? Лучшие мечты что приносили? Ближе ль стала ты душой к Творцу? Расскажи, какие идеалы перед взором видятся твоим? Ты перст Божий в жизни замечала? Или все было серым и пустым? Бог тебя поддерживал в страданиях, утешал и слезы вытирал? Знаешь ты его к себе внимание? Слышала, к себе тебя он звал? Грубость, дикость, черствость и лукавство ранили тебя в друзьях твоих? Закрывалось все слезой пространство, одиночество, как крик в ночи. На вопросы ты не отвечаешь. Благодарность к Богу не горит. Или ты ничего не замечаешь, как тебе через все он говорит? Чем же свою боль ты утешала? Или раны все еще болят? Если бы Творца ты призывала, мог бы он те раны исцелять. Он не где-то далеко, он рядом. Слышит он вздох каждый, каждый стон. Вовсе сомневаться в том не надо. Кайся и узнаешь, кто друг твой. Трудно верить, испытай же делом. Боль свою ему всю расскажи. Совесть осуждает, действуй смело. Все к ногам его в тиши сложи. Просто, доверительно, от сердца, как отцу родному, все открой. Как дитя, душою всей доверься, и найдешь в нем неземной покой. Радость светлую с Христом познаешь, понесет он бремена твои. И Иисус еще всех призывает. О, не медли, и к нему приди. Скоро дверь спасения он закроет. Поспеши к нему, тебя он ждет. Кровью он святой тебя омоет, и с тобой по жизни сам пойдет».

к небесной родине. Край родной, ты все ближе и ближе, в сердце часто тоска по тебе. Скоро свет твой чудесный увижу, скоро славу увижу небес. Так в страданиях душа истомилась, и теснит ее тьма всей земли. К чистоте она ввысь устремилась. О, Господь, крест нести, помоги! Все слышней позывные отчизны, больше строгости в духе к себе. Постоянство в молитвенной жизни восприемлет уже свет небес. О, отчизна, к тебе устремление ты усиливай в сердце моем. Дух Святой, ведя труд освящения, очищай благодатным огнем.

тихие беседы. Поверь и увидишь. Господь Иисус призывал своих учеников: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» Матфея 16:6. Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского Матфея 16:12. Фарисейство и саддукейство – это одно и то же, или нечто разное? Упоминание о саддукеях мы находим в Евангелии и в книге «Деяния апостолов». Иногда саддукеи упоминаются вместе с фарисеями как их единомышленники и союзники, а в других случаях обнаруживаются специфические особенности саддукейского учения. Давайте рассмотрим сначала то, что их объединяет, а потом остановимся на отличии. В Матфея 3:7 мы видим фарисеев и саддукеев как единомышленников, идущих к Иоанну для крещения. Но пророк, распознав состояние их сердец, резко обличает их и призывает сотворить достойный плод покаяния. Из этого мы понимаем, что желание саддукеев креститься было продиктовано не покаянием, а стремлением выглядеть хорошо в глазах людей. Для них внешняя чистота была важнее внутренней чистоты. Ритуальный порядок они ставили выше порядочности в сердце. В Матфея 16:1 мы видим фарисеев и саддукеев как союзников, приступивших к Иисусу с общей целью – искушать Его и уловить Его. Они требовали от Него знамения с неба, но Иисус обличает своих собеседников в лукавстве. Эти люди не хотели поверить Иисусу на слово. Они не могли принять самого Иисуса как живое знамение с небес. Саддукейский подход к вере был таков: «Покажи мне, и я поверю». Но Господь учит нас обратному: «Поверь мне, и покажу тебе». «Поверь, и увидишь». Похоже, Фома испытывал влияние саддукейского учения, когда желал собственноручно прикоснуться к ранам своего воскресшего учителя. И Господу пришлось пояснить ученику маловеру: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие» Иоанна 20:29. Таковы были общие черты в позициях фарисеев и саддукеев. Теперь подробнее рассмотрим особенности саддукейского учения. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братия, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Деяния 23, 6-7. Саддукеи даже пошли на разрыв отношений с авторитетными фарисеями, когда речь зашла о сверхъестественном элементе веры. Саддукеи категорически отрицали загробное воскресение людей и бессмертие души, существование ангелов и личность Духа Святого. Саддукейский парадокс: они говорили, что верят в Бога, но при этом не верили в Божьи чудеса. Они читали и знали Священное Писание, но упоминания ангелов относили к мифам, а Святого Духа принимали просто за дыхание Божие или силу Божью. Например, насыщение 5000 – это с точки зрения саддукея педагогическое чудо, а не сверхъестественное деяние. Иисус, дескать, использовал пример щедрого мальчика, чтобы взрослые устыдились и тоже достали из-под полы свои съестные запасы, потому все и наелись. Саддукейская закваска дала о себе знать в учениках и после этого чудесного насыщения. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь,
закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Матфея 16:5-11. Иными словами, научитесь доверяться Божьему обеспечению. Ведь я вам уже продемонстрировал свою заботу. Научитесь доверять Божьей защите, ведь я уже усмирял для вас бурю. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6:33. Вот другой пример саддукейской оценки ситуации. В истории об исцелении слепорожденного в 9 главе Евангелия от Иоанна саддукеи не упомянуты впрямую, но иудеи там рассуждают вполне по-саддукейски. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым?» Саддукейскому рационализму легче было представить подмену сына, чем его сверхъестественное прозрение. Сердцевиной нашей веры является учение о будущем воскресении. Оно же для саддукеев является предметом яростных нападок. Апостол Павел развенчивает саддукейский подход к вопросу воскресения в 1 Коринфянам 15:12-19. «Если нет воскресения мертвых, то тщетна и вера ваша. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Таким образом, саддукейство – это рационалистическое мировоззрение, попытка научного объяснения чудес в Библии. Разум, логика и порядок для саддукея превыше всего. Все, что не поддается логическому объяснению и научному обоснованию, отвергается. Это взгляд на Библию как на учебник нравственности и истории, но не как на богодухновенное Слово Божье, истинное от начала до конца. Огромная часть учения Иисуса отведена личности Духа Святого. Но в саддукейском мировоззрении Духу Святому не остается никакого места. Саддукейская закваска в сегодняшних христианах тоже мешает доверять Божьему обеспечению, водительству, не допускает возможности сверхъестественного вмешательства Бога в их обстоятельства. Современные саддукеи тоже не способны ходить верою, а не видением. Где они? Кто они? Не оглядывайтесь вокруг, загляните в себя. По призыву апостола Павла испытайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. 2 Коринфянам 13:5. Как известно, малая закваска квасит все тесто. 1 Коринфянам 5:6. Саддукейская закваска, о которой предупреждал Иисус, проникает и действует постепенно, незаметно, но в конечном итоге подтачивает основы веры и превращает ее в религию дел самодостаточности и самоправедности. Впустив в свое сердце небольшое сомнение, вскоре можно потерпеть кораблекрушение в вере. В Матфея 22:23-34 мы читаем о саддукеях, пытавшихся уловить Иисуса в вопросе о воскресении. Но своим ответом Господь привел саддукеев в молчание. Мы тоже должны привести в молчание свое сомнение, закрыть рот своей самонадеянности. Кроме того, мы должны помнить, как много и с какой любовью говорил Иисус о Духе Святом, и поэтому и сами должны исполняться Духом. Без этого трудно быть свидетелями Христовыми. Сергей Потапов, Барнаул,

верит в обряды. Вот еще одну душу, заблудившуюся овечку, положил мне Господь на сердце, которое тоже хочется подарить забытый алтарь. Правда, знаете, такой внутренний трепет и молитва к Богу, чтоб не к преткновению, не к раздражению, но к благословению послужила. Человек этот, моя бывшая шефиня, осталась вдовой, но верит, знаете, обрядам, суевериям. Мне Господь говорит, что ей надо выслать эту подписку, значит, Он все и устроит. Очень хотелось бы, чтоб на страницах забытого алтаря больше было проповедано Слово Божие, если, конечно, возможно. Мои читатели, вернее, подписчики, все чисто неверующие и, наверное, совсем никогда не брали Библию в руки и совсем ее не читают в газете. А так хочется, чтоб сам Господь касался сердец через Святое Слово. Елена Чернов.

Чего ждет от нас учитель? Наконец-то наступил долгожданный день, 1 сентября 1966 года. Я гордо шагал рядом с мамой в школу. В одной руке школьная сумка, которую я непременно хотел нести сам, а в другой — букет цветов. Внутри меня все ликовало и пело. Наконец-то я иду в школу. Подойдя к школе, мы увидели много детей и их родителей. Мальчики, как и я, были одеты в белые рубашки и темные брюки, девочки — в белых фарточках, и кругом цветы и море улыбок. После торжественного общего собрания все дети были распределены по классам, и после короткого знакомства с учителем можно было опять идти домой. На следующий день начались школьные будни. Очень скоро мне стало ясно, что учеба в школе принесла с собой много изменений в моей жизни. Некоторые мне, совсем не нравились. Нужно было рано вставать, во время уроков тихо сидеть и слушать учительницу, правильно отвечать на ее вопросы, писать, читать и дома делать домашнее задание. В последующих классах нужно было в конце четверти писать контрольные работы, а в конце учебного года сдавать экзамены, чтобы перейти в очередной класс. После 10 класса всем сдавшим экзамены вручался аттестат зрелости. Этот аттестат имел большое значение в будущей жизни ученика. Отличники и хорошисты могли дальше учиться в высших учебных заведениях и потом иметь хорошую работу. А троечникам и двоечникам оставалась в основном тяжелая, неквалифицированная работа. Итак, основание своей будущей трудовой жизни каждый ученик закладывал в детские годы в школе. Хочется сравнить школьное время с нашей духовной жизнью. В момент покаяния и рождения свыше каждый человек становится учеником Иисуса Христа в его школе. С самого начала наш учитель с любовью и большим терпением преподает нам нужные уроки в жизни. В определенное им время он устраивает нам экзамены, проверяя знания, наш духовный уровень, посылая нам трудности и испытания. Иисус проверяет нашу верность Ему и укрепляет нашу веру. Наш духовный рост во многом зависит от того, как мы прислушиваемся к голосу нашего учителя во время уроков и как мы выполняем домашнее задание, изучая Слово Божье и молясь Господу. А еще наш учитель ожидает от нас, чтобы мы терпеливо и с любовью относились друг к другу, помогая друг другу в нужде и горе. Иисус Христос желает, чтобы мы передавали свои духовные знания, которые мы получаем от Него, другим людям, чтобы Его школа наполнялась многими учениками. Итак, наше будущее время вечности зависит от того, как мы учимся в школе Иисуса Христа здесь, на земле, и какой аттестат мы получим у престола нашего Учителя Иисуса Христа. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. У кого дело, которое Он строил, устоит, тот получит награду. 1 Коринфянам 3:11-14. Йоханнес Дерксен.

Невыдуманные рассказы. Специально для забытого алтаря. Бабка. Александр Шмидт. Мне 5 лет. Грязного и сопливого. В одной сандалии меня тянет за собой бабка, не просыхающая третий день. Я уже сам научился читать, чтобы не просить других рассказывать сказки о волшебном мире добрых фей, благородных рыцарей и превращении Иванов-дурачков в королевичей, а Золушек в принцесс. Я вырос на сказках, но реальными почему-то стали для меня Бармалея-недоумки и Кощей-маньяки. От бабки разит водкой, а от меня дешевым вином. Я с самого утра ничего не евший, все время хнычу, а она думает, что мало в меня влила крепленого, чтоб молчал. Третий день она отмечает день рождения старшего сына, 12-й год отбывающего затяжки. Ей как-то по-своему празднично, но я этого не понимаю, как не понимаю и бесконечных застолий с водкой, но без закуски. Я матерю всех встречных, с кем бабка заговаривает на улице, матерю со злобой, с ненавистью, а они смеются с меня. Ничего. Когда вырасту, всех поубиваю. Ногой в сандалии я больно пнул бабку по голени. Она замахнулась, но не ударила. С тех пор, как поджег ей спящую юбку, стала побаиваться меня. Уговнюк, убила бы. Я сам убью. Через мои передние сгнившие молочные зубы вырвалось злобное шипение. Мне до слез хочется домой, но родители работают до самого вечера, чтобы как-то прокормиться. А отец еще мечтает о москвиче, который своим грохотом и страшным дерганием заслоняет меня от его внимания. Поэтому совсем недавно, найдя большой и ржавый гвоздь, я пытался проколоть этой химере баллон. Силы моей на это не хватило, и я стал царапать краску на кузове, за что меня бил сперва хозяин этого москвича, а потом отец. Очень рано я научился ненавидеть деньги и ненужные вещи, от которых зависела взрослая жизнь и моя тоже. Еще я ненавидел водку с вином, и их от меня всегда прятали, чтобы я тайком не разбил эти бутылки с вонючей внутренностью. А злым меня считали все, и ровесники, и родители, и бабка со своими подругами, которые сейчас сидели на покалеченной лавочке у одного из подъездов многоквартирного дома. «Ты опять с этим змеенышем?» Одна из них, тетка Лидка в халате и повязанном по-цыгански платке, смерила меня недобрым взглядом. «Да недолго осталось, скоро в детсад место дадут». Бабка присела рядом с ними, не отпуская мою руку. Заперла б его в квартире, уже меньше забот. Это вторая из бабкиных подруг, тетка Зойка. Не спускает с меня глаз, она меня ненавидит больше всех. Месяц назад я справил целых 2 раза свою малую нужду в ее бачок с брагой, пока они, упившиеся, спорили, кому идти в магазин за закуской. «Дура, что ли?» Бабка аж обозлилась. «Ремонт сама делать будешь?» Хоть бабка и была любительницей выпить и повеселиться, но квартиру держала в идеальном порядке, чего я никак не понимал, и иногда пытался исправить это дело и придать комнатам вид под стать пьяной бабке. «Ты в милиции была, Людка?» Они не первые, кто об этом спрашивает мою бабку. «Опять участковый тебя искал. Говорит, следователь хочет что-то уточнить». «Вот изверги!» Бабка сплюнула и широко утерлась платком. Моя ладонь запотела и занемела в ее крепкой и цепкой руке. Она у меня еще старушка молодая и сильная, чуток под 50. Других себе найти не могут. А другие не пили в тот день с Семеновной. А ты знаешь? От грозного взгляда бабки в трепет приходили и мужики. «Милиция-то знает!» Мне всегда нравились враз поникшие голоса ее

подруг. А еще нравилось, когда она их била, чем попало. Или они ее, все вместе. «Да плевать я на вас и на вашу милицию хотела». Бабка резко встала и дернула меня. «И Семеновну вашу, тоже сварившуюся, как будто я не знаю, что вы в милиции наплели. Что нас спросили, то и сказали. Чтоб вам водка после этого сладкой стала». Не обращая больше на них внимания, бабка потащила меня дальше. Семеновну мне было жалко. Из всех бабкиных подруг она лучше всех относилась ко мне. Никогда не орала и часто угощала вкусненьким. Вспомнив о ней, я заревел на всю улицу. Мне стало одиноко с бабкой и всеми ее подругами, но без Семеновны. Кому я теперь приду и заору у обшарпанного подъезда рядом с ободранным кустом розы? «Семеновна, дай соленый огурец!» «Чего вопишь?» — дернула меня бабка. «К Семенову не хочу. Ты что, забыл, как 2 недели назад ее хоронили?» «Я ее не видел». Я не врал, гроб был закрыт. «Конечно, не видел, а хоть бы и увидел, не узнал. Она вареная была». Бабка повеселела. «А зачем ее сварили?» «Никто ее не варил. Сама пьяная плюхнулась в ванну с кипятком и краном открытым. Вот и варилась почти неделю». Бабка остановилась и присела ко мне, чтобы поправить сандалию. «Ты ведь помнишь тот день, когда мы в последний раз у Семеновны были?» «Нет». Я все еще всхлипывал, а Семеновна представлялась мне разварившейся курицей из кастрюли с лапшой. И от этой картины мое совсем недалекое будущее, завтра, а может послезавтра, становилось еще мрачнее. «Вот и хорошо!» Бабка встала и погладила меня по голове. Почему-то ей иногда нравилось, когда я врал. Уже начинало темнеть. Бабка орала печальные песни с балкона тетки Людки в обнимку со своими подругами. А на улице под балконами дед, которого она часто била, что-то объяснял участковому. У него невысокого и неприметного были связи, которые часто вытягивали бабку из разных передряг. Наверное, из-за этого она его еще и не убила, хотя часто пьяной обещала. По ее зычному голосу, распугивающему тишину, далеко по улице, нас нашла моя мать, тихо вошедшая в квартиру с противным душком пьянки. Бабка просто ненавидела свою белобрысую сноху, но при мне ее уже так не дергала, боялась, что отомщу. Моя, совсем еще молодая мать, вытащила меня полусонного и уставшего из-за стола и понесла на хрупких, почти детских руках домой. Вот и закончился еще один из многих дней, далеко не самый страшный. Сейчас меня дома отмоют, накормят, и я убегу на улицу, где хочу или не хочу, но буду во многом копировать бабку, жестокую, злобно-веселую и бесстрашную среди себе подобных. Годы они не вечны. Теперь я уже в возрасте бабки, которая так и не дотянула до 5-го десятка, у бурлящей грехами жизни свои пределы. Там у рощицы резвятся мои внуки, с которыми я вышел погулять. Их глаза и смех совсем другие, чем были у меня в их детстве. Их игр я бы никогда не понял в моем детстве. Их разногласия не повод для драки, их поступки не подлость и не вызов для других. Их любят, их ценят и им верят. Они послушны не из страха, а из-за ответной любви. Мало кто из такого детства, как мое, выходит победителем зла, научается любви и пониманию и хочет оставаться в любви ко всем окружающим его. Еще тяжелее научиться любить, когда во зле проходит и юность, и молодость, как и эти мои потерянные годы. Был ли я счастлив, когда, уже почти забыв умершую бабку, сам наполнял водкой стакан, а свою жизнь тяжелым, злым и преступным похмельем пустого существования? Когда во временном упоении своей силой и бесстрашием сбивал под свои ноги врагов, а потом сам попадал под их ботинки? Ненавидел своих близких, но обожал далеких и незнакомых? Было ли это вообще жизнью? Или это уже сам ад издевался надо мною? Мне повезло, я не обошел Бога, когда Он,
может быть, уже в последний раз встал у меня на пути. К нему потянулись мои дети, вместе с ними воспитываются мои внуки. И им не надо знать, что есть другое детство, украденное грехами взрослых».

Истории специально для забытого алтаря. Пирожки для себя. Когда я жила еще одна, то взяла себе на квартиру одного молодого братика. Он был очень мирного нрава. И жили мы с ним дружно. Я в доме, он во времянке, но кушали всегда вместе. Однажды меня постигло такое испытание, из которого я многому научилась. Я любила всегда хорошо наготовить на обед разных вкусных угощений. И вот однажды, ко всему, что было приготовлено, я напекла еще вкусных пирожков. Это было еще и к выходным. Все сделала, что надо по дому, все стоит у меня на своих местах. Скоро придет Тима. Так было звать этого брата, и мы будем обедать». И вот, обозревая свой благополучный быт и окружающий меня достаток, я вдруг как бы очнулась от вразумительной мысли. Тима живет у меня уже целый год, ни за что не платит, питается бесплатно у меня. Ну чего это я буду угощать его пирогами? Нет, это не годится. Такой порядок у меня везде. Вот сейчас все доделаю. Настанет вечер, и я сама... как полноправная госпожа, буду сидеть в своей комнате, на диване и с удовольствием есть свои пирожки. Сказала я и свое одобрение на эту интересную мысль. Но Бог видит и мысли, и скрытые за ними чувства. Пришел Тима, и мы с ним вместе поели. А о пирогах Бог вообще отнял у меня память. Я напрочь забыла о них, и в этот вечер, и 2 месяца вообще о них не вспоминала. Через 2 месяца я что-то делала, и мне понадобилась кастрюля в зеленый горошек. Я стала искать, где же она. Долго искала, и потом нашла ее в шкафу в самом углу. Взяла ее, чтобы употребить по возникшей необходимости. Открываю, а там жуть. Все заполнено зеленым мхом. Я в недоумении. Что это такое? Пальцем ткнула туда, подняла этот зеленый мох. А там мои вкусные пироги. И только теперь я о них вспомнила. Очень удивилась и устыдилась за себя. Бог обличил меня за такой поступок и показал, что ему это дело было очень неугодное. И он даже память у меня отнял, чтобы я и для себя лично не получила удовольствия от своих пирожков из-за моей вдруг поднявшейся во мне благоразумной скупости. Стала просить прощения у Бога. А потом и у Тимы попросила прощения и все ему рассказала, что Бог сделал, когда я намерилась сделать эту уступку своему эгоизму. Этот случай, как печать, остался в моей памяти и дал мне глубокое понятие о том, как Бог во все наши мысли и чувства вникает, и как Он видит, что мы принимаем и соглашаемся с искушениями сатаны, и Он сам предотвращает нас от падения». Видел Бог, что до этого я все-таки ходила в страхе перед Ним. И что это дело, что Тима жил у меня, в целом ему было угодное, и потому сохранил меня от проявления эгоизма, чтобы сохранить все дело от осквернения и уничтожить его плод. Милостив Господь, от скольких таких некрасивых поступков Он предотвращает и сохраняет нас, которых мы уже... даже можем и не осознавать. Увидим это только в вечности. Господь говорит, от меня будут тебе плоды. Так многие добрые поступки и дела Он сам производит в нас, и хотение, и действие. И нам нельзя их приписать себе самим. Все это в Его власти и при Его содействии происходит. В нашей власти только избирать, что делать, зло или добро. Нам следует господствовать над грехом, лежащим у порога. Рассказ Валентины Полозюк. Записала Валентина Храпко. Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

будет кровь на нас, на детях наших. Распни его! Распни его! Народ кричал. За грех наш был Христос обезобразен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы настроились на нашу волну и присоединились к программе «Час ученичества». Сегодня мы начинаем новую серию изучения Библии. Мы обратимся к первому посланию Иоанна, и я думаю, что в ходе наших занятий вы убедитесь в том, что эта совсем небольшая книга является одной из самых интересных в Библии. Помните, однажды Иисус задал своим ученикам очень важный вопрос: «За кого люди почитают Меня?» Как ответили бы вы на этот вопрос, наш уважаемый радиослушатель? В ходе изучения первого послания Иоанна мы попытаемся открыть для себя, кем же в действительности является Иисус. Давайте же теперь обратимся к Господу и попросим Его благословить наш сегодняшний урок. Господь Иисус, мы просим Тебя, благослови Слово Твое, когда мы будем его читать. И я молю, Господи, открой наши сердца и наши глаза, чтобы мы могли понять, кем в действительности Ты являешься. Я благодарю Тебя за это, ибо мы молимся во имя Твое. Аминь. Итак, прежде чем мы начнем чтение текста, я хотел бы познакомить вас с некоторыми фактами из истории создания данного послания. Оно было написано около 90 годов от рождения Христа апостолом Иоанном, который к тому времени был уже совсем стариком и притом единственным, кто выжил из первых апостолов за время гонений. Все остальные погибли. Симон Петр был распят вниз головой в Риме, отказавшись отречься от Христа. Апостол Фома принял мученическую смерть в Индии. Иаков был сброшен с вершины Иерусалимского храма, настаивая на том, что Иисус Христос является Мессией. Все апостолы погибли как мученики, подтвердив свое свидетельство о Христе собственной кровью. Именно эти люди видели Иисуса после того, как Он воскрес из мертвых, и все они умерли за отказ отречься от этого факта. И это прославляет Бога. Знаете ли вы почему? Потому что никто не будет отдавать свою жизнь за то, что является заведомой ложью. Однако все апостолы погибли, утверждая, что они видели своими глазами Иисуса, воскресшим из мертвых, и что Он действительно является Сыном Божьим. Но Иоанн не погиб мученической смертью. Правда, это произошло не потому, что никто не стремился его убить. Попытки были, поверьте мне, и еще какие. Иоанна пытались казнить, сварив заживо в огромном котле с раскаленным маслом. Однако Бог чудесным образом спас его от смерти. Иоанн, автор этого послания, был сослан на остров Патмос в качестве раба, где и проработал многие годы на каменоломнях, после чего был освобожден от работ и остался там на вечном поселении. Этот человек не понаслышке знал о том, что такое лишение и гонение, ведь он остался единственным, кто выжил из первых 12 апостолов. Теперь давайте перейдем непосредственно к изучению послания и начнем с первого стиха. Послушайте, что говорит здесь апостол Иоанн о том, что было от начала, что мы слышали, видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Давайте пока остановимся на этом. Иоанн хочет рассказать нам о слове жизни. Вы обратили внимание на те последние два слова, которые мы прочли? «Я хочу рассказать вам, — говорит Иоанн, — о слове жизни». Это имя он дает никому иному, как Иисусу Христу. В своем Евангелии Иоанн говорит, что Слово стало плотью и обитало среди нас. Иисуса Иоанн называет Словом. Вы когда-нибудь задавались вопросом «почему»? я могу предложить вам одно из возможных объяснений. Иисус является в образе Слова, потому что Бог открыл Себя во Христе. И это, мне кажется, самым простым объяснением. Как мы делимся своими мыслями с другими людьми? Как я пытаюсь вам передать Слово Бога? Через свои собственные слова. Слова выражают мысли и чувства. Иисус открывает для нас, каким является Господь Бог Всемогущий. Именно поэтому Его называют Словом Божьим. Библия говорит нам, что Бога не видел никто никогда, но Сын Божий, единородный от Отца, явил Его нам. Хотите ли вы знать, каков Бог? Задумывались ли вы когда-нибудь, какой Он, Господь Бог Всемогущий? Это вы сможете понять, только глядя на Иисуса, потому что Он есть воплощение Бога. Он открывает нам Его. Вот так это просто. Проще, наверное, даже невозможно объяснить. Теперь давайте возвратимся к первому стиху и посмотрим, что мы сможем из него узнать об Иисусе. Смотрите, Иоанн говорит, что было от начала. Обратите внимание на использование здесь прошедшего времени. Знаете, в ранней церкви существовало две ереси, и Иоанн в первых двух стихах решительно выступает против них. Что же это были за ереси? Говоря «ересь», я имею в виду ошибочное учение, распространяющееся среди народа. К сожалению, обе эти ереси сохранились и до наших дней. Первой ересью было отрицание того, что Иисус был Богом во плоти. Ее сторонники не верили в Его божественную природу. И, согласитесь, в наши дни существует много сторонников этого заблуждения. Вторая ересь состояла в отрицании того, что Иисус был человеком. В первом веке существовала секта гностиков, утверждавших, что Иисус был только духом. Они не верили в то, что Бог мог облечься в человеческую плоть, потому что считали всю материю грехом. Итак, существовало две ереси. Первая – отрицание божественности Христа, и вторая – отрицание человеческой сущности Христа. Апостол Иоанн не хочет оставлять никаких сомнений относительно того, кто такой Иисус Христос. И если мы не принимаем эту истину, мы не можем иметь спасения и вечной жизни. Мы не сможем иметь радость в этом мире. Иоанн говорит то, что было от начала. Иисус существовал в самом начале. Но возникает вопрос, о каком начале идет речь? Мы говорим о рождении Христа или о каком-то другом начале? Дело в том, что Иисус уже существовал до своего земного рождения. Слово «было» указывает нам на прошедшее время. В начале было Слово. Давайте перенесемся за 1000 лет до рождения Христа и посмотрим на время сотворения мира, когда Бог творил небеса и землю. Иисус уже существовал тогда, потому что в начале было Слово. И неважно, как далеко назад мы хотим заглянуть, на миллионы или квадриллионы лет, Иисус существовал уже тогда. В начале было Слово. Он вечен. Он есть Господь Бог Всемогущий. Именно эту истину пытается донести до своих читателей апостол Иоанн. Уж он-то должен знать ее, как никто другой, ведь он провел 3,5 года вместе с Иисусом. Он был тем учеником, которого Иисус любил больше всех, и был, пожалуй, ближе всех к Иисусу. Так почему же мы должны верить тем, кто заявляет, что Иисус не был всемогущим Богом во плоти? Откуда им это может быть известно? Иоанн знал Христа. Он видел Его чудеса, он видел, как Иисус воскрешал мертвых, как Он открывал глаза слепым, видел, как Иисус шел к Нему по воде. Кто может с большей достоверностью рассказать нам о том, кем был Иисус? Иоанн говорит, в начале было Слово. Бог един из глубин вечности, и в момент рождения Иисуса в Вифлееме Он просто облегся в плоть. Бог воплотился в человеке. Бог посетил нашу землю 2000 лет назад в образе Иисуса Христа. Знаете ли вы об этом? Верите ли вы в это всем своим сердцем? Это очень важно. Ключом к пониманию всего послания Иоанна является 4 стих этой главы. Давайте прочтем его вместе. и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Христианство — это не религия, это взаимоотношение, взаимоотношение между человеком и Богом, который есть источник радости в наших сердцах. Невозможно иметь истинную радость в сердце без веры во Христа, в то, что Он есть Бог и одновременно человек. Теперь давайте узнаем, что дальше говорит Иоанн. Я прочту окончание первого стиха. «Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Иоанн также хочет, чтобы мы знали, что Иисус не только Бог, но и человек. Иисус — это Бога-человек. Он в такой же степени человек, как и каждый из нас, и в то же время Он в той абсолютной степени Бог, каким может быть только Бог. Бог и человек объединены в Иисусе Христе. Иоанн говорит, мы видели Его, Его осязали руки наши. Интересно обратить внимание на слово «осязали», потому что оно употребляется в Библии еще только один раз, когда Иисус воскрес из мертвых. Я думаю, вы знаете, что когда Иисус воскрес, Его ученики не поверили в это. Они скрывались в чьем-то доме, до смерти напуганные римскими властями, хотя им уже рассказали, что Иисус воскрес, что женщины были у Его гробницы, и она была пустой. И что же ученики? Они не поверили в это. Просто не поверили. И тогда перед ними появился Иисус. Они очень испугались, потому что решили, что видят призрак. Они же видели, как Он умирал на кресте. Они видели, что сделали с Ним люди. Они знали, что Он умер. И вот вдруг Он встает пред ними. Конечно, они были очень напуганы. И знаете, что Он им сказал? «Осяжите Меня». То есть дотроньтесь до Меня. Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И прямо у них на глазах Он стал есть и пить. Кто когда-либо видел призраков, которые едят и пьют? Фоме, которого в тот момент не было с учениками, рассказали о явлении Иисуса. Но он заявил, что ни за что не поверит в это, если только не увидит следы от гвоздей и не вложит свои пальцы в эти раны. Иисус предстал перед Фомой и сказал ему: «Фома, подай руку твою и вложи в мои раны». Тогда Фома пал ниц пред ним и сказал: «Господь мой и Бог мой». Вы понимаете? Фома сказал «Господь мой и Бог мой», потому что он так же, как и другие ученики, увидев Иисуса после Его воскресения, понял — это тот же самый человек, который был распят на кресте. Ученики теперь знали — Бог воскресил Его из мертвых. Иисус не только Бог, Он также и человек, и это очень важно понимать. Он сказал, что если вы знаете это и верите в это всем сердцем, вы сможете иметь совершенную радость в сердце. Ту радость, которую невозможно описать, потому что это полнота славы. Позвольте мне задать вам один вопрос. Дает ли вам совершенную радость то, во что вы сейчас верите? Дает ли это вам смысл жизни? Если нет, то, может быть, ваше миропонимание – основывается на заблуждении? Я хочу быть с вами предельно честным. Каждому необходимо рождение свыше через веру в Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Здесь все предельно ясно, не правда ли? Но я забегаю несколько вперед. Давайте прочтем второй стих послания Иоанна. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Иоанн говорит, что жизнь явилась. Иисуса он называет самой жизнью. Кстати, сам Иисус сказал: «Я есть жизнь». В нем заключен источник жизни, и если в вашем сердце нет Иисуса, у вас нет настоящей жизни, есть только существование. Мне кажется, что я, как никто другой, знаю о том, что такое просто существовать, а не жить. Мне было 28 лет, когда я обрел спасительную веру в Иисуса. И, надо вам сказать, до того времени сердце мое билось, и разум работал вполне нормально. Но во мне не было настоящей жизни, Я только существовал. Я не знал, зачем живу. Не знал, откуда я пришел в этот мир и куда иду. Я не знал даже, почему я все еще жив. В моей жизни не было смысла. И затем я обрел веру во Христа, и Его жизнь наполнила меня настоящей жизнью. Иоанн говорит, что жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и открылась нам. Иоанн называет Иисуса жизнью вечной. Ранее он описывал жизнь в другом ее проявлении, как Иисус сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Но теперь он говорит об Иисусе как о вечной жизни. Вечная жизнь – это Христос. И если вы знаете Его лично, то вы обладаете этой вечной жизнью. Иисус сказал: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога». Знаете ли вы единого истинного Бога? Если да, то ваша вечная жизнь уже началась. Это чем-то похоже на жизнь в браке. Ведь смысл брака заключается не в количестве совместно прожитых лет. В браке важно, насколько хорошо вы знаете свою жену, насколько вы близки. То же самое можно сказать и о вечной жизни. Она заключается в личном познании Бога через Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Давайте прочтем, что Иоанн пишет дальше в 3 стихе. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Апостол Иоанн как будто восклицает: «Мы видели Иисуса, мы прикасались к Нему, мы знаем, что Он Бог, и я говорю вам сейчас об этом, чтобы подружиться с вами». Именно это объединяет всех рожденных свыше христиан. Они верят, что Иисус – это Бог во плоти. Я бывал во многих странах, где знакомился с людьми других политических систем, культуры, цвета кожи, и, несмотря на это, у нас всегда было так много общего. Как замечательно! Я могу общаться с другими людьми, потому что все мы верим в одного Спасителя, и у нас один и тот же Бог. У нас есть братья и сестры по всему миру. С человеческой точки зрения все мы очень разные. Может быть, кто-то из наших слушателей находится сейчас в другой стране, культура и законы которой могли бы показаться странными для других. Но если вы верите в Иисуса Христа, у нас с вами один Отец, и мы с вами братья и сестры. Ведь наше общение основывается на Иисусе Христе. Он приводит нас всех к одному общему знаменателю: «Чтобы вы имели общение с нами», — пишет Иоанн, «а наше общение с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Но, знаете, ложь всегда пытается увести нас от Бога. Мир говорит нам: Иисус — это просто замечательный человек и великий пророк. Но отрицание того, что Иисус — это Бог во плоти, является обманом, который не дает вам приблизиться к Богу и познать Его. Истина же состоит в том, что Он есть Бог, и если вы верите в Него, Сына Божьего, Бога-человека, отдавшего свою жизнь за вас на кресте, вы можете познать Его. У вас может быть общение с Ним. Смысл же общения – личное и близкое знание Бога. Это единственное, что приносит радость в нашу жизнь. Можно быть самым богатым и в то же самое время самым несчастным человеком на свете, пребывающим в глубочайшей депрессии. У вас может быть чудеснейшая жена, прелестные дети, но внутри будет царить пустота. Никакая религиозность не сможет наполнить вас, только личное знание Бога. Я очень категорично заявляю так, потому что это истина. Я знаю, что кто-то может возразить мне, но не думаю, что кто-то будет не согласен со мной в одном. Если человек не доверит свою жизнь Иисусу Христу, то в его жизни будет чего-то не хватать. Может быть, вы даже не знаете, чего вам не хватает. Но мне кажется, я знаю. Это общение с Богом. Бог сотворил вас. Он создал вас для того, чтобы вы познавали Его. Кто-то однажды сказал: «Внутри нас есть пустота, которую может заполнить только Бог». Иисус оставил этот мир около 2000 лет назад. Он вознесся на небеса, но послал на землю Свой Святой Дух, третью личность Троицы. В момент, когда вы начинаете верить в то, что Иисус сделал для вас на кресте, Дух Господень придет, чтобы жить в вашем теле. Дух Господень очень лично открывает нам познание о Боге и Иисусе Христе. Вы можете знать Бога ближе, чем вы знаете любого человека на этой земле, ближе, чем жену или мать. Бог может стать для вас еще ближе. И еще. Даже если вы ничего не запомните из нашего сегодняшнего занятия, кроме того, что я скажу сейчас, то послушайте внимательно. Бог вас очень любит. Как вы думаете, хочет ли тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь за вас, чтобы вы знали о нем? Конечно же, да. Бог желает, чтобы вы лично знали Его. И вы можете это сделать, если вы будете верить истине, что Иисус – это Бог во плоти. Он умер за вас на кресте 2000 лет назад, чтобы заплатить за ваш грех. Вам нужно твердо знать это, потому что любая религия будет учить, что если очень стараться и быть очень правильным, то тогда, наверное, Бог вас примет. Но это совсем не так. Если бы мы могли собственными силами оправдаться пред Богом, тогда зачем Иисусу нужно было умирать на кресте? Иисус сказал: «Я пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих». Он умер, чтобы заплатить за наш грех, потому что не было другого пути примирения между Богом и человеком. Бог свят, а человек грешен. Иисус же стал мостом над этой пропастью. Библия говорит нам, что есть только один посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. Крест – это мост над пропастью, разделявший грешного человека и святого Бога. Уверовав во Христа, вы получаете мир с Богом, прощение грехов и личное познание Его. Наше общение, говорит Иоанн, с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это должно наполнять наше сердце радостью. И еще раз хочу повторить, если кто-то не слышал, как я говорил это раньше, христианство – это не религия, это взаимоотношение с Богом, которое дает нам радость и жизнь вечную. Как вы чувствуете себя сегодня? Наполнено ли ваше сердце радостью? Если нет, поверьте благой вести о том, что Иисус умер за ваш грех, был погребен и на третий день воскрес из мертвых. Просто поверьте в это и получите прощение. Однако время нашей передачи подошло к концу. Мы с вами лишь только начали изучение первого послания Иоанна. И согласитесь, Иоанн поведал нам сегодня много замечательных истин. Я благодарю всех, кто слушал нас сегодня. Надеюсь, что наше изучение было для вас полезным. Пусть Господь благословит вас, и до новых встреч!

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» – это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня.
1: Выдающийся патолог доктор Ко говорил: «Вы можете и до 81 года вести себя так и оставаться таким, каким вы были в среднем возрасте, если какой-нибудь завистник не взорвет водородную бомбу».
0: Он также говорил, что старение – вполне нормальная болезнь, и подчеркивал при этом, если даже найдут лекарства от рака и инсульта, то мать природа нанесет свой смертельный удар.
1: Хотя это все звучит банально, но не столь важно, как долго вы живете, но важно, как вы используете свое время.
0: Многие люди, которым было уже за 80, оставили человечеству богатое наследие. И намного веселее быть занятым настолько, чтобы не думать о том, как долго будет длиться жизнь.
1: А вы живете так, чтобы каждый день был значительным?
0: Хотелось бы, но как?
1: Ответ на этот вопрос можно найти в Библии. И первое, что нужно сделать для счастливой и удовлетворяющей вас жизни, это позволить Богу занять свое место в вашем сердце и жизни. Второе, живите каждый день, если бы он был для вас последним. И главное, не беспокойтесь сильно о будущем.
0: О, это совсем непросто.
1: Смотрите на каждый день, как на новое увлекательное приключение. Научитесь жить так, чтобы каждый день приносил пользу. Готовьтесь к завтрашнему дню сегодня. Обратитесь к Богу, потому что именно сегодня день спасения, дающий надежду на завтра.
0: И напоследок. То, о чем мы говорили выше, находит подтверждение в словах самого Иисуса. Они записаны в Евангелии от Матфея, 6 главе, 25 стихе.
2: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тел одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?»
1: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

В Евангелии от Луки в 3 главе 8 стихе говорится о плодах. Иоанн Креститель говорит: «Сотворите же достойные плоды покаяния». Он обращается к книжникам и фарисеям. «Хорошо, вы говорите, что покаялись. Вы говорите, что посвятили себя Богу. Так давайте посмотрим на плод. Что же это за плод? Чего он хочет?» 10 стих. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» То есть, какие плоды ты хочешь увидеть? Как выглядит то, о чем ты говоришь? 11 стих. «Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли мытари креститься и сказали ему: Учитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам». Другими словами, он говорит, что плод покаяния – это отдавать тому, кто в этом нуждается, и не брать сверх того, что вам положено. Плод – это действие. Плод – это ваш образ жизни. Плод – это дела. Ошибаются те, кто думает, что плод заключается только в их учении. О нет, это и поступки. Это совершенно ясно просматривается во всем Писании. Например, в Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Что под этим подразумевается? «Если заповеди мои соблюдете». Поэтому плод – это послушание, это ответное действие по отношению к Богу. Плод – это не только ваш поступок, но и ваше отношение, с каким вы совершаете этот поступок. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В 5 главе к Ефесянам это названо «плод света». В послании к Филиппийцам 1.11 это плод праведности. В Колоссянам в 1 главе 10 стихе говорится о приношении плода во всяком деле благом. Плод – это как само дело, так и то, что вы чувствуете и думаете. Итак, это первый тест для ложного пророка. Это его поведение, которое показывает его характер. Я хочу сказать, что вы не сможете получить истинной праведности от гнилого дерева. Проверьте его характер. Проверьте его образ жизни, потому что все, что в его сердце, выйдет наружу. Вот почему Петр говорит во втором послании: «Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими». Он говорит: глаза у них исполнены любострастия, они все время пребывают в похоти, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Они сладострастны, они похотливы, они как бессловесные животные. А теперь отметьте, что они не всегда так выглядят снаружи. Они могут умело скрывать это. Лжепророки могут завуалировать это церковным облачением и уловками. Они могут маскировать это христианской жизнью и прикрываться христианской организацией, которой принадлежат. Они могут скрывать это, вращаясь в среде христианских руководителей и разговаривая о Библии, об Иисусе Христе, о спасении. Они могут скрывать это разными путями, для того, чтобы никто не узнал правду об их истинной нравственной жизни. Человек может делать вид, что проповедует Евангелие. Он может даже делать вид, что живет этим, но на самом деле все совершенно не так. И, может быть, иногда вы не можете увидеть это со стороны, вы не можете судить об этом по поступкам, потому что поступки хорошие на вид, как это было у фарисеев. Я имею в виду, что они не убивали, не прелюбодействовали. Вы это знаете. Они постились и молились, они жертвовали. Но если вы проверите их дела, то первое, что вы обнаружите, это то, что не все было так уж и хорошо. Я имею в виду, что если вы проверите то, что касается лжепророков, вы обнаружите много разной мерзости, зла, жадности, множество проблем с деньгами, с женщинами и так далее и тому подобное. Но если вы не сможете обнаружить это, то что вы предпримете вслед за этим? Вы переходите к их отношению и начинаете рассматривать то, как они мыслят. Потому что зачастую они подавляют то гнусное и злое, что находится у них внутри. Возможно, в их жизни это и не проявляется. Позвольте привести вам пример. Думаю, это будет хорошим примером. Второе послание Петра.
во втором послании Петра, в первой главе, 4 стихе, я хотел бы обратить ваше внимание на контраст в этом тексте. Здесь говорится об истинных верующих. Хотелось бы обратить ваше внимание на стих, где говорится о том, что мы причастники божеского естества. Истинные христиане обрели истинную природу Бога. Мы причастники божеского естества, удалившись от господствующего в мире, обратите внимание на это слово, растление похотью. Итак, истинно верующий избежал растления. Это глубокое по смыслу слово означает внутреннее разложение. Мы удалились от этого, мы удалились от растления. Теперь перейдем ко 2 Петра, 2 глава, 19 стих. Здесь речь идет о лжепророках. Послушайте. «Обещает им свободу, будучи сами рабы, чего? Тления. Они не удалились, не избежали растления». Но посмотрите 20 стих. «Ибо если избегши чего? Скверн». Знаете, что делает Петр? Он разграничивает внутреннее растление от внешней скверны. Он говорит, что у них не произошло внутренней перемены, но внешне они омылись от мирского наслоения. Видите, они избавились от внешних скверн, но внутреннее растление осталось в них. Вот о чем здесь говорится. Многие лжепророки решают вопрос только внешних скверн. Они очищаются от скверн и выглядят хорошими, по крайней мере, какое-то время. Как же вы можете их определить? То есть вы смотрите на их поступки, и они выглядят хорошо. Вы не находите каких-либо заметных проблем. Кажется, все выглядит прекрасно. Тогда вы должны проникнуть под покрытие, представляющее собой внешнее омытие скверны. Старайтесь рассмотреть растления. На что вы должны обратить внимание при этом? Вы должны смотреть на их побуждения, на внутреннее расположение их сердца. И, пожалуйста, испытывайте их. Испытывайте их не только для вашей пользы, но и ради дорогих вам людей, попавших в их страшные сети. Проверяйте их. Если ими не движет искреннее желание прославить Бога и быть святыми, если ими не движет желание преодолеть позор греха и возвеличить Христа, если ими не движет смирение и самоуничижение, то вся их праведность – это мерзкие отрепья и запачканная одежда, как пишет Исаия. У того, кто выглядит омытым снаружи, должны быть проверены его внутренние мотивы и побуждения. Посмотрите, Иисус подошел к фарисеям и сказал, что снаружи они кажутся красивыми. Он говорил им, что они очищены снаружи, внутри же исполнены мертвых костей. Об этом вся Нагорная проповедь. Об этом Иисус неоднократно повторяет в проповеди. Фарисеи ухитрились удалить наружную скверну, и Иисусу необходимо было обличить их внутреннее состояние. И знаете, на что надо смотреть лжепророки? Очень просто. Смотрите на заповеди блаженства. Они являются свидетельством внутреннего преображения. Пребывает ли он в нищете духа, в глубоком смирении, плаче и сожалении о грехе, жажде и голоде праведности, стремлении к милосердию, миротворчеству, готовности быть гонимым, нести поношение и презрение и быть ненавидимым за Христа? Никак нет. Лжепророки движимы гордостью, жаждой власти, престижа, известности и продвижения по служебной лестнице. Они хотят быть известными и любимыми. Им хочется быть популярными. По 2 Петра 2:3 сказано, что они занимаются этим из любостяжания, то есть ради денег. Поэтому Петр говорит, они уловляют вас, они наживаются на вас, они христемпорос, торговцы Христом. Во 2 Коринфянам 2:17 сказано, что они повреждают слово. Они торгуют словом Божьим, они неистовы.

стоят, как апостол Павел, в немощи и страхе и в великом трепете. Мартин Ллойд-Джонс удачно высказался по этому поводу. Он сказал: «Христианина можно узнать по его наружности. Человек, который на самом деле верит в святость Божью, осознает собственную греховность и нечистоту своего сердца, человек, который верит в суд Божий, в ад и вечные муки, человек, который на самом деле верит, что сам по себе отвратителен и беспомощен, и что только благодаря приходу Сына Божьего с небес на землю, его унижению и мучениям на кресте, он спасся и примирился с Богом, такой человек проявит смирение и обязательно будет кротким». Наш Господь напоминает здесь, что если человек не смиренный, то к нему следует относиться настороженно. Он может нацепить на себя что-то вроде овечьей одежды, но это уже будет ложное смирение, это неискренняя кротость. Если у человека неправильное учение, то это сразу заметно. Хоть он будет любезным и приятным на вид, и будет взывать ко всему плотскому в человеке, но он никогда не произведет впечатление человека, осознающего себя грешником и спасенного, только благодаря благодати Божией. Знаете, что я обнаружил? Что лжепророки привлекают неверующих в такой же степени, что и верующих. Они взывают к плотскому человеку. Они выглядят хорошо. Но вы должны смотреть внимательно. Если снаружи все выглядит хорошо, обратите внимание на их смирение. Потому что Иисус сказал в Иоанна 7:18, что «вы узнаете во мне Сына Божьего, потому что я ищу не своего, но славы, пославшего меня Отца».

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

Введение в Евангелие от Иоанна. Христос призвал своих учеников свидетельствовать о Нем. Он не писал свою автобиографию, не рассылал писем по церквам. Тем не менее, сама личность Христа оказала глубокое воздействие на души Его последователей, и они, движимые Святым Духом, возвеличивали Господа Иисуса Христа. В Его любви и смирении, в Его смерти и воскресении они видели славу Его, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна отличается тем, что благовестник Матфей, Марк и Лука, рассказывая о словах и делах Иисуса и о Царстве Божьем, прежде всего стремились объяснить,

цель его пришествия, тогда как Иоанн выдвигал на первый план сокровенную личность Иисуса и его святую любовь. Поэтому Евангелие от Иоанна считается основным, исполненным глубоких истин, проникновенным Евангелием, венцом всех книг Святой Библии. Кто автор этого Евангелия? Еще во II веке отцы церкви сошлись во мнении, что автором этой единственной в своем роде книги был никто иной, как ученик Иисуса Иоанн. Хотя многих апостолов он называл в своем Евангелии по имени, он ни разу не упомянул ни имени своего брата Иакова, ни своего собственного, так как считал себя недостойным этой чести, чтобы его имя стояло рядом со святым именем Господа и Спасителя. Епископ Ириней из Лиона во Франции также утверждал, что Евангелие принадлежит именно Иоанну, тому самому ученику Иисуса, который на Тайной вечере возлежал у его груди. Иоанн написал свое Евангелие в городе Ефесе, в Малой Азии, Анатолии, во время правления кесаря Траяна. Некоторые критики полагают, будто автором этого Евангелия был другой Иоанн, не сам апостол Иисуса Христа, а лишь его ученик, один из пресвитеров Ефесской церкви, который якобы написал эту книгу позже, чем указано выше. Эти критики заблуждаются, потому что они знают духа истины, в котором нет лжи, ведь Евангелие написано от лица очевидца. «И мы видели славу его». Отсюда явствует, что автор этого Евангелия был непосредственным свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса. Лишь в конце Евангелия от Иоанна его друзья приписали следующие слова: «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». От Иоанна 21:24. Они также отметили, что Иоанн удостоился возлежать у груди Иисуса на первой вечере Господней, и только он взял на себя смелость спросить у Иисуса о том, кто предаст его. «Господи, кто это? Кто предаст тебя?» От Иоанна, 13 глава, 25 стих. Когда Иисус призвал Иоанна следовать за ним, Иоанн был еще юношей. Среди 12 апостолов он был самым младшим. Иоанн занимался ловлей рыбы. Его отца звали Зеведеем, а мать – Соломией. Они жили в Вифсаиде, на берегу озера Тиберия. Иоанн дружил с Петром и Андреем, а его брат Иаков – с Филиппом и Нафанаилом. Они вместе ходили в долину Иордана к Иоанну Крестителю, который призвал к решительному покаянию. К Крестителю сходились толпы народа, среди которых был и юный Иоанн, сын Зеведеев. Он желал получить прощение, приняв Иоанново крещение в реке Иордан. Вероятно, Иоанн был близок к семье первосвященника Анны, поскольку его там знали, и у него был доступ во двор первосвященника. Благодаря близости к священническому роду, он единственный из четырех евангелистов упомянул в своем Евангелии, как Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Так апостол Иоанн с любовью, силою Духа Святого познал Господа Иисуса более всех других учеников. Связь между Иоанном и авторами трех других Евангелий. Когда Иоанн написал свое Евангелие, Евангелия от Матфея, Марка и Луки существовали уже довольно долго и были широко распространены в церквах. Эти три евангелиста пользовались составленным апостолами первоисточником, написанным на иврите. Видя, что проходят годы, а Христос не возвращается, апостолы начали беспокоиться, что слова Иисуса могут затеряться и остаться неизвестными. И тогда Матфей записал его слова. Возможно, также были записаны его дела и основные события его жизни. Евангелисты с большим вниманием и преданностью писали свои книги. Врач Лука опирался на другие источники, встречаясь с матерью Иисуса и многочисленными очевидцами его жизни и деяний. Иоанн же
не нуждался в вышеупомянутых источниках, так как сам был одним из главных очевидцев. Он не хотел просто повторять известные в церкви изречения Иисуса и сведения относительно его жизни и описал в своем повествовании то, чего в церкви еще не знали, проводя изложение в новом, более совершенном стиле. Первые три Евангелия повествуют о деяниях Иисуса в Галилее и лишь об одном, последнем, его походе в Иерусалим, когда Иисус шел на крестную смерть. В четвертом же Евангелии описываются деяния Иисуса в Иерусалиме до, во время и после его служения в Галилее. Иоанн свидетельствует нам о том, что Иисус трижды посетил столицу своей страны и там, раз за разом, отвергаемый вождями народа, подвергся сильному противодействию и в конечном счете был распят на кресте. Повествование Иоанна особо значимо от того, что в нем апостол рассказывает о служении Христа среди иудеев в Иерусалиме, центре ветхозаветней цивилизации. Четвертый евангелист не придавал первостепенного значения чудесам Иисуса, поэтому описал только шесть из них. Что же хотел передать Иоанн в первую очередь? Он записал изречения Иисуса, сказанные им в первом лице: «Я есмь». И в них раскрыл личность Иисуса. Остальные три евангелиста описали жизнь и деяния Иисуса Христа, а Иоанн прежде всего старался представить нам его личность во всей ее славе. Но каким же образом Иоанн смог передать слова Иисуса, о которых прежде никто не упоминал? Несомненно, Дух Святой напомнил ему их после праздника Пятидесятницы. Ведь сам Иоанн не раз признавался в том, что ученики лишь после воскресения Христа и сошествия Духа Святого смогли постичь истинное значение слов Иисуса, особенно сказанных им о себе: «Я есмь». Эти слова и составляют отличительную черту этого изумительного Евангелия. Иоанн также вспоминает изречения Иисуса, противоставляющие такие понятия, как свет и тьму, дух и плоть, истину и ложь, жизнь и смерть, вышних и нижних. В прочих Евангелиях почти не встречаются подобные сравнения. Через много лет, когда Иоанн уже жил и трудился среди греков, Святой Дух напомнил ему слова Господа Иисуса и открыл ему, что Иисус говорит не только на иврите, но и на греческом языке. Цель Евангелия от Иоанна. Иоанн не пытался описать Иисуса исключительно в морально-философском или духовном аспекте. Он более других сосредоточил свое внимание на воплощении, инкарнации Христа, его немощи, когда он испытывал жажду на кресте. Кроме того, Иоанн подчеркивал, что Иисус – Спаситель всех людей, а не только иудеев, так как является Агнцем Божьим, который берет на себя грех всего мира. Иоанн также возвестил нам о том, как сильно Бог возлюбил мир. Напоминая об этом всем, Иоанн подводит нас к пониманию сути своего Евангелия. Иисус Христос есть Сын Божий. Он – сущий от начала, но явленный во времени, божественный, но представший человеком, имеющий полную власть, но облеченный немощью, стал путем к достижению сердец. В Иисусе Бог обитал среди людей и явился человечеству. Никто из евангелистов не смог так изобразить славную любовь Иисуса, как возлежавший у его груди Иоанн. Разъяснения Иоанна направлены не на познание Господа Иисуса через какую-то философию или мистику, а на познание Его посредством Духа Святого, глубокой верой. Евангелие от Иоанна завершается известными словами: «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Итак, целью этого Евангелия является живая вера в божественность Иисуса и познание того, что эта вера вдыхает в нас божественную жизнь, святую и вечную.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывший с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые,
4: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Стань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Думеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
16: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
4: И отвечал им:
7: «Кто матерь моя и братья мои?»
4: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
7: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава четвертая.
4: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
7: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100.
4: И сказал им:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
4: И говорит им:
7: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
4: И сказал им:
7: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И сказал им:
7: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
4: И сказал:
7: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
4: И сказал:
7: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
4: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону».
4: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему:
17: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
4: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
7: «Умолкни, перестань!»
4: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
7: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
4: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
16: «Кто же сей,
10: что и ветер, и море повинуются ему.
3: Глава пятая.
4: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
8: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
4: Ибо Иисус сказал ему:
7: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
4: И спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: И он сказал в ответ:
8: «Легион имя мне, потому что нас много!»
4: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
8: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
4: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
7: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
4: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
18: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
4: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
19: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
4: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
7: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
4: Ученики сказали ему:
10: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
7: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
4: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
14: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
4: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
7: «Не бойся, только веруй».
4: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
7: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
7: «Талифа куми».
4: Что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
3: Глава 6.
4: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили:
8: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
19: Не здесь ли между нами его сестры?»
4: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
7: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
4: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
7: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
4: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В истории израильского народа есть вещи, которых нам следовало бы избегать. Это ропот, нетерпение, склонность давать Богу обеты и неспособность их исполнить, идолопоклонство и многое другое. Вместе с тем, особого внимания и даже подражания заслуживает их преданность делу Божию и повиновение Богу в критических ситуациях. В прошлой передаче мы говорили о том, что при строительстве скинии все работы были выполнены в точности, согласно плану, предложенному Богом на горе Синай. Если бы хотя бы один шест был сделан не так, как усмотрел Бог, все строение оказалось бы негодным в очах Господних. Если бы в скинии не было сделано все по образцу, показанному на горе, то в результате не было бы замечательного события, описанного в конце последней, 40-й главы книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи последуем за умельцами к месту строительства скинии и узнаем, чем кончается вторая книга Моисея «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 18 стихе из 38 главы книги «Исход». Мы говорили о том, что одно учение Христа не спасает нас. Спасает только смерть Христа на кресте. Вот почему в скинии находился медный жертвенник. Вессонная завеса была символом отделения человека от Бога. Хотя подножия скинии были сделаны из серебра, подножия для ограды были медными. А медь, как мы уже убедились, символизирует наказание. Недаром у Христа, образ которого предстает перед нами в 15 стихе 1 главы Откровения, ноги подобны халколивану. Повторяю, грех должен быть наказан. Человек должен признать, что он грешен. Он не может предстать перед Богом, пока не наказан его грех. Крючки у столбов из связи скинии были сделаны из серебра, а серебро олицетворяет искупление. Изгородь внешнего двора не пускает человека внутрь, но Бог предусмотрел путь для человека. На этом пути грех наказывается, а человеку дается искупление, в результате чего он облачается в праведность Христа. Какой чудесный образ! Посмотрите на скинию, и вы увидите и поймете суть Евангелия. Бог в Ветхом Завете дал нам Евангелие в виде картинки, образа. Человек не мог перебраться через завесу, поэтому у двора скинии существовал вход. Прочтем 18 стих 38 главы. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и скрученного вессона длиною в 30 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора. Все материалы и все расцветки символизируют личность Христа. Мы уже это обсуждали, но повторение всегда полезно. Голубой цвет – свидетельствует о том, что Он пришел с небес как Бог. Червленый цвет говорит о Его человечности и о крови, которую Он пролил ради человечества. Смесь голубого и червленного дает пурпурный цвет, символ царственности. Христос был рожден царем евреев. Ворота были такой же высоты, что и изгородь, более 2 метров, и поверх них заглянуть было бы трудно даже баскетболисту. Во двор можно было попасть только через ворота. Они были широки, пройти мог любой грешник, но это был единственный вход. И Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Мне всегда радостно вспоминать о том, что эти ворота и есть тот самый путь. Еще один вход, который приводил человека к Богу – вход во святилище. Этот вход и есть истина. Христос сказал, что если мы хотим поклоняться Богу, мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Не хочу казаться резким, но «поклонение» в кавычках – в церкви, которая отрицает то, кем является Христос, и то, что Он сделал, не является истинным поклонением. вы должны поклоняться Ему в истине. Вы просто не можете поклоняться Христу и в то же время отрицать Его божественность и тот факт, что Он умер ради вас. И, наконец, последний вход приводил человека во святое святых. Он вел через завесу, которая символизирует жизнь, отданную Христом на кресте. Когда Христос умер, эта завеса разорвалась надвое, сверху донизу, возвещая, что путь к Богу теперь открыт. Это и есть жизнь. Таким образом, Христос есть путь, истина и жизнь. А сейчас я хочу привлечь ваше внимание к вопросу о том, кто же такие сыны Божии. Бог никогда не называл отдельных израильтян сынами. И эта проблема волнует людей до сих пор. Кто же такие евреи? Является ли евреем тот, кто еврей по рождению, или же человека делает евреем его вера? В Ветхом Завете, чтобы быть евреем, вы должны были родиться евреем, а Бог заботился о том, чтобы каждый мог получить искупление. Израиль, таким образом, был избранным народом. Но при этом каждый человек лично должен был получить искупление. И это значит, что каждый человек должен быть возрожденным. Теперь я читаю 25 и 26 стихи. «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Евреи приносили серебро, потому что этот металл символизировал искупление. Каждый израильтянин должен был получить искупление, чтобы его принял Бог. Мы искуплены драгоценной кровью Христа, и она более драгоценна, чем серебро или золото. Кроме того, не все израильтяне были спасены, спасен был только остаток народа. Равно как и не все христиане окажутся в числе спасенных. В наши дни принадлежность к церкви еще ни о чем не говорит. Вы должны быть искуплены, и народ Израилев должен был получить искупление. Прочтем 27 стих. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. Подножия были сделаны из материала, символизировавшего искупление. Вот на чем стояла скиния. Она покоилась на серебре на искуплении. Каждый отдельный человек должен был лично принять искупление, которое в Иисусе Христе. Каждый должен заплатить цену искупления. Но какова эта цена? Она не измеряется ни серебром, ни золотом. Условие одно – вы должны испытывать жажду. Вы хотите испить воды жизни, вы можете получить ее бесплатно. Спасение можно получить бесплатно, но нельзя сказать, что она досталась дешево. Богу оно стоило всего. Он отдал своего сына, чтобы он умер на кресте и заплатил цену искупления. Мы искуплены его кровью. Когда израильтяне вошли в свою землю, они должны были заплатить цену искупления, если хотели быть причислены к искупленным. Слава Богу, за нас эта цена уже заплачена. Искупление не стоит денег. У него нет цены, вы должны лишь чувствовать жажду принять его. Вы хотите спастись. Вы осознаете, что вам это необходимо, что вы грешны. Тогда приходите. Цена заплачена. Христос уже пролил свою драгоценную кровь за вас, и потому вы можете прийти к Богу, и Он примет вас через Христа. Теперь мы обратимся к 39 главе книги «Исход». В ней мы прочитаем о священных одеждах для служения, о эфоде, наперстнике, ризе, кидаре и о том, как все это было представлено Моисею и одобрено им. Первосвященником был Аарон, и все его одежды символизировали личность Христа. Я читаю 1 и 2 стихи этой главы.

Весона, как повелел Господь Моисею. Пояс этот был соткан необычным образом. Первосвященник одевал 8 одежд, 4 из которых одевались и остальными священниками. А вот 4 одежды, которые были только у него, отделяли его от остальных. Это были одежды славы и величия. Это еще один образ нашего великого первосвященника Господа Иисуса Христа со всей его чудесной благодатью и славой. Вся одежда первосвященника была символична. В великий праздник очищения, когда Аарон приносил кровь во святое святых, он снимал все свои одежды славы и величия и оставался только в простых вессонных одеждах, таких же, как у остальных священников. Он должен был приходить к Богу без украшений, и он должен был предварительно очиститься. Вессон, из которого были сделаны одежды священников, символизирует праведность. В 11 стихе 52 главы книги пророка Исаии говорится: «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сейчас говорит это. Я ни за что не поверю, что Бог будет использовать грешного священника, учителя или мирянина, какими бы выдающимися талантами они ни обладали. Бог не примет их служение, потому что оно представляет собой сено и солому. Мы должны быть облачены в праведность Христа и должны жить соответствующей жизнью. Вот чему учат эти простые одежды священников. Интересно отметить, что когда Аарон входил во святое святых, чтобы принести жертву для искупления людей, он снимал свои одежды славы и величия. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, он не отказался от своей божественности, но он, тем не менее, отложил свои божественные привилегии. Он отложил божественную славу и пришел на землю как человек. Он родился как обычный ребенок. Люди искали царя, а не младенца. А потом он стал жертвой за грех. И он умер, оставаясь в человеческом облике. Будет не совсем точно утверждать, что Бог умер на кресте. Ведь что значит слово «смерть»? Когда Христос умирал на кресте, он был отделен от Бога. В божестве произошел раскол. Когда Христос, не знавший греха, стал жертвой за грех, как говорится в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Но даже в тот момент Бог был со Христом, примиряя с собою мир. Так говорится в 19 стихе той же самой главы. Это тайна, которая для меня непостижима. Я читал работы многих богословов, но и для них эта тайна тоже непостижима. Итак, одежды величия и славы были поистине прекрасны. Первосвященник был одет богато и ярко, на нем был эфод с 2 камнями оникса, по одному на каждом плече, и на каждом из камней были высечены по 6 имен колен Израилевых. Это символизирует силу и мощь нашего Господа, нашего великого пастыря. Когда теряется одна овца, наш великий пастырь находит ее, он берет ее себе на плечи и возвращает в стадо. Хвала Богу за то, что у нас есть пастырь, который может на своих плечах вернуть нас в стадо. Он способен всегда спасать приходящих через него к Богу, как говорится в 25 стихе 7 главы послания к евреям. На первосвященнике также был наперсник, который напоминал жилет. В нем было 12 камней, и был он очень красивым. Вполне возможно, на нем был какой-нибудь карман, в котором хранились Урим и Тумим. Урим и Тумим имели какое-то отношение к предсказаниям, хотя нигде не говорится, как их использовали на практике.
Эти 12 камней на наперстнике символизируют тот факт, что Христос носит нас у себя на сердце.

сердце. Он любит нас. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И камни эти символизируют великую любовь Бога к нам. На ризе эфода, как мы знаем, были золотые позвонки и яблоки. И во время службы эти позвонки издавали звон, когда первосвященник входил во святилище. Яблоки символизируют плодородную жизнь верующего. Позвонки же являются свидетельством об этой жизни. Когда первосвященник находился в святилище, то израильтяне, наверное, говорили: «Да, он там поклоняется и служит за нас. Мы слышим, как звенят позвонки». Это и было поклонением. Первосвященник представлял народ перед Богом. Когда я был еще совсем молод, в одной из церквей, где я служил, был брат, который меня очень воодушевлял. Он был настоящий Божий человек. В воскресенье утром он обычно подходил ко мне и говорил: «Сегодня вы звонили в колокольчик». По правде говоря, ни в какой колокольчик я не звонил, но тогда читал очень слабые проповеди. Он хотел сказать мне, что он смог приблизиться ко Христу через мою проповедь Слова Божия. Я хочу вспомнить здесь также и о том мальчишке, который как-то подошел ко мне в Джорджии. Это был обычный деревенский мальчик. После службы он дождался, когда все выйдут из церкви, а потом взял меня за руку и со слезами на глазах сказал: «Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но не смог, отпустил мою руку и вышел из церкви. Я смотрел, как он идет по хлопковому полю. На глаза мои навернулись слезы, и я думал: «Боже, соделай так, чтобы после моих проповедей люди всегда говорили: „Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен“». Людям было приятно слышать позвонки первосвященника, и все его одежды представляют собой чудесный образ. На его кидаре была надпись «Святыня Господня». Это значит, что первосвященник полностью отдан служению. Святой – это тот, который отделен для служения Богу. Я бы хотел кое-что сказать сегодняшним проповедникам. Я служу священником уже очень долго и вижу, сколь многие люди хотят, чтобы проповедник делал для них все на свете. Он должен не только проповедовать, но и общаться со всеми, ободрять их, пожимать руки, заботиться о других и так далее. Неудивительно, что нервы многих проповедников не выдерживают такой нагрузки. Они ведь оказываются всего лишь няньками для младенцев во Христе, которых они всячески ублажают. А ведь проповедник, который стоит сегодня у кафедры, должен носить кидар с надписью «Святыня Господня». И у него должно быть время, чтобы готовить проповеди. Он должен больше времени проводить в молитве перед Богом. Меня поражает, как часто люди хотят пригласить к себе в гости проповедника именно в субботу вечером. А ведь как раз в это время он должен размышлять и готовиться. Мы должны осознать, что проповедники должны носить кидар, а без него наше служение не достигнет своей цели. Давайте сейчас перейдем к последней 40 главе книги «Исход». В ней мы читаем о том, как была установлена скиния, и о том, как были освящены Аарон и его сыновья, и как облако наполнило скинию. Мы с вами уже подробно рассмотрели каждый предмет обстановки скинии и одежды священников, а потому я обращу ваше внимание только на одно обстоятельство. Когда Моисей установил скинию в лагере израильтян, произошла потрясающая вещь. Я читаю стихи с 34 по 38. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию.
И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их. Когда апостол Павел попытался определить, что отличает израильтян от остальных людей, он перечислил несколько признаков. Одним из них была слава. Израильтяне были единственным народом, у которого была слава, то есть видимое присутствие Бога. Именно это облако, или слава Божья, вело их по великой и ужасной пустыне. Когда облако поднималось от скинии, тогда израильтяне отправлялись в путь. Если же облако не поднималось, то они в тот день оставались в лагере и никуда даже не пытались идти. Они никогда не пользовались своими знаниями или мудростью. Они не голосовали, стоит ли им сниматься с лагеря, и Моисей сам не принимал никакого решения. Все решало облако. Мы иногда говорим в наших церквях, что Христос – это глава церкви. А как обстоят дела в вашей церкви? Глава ли он в вашей церкви? Идете ли вы сегодня за его облаком или спрашиваете совета у какого-нибудь человека, который преуспел в бизнесе и пользуется уважением в обществе? Сегодня можно услышать, как люди говорят: «Хочу поговорить со священником о своих трудностях. Пусть скажет, что мне делать». Однако священник или пастор – это не личный адвокат и не консультант, который может дать совет по всем проблемам, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Мы не в состоянии решать чужие семейные проблемы. Однако мы можем обратить внимание людей на облако славы Божьей, которое осеняет нас и по сей день, хотя большинство людей его не замечает. Это Святой Божий Дух. Он и должен быть тем единственным, кто должен вести нас и направлять. Но это облако мало кто замечает. Обычно мы взываем о помощи к людям, кому-то или чему-то, что находится вне Бога. И нам нужны проповедники, священники, учителя и верующие, преисполненные Духом Бога. Нашим церквям нужны лидеры, которые внимают только Слову Божию и которые хотят исполнять волю одного только Бога. Над церковью сегодня не видно облака, но Святой Дух Божий хочет вести и направлять нас. На этом мы закончим изучение книги «Исход». Эта книга началась с мрачных кирпичных строений Египта, а завершилась в чудесном присутствии Господа в скинии. Именно благодаря его присутствию израильтяне прошли трудный путь через пустыню к земле обетованной. Так и нас Бог хочет вывести из мрака и рабства греха, чтобы мы вошли в славу Его присутствия.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях иерей Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Русской Православной Церкви, и Сергей Тинт, сотрудник этого отдела. В рамках программы «Выбор» мы продолжаем цикл лекций, которые освещают греховное состояние человека. И грех, который сегодня мы хотели бы осветить, это грех уныния. И я хочу передать слово иерею Александру Добродееву.
4: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы, как уже и в прошлые дни, будем с вами освещать с духовной точки зрения, с точки зрения веры, те греховные состояния души и тела человека, когда он находится в смущении, когда он находится вот в каких-то неудобных жизненных ситуациях, в узилищах, как говорят. И это поможет и нам, и вам, и, может быть, нам с вами вместе разобраться, что же нам нужно сделать в своей жизни, именно находясь, можно сказать, в таких вот трудных условиях, для того, чтобы помочь и себе, и ближнему своему, каким-то образом воздать должное Господу за то состояние, в котором человек оказывается в местах лишения свободы. И вот, чтобы нам поговорить о грехе уныния, необходимо вспомнить, что уныние – это один из семи смертных грехов, которые классифицирует Православная Церковь, и этот грех стоит как бы в конце этого ряда. Если на первом месте у нас стоит гордыня, на втором месте – сребролюбие, на третьем месте стоит блуд, на четвертом – гнев, на пятом – чревоугодие, на шестом – зависть, то уныние стоит на седьмом месте. То есть это последний из смертных грехов, который причислен к смертным грехам. Русская Православная Церковь считает, что смертный грех – это такой грех, когда душа человека и сердце его наполняется каким-то смятением, каким-то удручением, какой-то тьмой, и человеку становится плохо. Порой вот это уныние, оно нападает после каких-то событий, которые с ним происходят, например, безысходности, от каких-то нападений вражьих сил через других людей, особенно тех, которые находятся в местах заключения. И это уныние, оно поглощает все человеческое тело, душу, сердце, разум, и человек ищет выход. Может быть, кому-то в таких вот условиях и выгодно, чтобы человек унывал. Может быть, создаются специальные такие условия, чтобы человек искал выхода. Человек всегда ищет выхода из трудных положений. И когда человек неверующий, когда он не понимает, что выход из этого – это только через Бога, то есть через обращение к Богу, то он подвергается искушением и, может быть, иногда идет по ложному пути, которому предлагается. Говорят, ну ты немножко там успокойся, значит, может быть, давай мы тебе поможем там и так далее, но за это ты нам сделай то-то, то-то, то-то. То есть человек как бы делает сделку, совершает сделку с какими-то вот темными проявлениями, и, может быть, он думает, что вот таким образом он себе поможет. Но, как и в прежние вот передачах, и сейчас мы говорим, что необходимо в первую очередь, когда нападает грех уныния, обращаться все-таки к Богу. И если человек верующий, если он знает, как молиться, как обращаться к Богу, он всегда найдет в себе силы. Мы знаем много примеров, когда человек верующий, попадая в совершенно невыносимые условия, там, в одиночной камере, в каких-то вот условиях лишения еды, тепла, какого-то элементарного вот благополучия, он с молитвой, молитва дает человеку именно то, чего ему сейчас в данный конкретный момент не хватает. И это может быть даже в лютый мороз человек не замерзает. Или же во время голода, когда нечего есть, человек питается именно духовным хлебом, и таким образом Господь его хранит. Человек не переживает, он не впадает в какие-то вот эмоциональные стрессы, в какие-то вот тяжелые такие последствия. Потому что в основном все трудности возникают потом и на телесном уровне, и на душевном, и на духовном, именно от переживаний, от безысходности и от какого-то вот состояния непонимания, куда же идти. Так вот, церковь всегда говорит, сразу нужно обращаться к Господу. И вот если мы, например, прочитаем вечернюю молитву, которая звучит в вечернем правиле, когда верующий человек молится, то мы услышим такие слова. «Исповедую Тебе, Господи, Господу Богу моему и Творцу, Святей Троицей, Единому славе поклоняемому Отцу и Сыну Святому Духу, все мои грехи, я же содеях во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, мщелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, прочими моими грехи душевными вкупе и телесными. И между тебе Бог моего про гневах и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вин на себе тебе, Богу моему, представляю, имей волю тебе каятися, то, че, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое, милосердием твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же излагал их пред тобой, ко благо человека любец». Молитва, она удивительным образом сначала человеку помогает как бы вот перетерпеть этот грех, то есть она отвлекает его внимание, отвлекает его чувственное как бы вот состояние. И уныние порой всевается нам извне, через темные силы, через бесов, через людей каких-то, которые, может быть, хотят нам нанести какой-то ущерб. Может быть, это просто какая-то тоска или какая-то апатия, или полное бессилие какое-то перед каким-то событием. Вот здесь человек должен каким-то образом собрать свою силу, свои духовные и телесные силы и действительно вот призвать Господа, покаяться ему хотя бы Господу в своих грехах. Если же у человека есть возможность побывать в храме, и если придет священник, то очень хорошо, если человек придет к нему на исповедь и вот в этом грехе покается, потому что в таинстве исповеди, когда человек называет грех своим именем, а назвать свой грех – это тоже мощная как бы вот помощь, это сила, которая дается человеку, и как только мы грех называем его именем, то сразу грех начинает отступать. Таинство покаяния – это мощное такое оружие для того, чтобы избавиться от греха. И если, например, в местах лишения свободы имеется храм, если туда периодически приходит священник, то нужно обязательно вот этот грех свой раскаять перед ним, прийти на исповедь и получить отпущение грехов. Во время отпущения греха когда читается разрешительная молитва, то человек чувствует очень сильное облегчение, очень сильное облегчение. Нужно сказать, что грехи, они бывают как бы явные такие, которые вот человек сделал какое-то событие, он согрешил, а бывают такие длительные грехи, когда человек пребывает в этом состоянии длительное время. Но наступают моменты, когда ему как-то вот грех отступает, он немножко, может быть, сдает свои позиции, и порой темные силы, они используют эту ситуацию. Грех может отступить вот, или в таинстве покаяния, но грех же также может отступить перед другим грехом. И вот этот вот акт творения другого греха, потому что все-таки темные силы, они борются за человека, за его душу, и как бы предлагают разные варианты греха. Вот этот грех, который может быть сильнее, чем уныние, он, может быть, как-то его отодвигает. Ну, если, например, люди склонны каким-то вредным привычкам, например, человек там сразу начинает курить, или, например, человек принимает какие-то наркотические препараты, или же он принимает какие-то алкоголь-содержащие напитки. И таким образом он как бы отодвигает, что ли, свое состояние вот этого уныния на время хотя бы, хоть немножко, он думает, что ему станет легче. То есть это идет также бесовская работа. То есть человек меняет хозяина, как бы, значит, меняет одного беса на другого беса на время. То есть бесы как бы играют этим человеком. И если он думает, что вот если он сейчас в угаре каких-то вот или наркотического опьянения, или алкогольного опьянения, он как бы отдохнет немножко, то человек в этом очень сильно ошибается, потому что порой бывает так, что после вот этого винопития или принятия наркотиков человек становится еще хуже, и он впадает в зависимость, и уже два беса начинают его как бы вот бороть. Поэтому церковь, как истинная мать духовная, она предлагает бороться со грехом не с помощью каких-то удовольствий или отвлекающих каких-то вот чувственных событий или какого-то там, может быть, развлечения, вот, а она предлагает очень конкретные действенные методы. Это таинство покаяния, и, если есть такая возможность в колонии, причастие святых Христовых тайн. Причастие, то есть таинство Евхаристии, это является самое главное средство для победы над всеми грехами, так как во время вот этого таинства Господь через тело и кровь Иисуса Христа входит в человека и на физическом уровне, и на духовном уровне, и на душевном уровне, и человек получает удивительные дары Божии. Вот. Эти дары, они побеждают любое темное состояние. Это мир, это любовь, это радость, это милосердие, это кротость, это благость, это счастье. Вот что дает нам таинство Евхаристии. И если есть такая возможность, если есть священник, нужно обязательно с ним вот этот вопрос решить, то есть покаяться в своем грехе, прийти вот в храм на богослужение и потом вот причтить святых Христовых тайн. Хотелось бы сказать, что уныние, печаль, тоска не по Богу, а по каким-то вот мирским, ну что ли, желаниям, вот, она еще рождается тогда, когда человек что-то хочет, к чему-то стремится. У него в сознании возникает образ какого-то представления, что ли, о жизни, а не самой жизни, и он стремится к этому представлению, он считает это своим идеалом, и он как бы вот рисует свою жизнь как бы в фантастических каких-то своих представлениях, как он бы жил бы, если бы он был бы, вот, например, на свободе. Но реальность такова, что человек, который находится в узах, он не может сразу уйти на свободу. Он находится вот в зависимости от людей, в зависимости от своего положения. И здесь как раз очень важно освободить сначала дух свой, чтобы этот дух вот обратился к Богу. Это в молитве, то есть надо иметь молитвослов, если человек не знает молитвы. Я думаю, сейчас во всех у нас пенсионных заведениях есть такая возможность. и сразу обращаться к Богу. Если, например, нет молитвослова, если, например, нет каких-то средств духовных, то есть нет храма, нет там священника, и вокруг люди как бы не очень верующие и не дают человеку спокойно молиться или там каким-то образом обращаться к Богу, можно просто призывать имя Господа много-многократно раз. Вот. Ну, например, молиться или Иисусовой молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Этой молитвой можно молиться много-много, даже тысяч раз в день. Вот. Или же есть молитва очень сильная тоже: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших». Вот эту молитву тоже можно творить до 150 раз, и вот эта молитва, этот вот призыв к Богу, сердечный, такой вот душевный и духовный, обязательно не останется без ответа. Господь обязательно вразумит. И мы знаем очень много примеров, когда люди, находясь вот в таких вот трудных условиях, с помощью вот этой молитвы, самой простой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», или же «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших». Они просто вот спасались и физически, и духовно, и противостояли каким-то силам, которые хотели их каким-то образом вот нанести им ущерб.
5: Хочу продолжить сказанное отцом Александром по поводу существующих грехов. Действительно, 7 смертных грехов. И грех уныния, вроде как он 7-й, вроде как он стоит на последнем месте. Но если сейчас обратиться к нашим слушателям и задать им, предположим, такой вопрос: кто из вас совершал грех покушения на жизнь другого человека? Ну, наверное, мы увидим несколько поднятых рук. Если мы спросим, кто из вас покушался на собственность другого человека, тоже будет несколько рук. А кто из вас бывал в гневе? Рук, конечно, будет намного больше. А вот если мы спросим, кто из вас был в грехе уныния, я думаю, ситуация будет достаточно парадоксальной. Количество рук поделится наполовину. И по той простой причине, что действительно половина осознает уныние как грех, а другая половина, наверное, и не сочтет это таковым. И не только потому, что вроде бы никому худого не делал, вроде бы ни на кого не покушался, никого не обижал, сижу себе в унынии, никого не трогаю. Но при такой версии я бы, может быть, позволил грех уныния трактовать еще дополнительно ко всем смертным грехам, как предгрех. Потому что, предположим, совершение какого-либо злодеяния – это акт уже совершенный. В подавляющем большинстве случаев это действие, после которого, если не сразу, то через какое-то время наступает раскаяние. В любом случае человек задумывается о содеянном. В любом случае, совершив что-то неправомерное, человек вряд ли сразу же за этим неправомерным действием будет совершать следующее. Слава Богу, все мы люди думающие, осознающие происходящее. А вот когда человек совершает грех уныния, вряд ли он осознает, что вслед за этим может последовать нечто более страшное. Ведь, пожалуй, именно находясь в подавленном состоянии, человек способен эту свою безысходность перенести на общую ситуацию, ну и позволить себе обидеть ближнего. Вот мне же плохо, а ты вот идешь такой здоровый, а ты идешь не отягощенный какими-то грустными мыслями, а ты еще вообще чему-то улыбаешься. Грех уныния, чем он может быть спровоцирован? Вот у меня тяжелое материальное положение, а вот ты живешь более счастливо и богато. И могут последовать действия, ну вот, скажем, по принципу, если рассуждать, как многие говорят, что делиться надо, и ты начнешь заставлять человека делиться. Вряд ли, что это может закончиться хорошим. И таких ситуаций действительно может быть достаточно много, потому что если мы даже будем рассматривать гнев как одним из смертных грехов, то действительно от греха уныние, потом совсем близко гнев, когда человек начинает злиться, у него появляется злоба на окружающий мир, у него появляется ощущение несправедливости устроения этого мира. И, может быть, вот здесь даже можно вспомнить известное, что если Бог благ и всемогущ, и если Он действительно любит свои создания, то почему же в мире так много зла? Почему же мир так несправедлив? Почему же Бог все это допускает? Казалось бы, самое простое решение – пусть будет везде праздник, пусть Бог позволит всем жить в счастье и в радости, и тогда, собственно, уныние уйдет, и тогда мы все будем жить в благоденствии, в любви к ближнему. Но так ли это на самом деле? Существует ли вообще вот это абсолютное счастье? И что будет с человеком после того, как это абсолютное счастье наступит? Ведь даже если мы возьмем, собственно, природу, собственно, мироздание, каким оно было изначально, то все оно было в стремлении к лучшему. Причем можно трактовать так, что в стремлении к лучшему от худшего, а можно трактовать так, что в стремлении к лучшему от того, что есть. Ведь не сразу у человека появился огонь, не сразу у человека появилось жилище, не сразу появились у человека те одежды, которые позволяли ему в стужу и в холод спокойно их переносить. И только вот в этой борьбе с теми испытаниями, которые были посланы человеку, человек совершенствовался, человек мыслил, человек находил, человек изобретал. И при всем при том, чем вот то существование человека, в котором он был изначально, не способствовало нахождению ему в унынии. Вот взять и прийти к этому унынию. И гром пугает, и дождь холодит, и снег урожай губит. Но вот все-таки при всех тех трудностях, в которых человек существовал в прошлые века, он не позволял себе оставаться в этом унынии. Не позволял. Думал, находил, боролся, совершенствовался и пришел к тому миру, к тому существованию, в котором мы находимся теперь. И, наверное, возникнет вопрос: так что ж нам теперь унывать? Может быть, теперь и начать радоваться? У нас есть электричество, есть метро. Ну, оказался человек в местах лишения свободы, ну и там вроде он защищен от дождя, от ветра. И тогда, наверное, следует задуматься, собственно, в трактовке самого греха уныния. К чему он может привести? Да, к одному из других смертных грехов. Но, с другой стороны, ведь, может быть, вот находясь именно в заключении, и в буквальном понимании этого слова «в заключении», и в более широком, в заключении от тех искушений, которые есть на свободе, в заключении от той, ну, назовем это действительно суетой, которая все время человека, которому надо каждый день на работу, которому надо каждый день принимать какие-то решения, заботиться о семье, заботиться о пропитании, о достатке, когда он все время в каких-то будничных поисках мысли, и ему, пожалуй, нет возможности задуматься, да даже на минуту, я уж не говорю там на какое-то большее время, а о том пути, которым он идет. И вот, когда случилось то, что произошло с вами, кто находится в местах лишения свободы, и кому, пожалуй, уж куда более, как всем остальным, суждено пребывать в унынии, и, может быть, вот как раз у вас есть возможность в большинстве ситуаций, находясь в унынии, задуматься, а есть ли сейчас для вас тот повод быть вот в том самом первобытном унынии первобытного человека, а не есть ли у вас сейчас та ситуация, когда, попытавшись понять происходящее, выйти из этого настроения, выйти, может быть, из этого тупика, в котором вы себя чувствуете, выйти из того смятения. А в принципе, конечно, приговор, этап и полное смятение и души, и тела. Так вот, попытаться осознать, подумать спокойно, без суеты, и поняв все-таки, что уныние – это грех, найти что-то найти какую-то перспективу, найти какой-то выход. Я бы хотел даже сказать о некоем конфликте. Вот конфликт – это вообще, как это ни парадоксально, это основа существования всего живого. Конфликт. Конфликт человека с человеком. Конфликт человека с самим собой. Конфликт человека с природой. И вот даже если мы будем говорить о конфликте, то ведь мы их можем рассматривать как субъективные, но в то же время как конструктивные. Ведь именно конфликт человека с природой привел к тому, что человек начал строить себе жилище, что человек начал бороться за свое существование. Это пример конструктивного конфликта. А с другой стороны, конфликт человека со своим ближним в большинстве это, конечно, субъективный. И вот если вы точно так же отнесетесь к своему унынию, и если вы будете, находясь в этом грехе, относиться к нему конструктивно, с пониманием, то я уверен, что вы сможете из него выйти. Причем вы сможете из него выйти, это будет, пожалуй, главное, без обиды ближнего, без обиды на окружение, без обиды на ситуацию, даже без обиды на самого себя. А вот именно с пониманием того, что да, это свершилось. Свершилось то, что я нахожусь здесь, и это повод задуматься о том, может быть, даже не есть ли то, что я попал сюда сейчас, ограждением меня от чего-то более страшного, от какого-то более неверного шага, от какого-то более опасного шага. Ведь даже, пожалуй, если мы рассмотрим вот именно вот этот миг вашей жизни, вот миг, который происходит сейчас, я хочу надеяться, что сказанное нами будет, несет в себе много позитива, несет в себе некую пользу, несет в себе здравое зерно. И не все могут сейчас это услышать, а вы можете. Вот маленькое зернышко, маленькая деталь, час времени, один час из суток, один час из недели вашей жизни, когда вы еще сможете нас услышать, когда мы еще сможем именно вам что-то говорить. И это уже плюс, и это уже повод не унывать. И мы хотим вам помочь выйти из этого уныния. И, ну что греха таить, и нам это тоже присуще, и мы тоже иногда впадаем в это состояние. И мы сами себя выводим из него, и мы рады, когда есть тот рядом с нами, кто может нам помочь. И вот мы сейчас хотим оказаться теми, кто в этой ситуации, в вашем скорбном положении, хочет и пытается, и я надеюсь, помогает вам выйти из этого все-таки, пусть седьмого из всех смертных грехов, но все-таки из смертного греха уныния.
3: Спасибо, Сергей Викторович, и я хотел бы вспомнить сейчас слова псалмопевца Давида, который, обращаясь к самому себе, вернее, даже, можно сказать, к своей душе, он сказал такие слова, которые записаны в 41-м псалме. Он говорит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И действительно, Давиду было от чего унывать и смущаться, он в очень тяжелом состоянии в это время находился, со всех сторон были враги, даже собственный сын желал его смерти, и не часто такое даже бывает в жизни нашей, но Давид вот такие слова произносит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И он не обращает внимания на обстоятельства его окружающие, он смотрит вперед, он смотрит на Бога и говорит: «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И сейчас мы выслушаем пение.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях иерей Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Русской Православной Церкви, и Сергей Тинт, сотрудник этого отдела. В первой части нашей программы мы осветили и дали духовную оценку греху уныния, который в классификации смертных грехов занимает 7-е место. И я хотел бы нашим гостям задать такой вопрос. А что же, на ваш взгляд, является противоположностью унынию?
1: Дорогие братья и сестры, очень хороший вопрос, который задал Алексей. И как бы вот это направление, а что же нам противопоставить унынию, что же нам с вами вот взять в разряд, что ли, помощников себе на духовном, душевном, телесном уровне, чтобы вот выйти из этого состояния. Дело в том, что трудно выйти из уныния, если мы будем уповать только на человеческие свои силы, на душевные и телесные. И если мы находимся в тесном кругу со своими близкими людьми, то есть теми людьми, которые находятся с нами рядом, и длительное время, вот, у многих во время заключения эти тесные отношения продолжаются годами. И мы видим в том человеке, который рядом с нами находится, или с тем человеком, который находится рядом в местах лишения свободы, много и хорошего, много и плохого. И порой вот это общение наше, стремление каким-то образом обратиться к этому ближнему и, может быть, даже получить какое-то утешение или какую-то вот поддержку в преодолении вот этого греха, это естественное как бы такое состояние человека. И, может быть, это и правильно. Поэтому, если мы обращаемся к самому нашему ближнему человеку, даже если он, может быть, каким-то образом не понимает, что с нами происходит, или, может быть, даже каким-то образом старается сделать нам какое-то вот недоброе дело, мы все равно должны помнить, что человек, какой бы он ни был, который находится рядом с нами, это единственный человек в этот данный конкретный миг нашей жизни. Другого человека нет, и мы должны к нему обратиться со всей своей доброй силой, со всем своим желанием сделать этому человеку какую-то помощь. И удивительным образом, таким средством ко спасению, средством для того, чтобы вот избежать этого же уныния своего, оказывается, не просто помощь этого человека нам, а оказывается помощь нам, этому человеку. И если мы, например, унывая, пребывая в каком-то вот состоянии тоски или какого-то вот такого гнетущего чувства, еще его называют червь неусыпаемый, который постоянно ворочается в душе, видим, что другому человеку надо в чем-то помочь, то ли там в каких-то душевных страданиях помочь этому человеку, то ли это помочь в каком-то деле, то ли это просто вот поддержать человека, то мы должны знать, твердо знать, что как только мы начинаем это делать, помогать ближнему своему, мы сразу избавляемся от греха уныния. Даже если мы этого человека не считаем достойным нашей помощи, потому что Господь, а только Он может нас избавить от этого вот греха, Он нам всевает такое состояние, которое называется радостью. Радостью. Это не веселье, это не удовольствие. Радость – это такое чувство, какое-то тихое, глубинное чувство, которое растет из сердца человеческого. Оно распространяется по всему нашему вот составу, и душевному, и телесному, и духовному, таинственным образом. Потому что Господь нам за вот этот труд, за труд преодоления какого-то вот непонимания к ближнему своему, за желание помочь ему, да, рождает радость. Я могу сказать на своем примере. Я как священник часто посещаю места заключения и порой обращаюсь, разговариваю с людьми осужденными, с подследственными, вот. И участвую в таинствах, то есть исповедую, почищаю этих людей, каким-то образом с ними беседую. Даже иногда бывало так, что я крестил некоторых людей. Вот, ну и просто мы там общались на разные темы. И вы знаете, вот это вот состояние помощи ближнему, как-то вот его утешить, каким-то образом ему сделать что-то хорошее, доброе. Вот оно рождает ответную реакцию. Ведь человек – это не просто предмет. Человек – это существо. До сих пор ученые спорят, что это такое. Но я могу так сказать, что человек – это представитель большого состава разных сил. То есть это как бы делегат от большой такой страны. В этой стране есть и темные силы, и светлые силы. Это ангелы и бесы, которые вот гнездятся и в душе, и в сердце этого человека. И если мы, например, к этому человеку обращаемся с добром, со светом, с чувством вот помощи, с желанием ему каким-то образом вот дать какую-то поддержку в жизни, то мы сразу увидим ответную реакцию. Ответная реакция будет адекватной, то есть такой же. То есть на светлые и добрые какие-то наши чувства мы всегда увидим светлые и добрые чувства. То ли это взгляд, добрый глаз, то ли это слова, наполненные не злобой, не ненавистью, не каким-то осуждением, а наоборот, слова, как еще и говорят, милости, милостивым таким вот голосом, спокойным. И, может быть, даже мы откроем для себя чудо, как бы мы можем увидеть своими глазами Бога. Как сказано, вот если два человека о чем-то договорятся, о чем-то хорошем, добром и высоком, то Господь

0: сестре, которые рядом с нами находимся, обращаемся со злобой, с каким-то вот ненавистью, с каким-то вот чувством превосходства и так далее, мы точно так же получаем в ответ подобные эмоции. И порой нам после этого даже с человеком и разговаривать не хочется, даже смотреть в его сторону не хочется. И у нас остается на долгое-долгое время в душе и в сердце какой-то вот след неприятный, какой-то, знаете, вот он неудобный, он постоянно нам каким-то образом мешает в жизни. И если человек имеет опыт добрых дел, то есть вот тех дел, о которых я только что говорил, то вокруг этого человека, как говорится в церкви, начинает находиться очень много ангелов, то есть тех светлых духов, которые помогают человеку в жизни. И если, например, человек призывает ангелов, они сразу готовы вступить на служение этому человеку. Потому что человек создан Богом по образу и подобию своему. И наша духовная сила, она не имеет границ. Она настолько обладает мощным потенциалом, что нам порой даже об этом очень трудно представить. И нам этот потенциал надо открыть. И вот мне, как священнику, который постоянно так вот с людьми общается в местах лишения свободы, по выходе из вот этих вот мест, порой на сердце рождается удивительная радость. Радость, которая не дается мне кем-то, вот из тех людей, с кем я общался. Она не от того, что я получил какое-то удовольствие от того, что там разговаривал с людьми там, или совершал какие-то таинства. А эта радость, она всевается Богом в мое сердце. И мне кажется даже, что такое же состояние испытывают и те люди, которые вот участвовали вот в этом общении и остались там за колючей проволокой. Это чувство нельзя описать словами, его можно только пережить. И поэтому вот церковь наша, она и говорит: «Радуйся», это девиз нашей церкви, «Радуйся». И если мы обращаемся к молитве, то там даже дальше идет слова: «Радуйся, Господь с тобою». А что нам еще нужно, если Бог с нами? Ведь вот когда люди находятся в вузах, в узилищах, кто может быть с нами ближе всего? Конечно, Господь. Потому что все остальные вот и люди, и события, которые вокруг нас там происходят, они, может быть, и даны нам, попущены, так бы, Богом, для того, чтобы мы и увидели Бога, узрели Его, услышали Его зов, Его призыв именно вот к деланию добра. Еще бы мне хотелось сказать, что во время богослужения, когда происходит божественная литургия, и люди стоят в молитвенном таком состоянии в церкви, происходит как бы собирание всех сил человеческих, происходит превозношение нашего состава человеческого. Мы и сознанием своим, и телесно, и духовно, и душевно устремляемся к вершине, к Богу. И это тоже радость вызывает. Это не просто какое-то трудное задание или трудное дело. Нет. И все наши усилия, которые мы максимально можем вот представить Господу, они удивительным образом Господом вознаграждаются. И вознаграждением этому как раз и является радость, и мир, и любовь, и милосердие, и кротость, благость, и вот то счастье, о котором мы так долго мечтаем. Потому что счастье – это не то, что когда-то будет, а счастье – то, что оно сейчас есть. И если люди имеют духовный опыт, религиозный опыт, то, мне кажется, они сразу меня поймут. Если люди не имеют такого опыта, то они могут этот опыт получить. Тем более это все дается нам даром.
1: Спасибо.
2: Вопрос о том, что можно противопоставить унынию, что является альтернативой этому состоянию души человека, состоянию его мысли, он, конечно, правомерен. В связи с этим я бы хотел представить себе такую ситуацию. Если попросить ребенка или детей, ну, скажем, которые ходят в студию рисования, в изо-студию, и если они в какой-то мере уже находятся в том возрасте, когда имеют представление об этом, вот если попросить их нарисовать тюрьму, как они себе ее представляют? Я думаю, что 9

0: 9 ребят из 10 нарисуют ее только в двух тонах – черном, черно-сером и белом. И это будет неправильно. Мы с отцом Александром летом были в воспитательной колонии Алексинской. Ну и, собственно, вы сами видите, где вы живете сейчас. Там самые разные краски. Если это лето, то трава. Если это осень, то желтые листья. Корпуса покрашены в голубые цвета. Солнце восходит, золотые краски. А если еще и в вашей колонии есть храм, то о каких черно-белых цветах может идти речь? И то же самое в жизни человека. То есть нельзя жизнь человека делить строго на две части. Черное, белое. Уныние, безудержная радость, необдуманный смех. Не зря же говорят, смех без причины – признак дурачины. Или, предположим, бесовское веселье. Это те крайние состояния, которые, они, в общем-то, православием никогда не поддерживались, никогда не поощрялись. Если мы говорим о какой-то радости, о каком-то празднике, то мы говорим о некоем светлом состоянии души. И праздники наши мы называем светлыми праздниками. И радости наши мы называем тихими радостями. Но между тихой печалью и тихой радостью тоже очень много состояний. Очень много тех состояний, которые призывают нас к размышлению, к раздумью, к поиску, к нахождению. И если кто-то, увидев вас в унылом состоянии, призовет именно к веселью, вряд ли это будет правильное предложение. И, может быть, какие-то шаги к этому надо делать, и безусловно, и как-то понимать то, что происходит с вами. Но в том отличие человека, человека разумного, гомо сапиенса, от иных тварей божьих, что физически, находясь в узах, душой своей он все равно остается свободен. Мыслями своими он все равно остается вольным. Вот если мы возьмем вообще млекопитающих, исключая человека, то редчайшим событием является тот факт, что где-то в неволе млекопитающие начинают размножаться. Потому что так устроена природа, что живое существо, оказавшись в неволе, сразу это чувствует. И сразу у живого существа млекопитающего, угнетаются, вот буквально в таком научном термине, угнетаются все его природные рефлексы. И много случаев, когда существо, оказавшись в неволе, погибает, отказывается от пищи, зажимается в своей клетке или в помещении, где оно оказалось. И в конце концов исход такого существа предрешен. Но человек, он человек разумный, человек способен мыслить. Человек способен в своих мыслях переноситься в самые разные уголки планеты, мира, Вселенной. Человек способен перенестись в мыслях к своим любимым, к своим близким, к своей семье, к своим родителям, к Богу. И это ли не радость? Это ли не радость против миллиардов, миллиардов живых существ, населяющих Землю, вот не это ли радость человека, оказавшись в заключении, в мыслях своих, духом своим, душой своей, перенестись туда, где он хочет быть, и где он обязательно, обязательно будет. И вы там обязательно окажетесь. Думайте об этом. Помните это, живите этим, и вы почувствуете легкость. Вы почувствуете хоть на какое-то мгновение облегчение, и вы поймете, что все лучшее у вас еще не просто впереди, а в принципе оно рядом с вами. Будете об этом думать, не будете об этом забывать, будете это чувствовать, и все будет совсем по-другому. И не будет у вас ни в душе, ни в мыслях места для греха уныния.
1: Спасибо, Сергей Викторович. Я тоже хотел бы пожелать нашим слушателям того, чтобы мысли о добром, о хорошем, они не покидали вас, потому что это позитивно, это действительно ведет к созиданию, а не к разрушению. Все грехи, которые мы вот уже осветили в наших программах, я думаю, что наши слушатели согласятся с этим, что все это приводит только к разрушению, все это приводит к разрушению и тела, и вот к заключению, и к разрушению браков и так далее. Всякий грех, он приводит к таким вот печальным последствиям. Единственное, что я хотел бы сказать, что, дорогой друг, ты можешь, конечно, выйти из этого исправительного учреждения другим человеком. Вот я думаю, гости нашей студии также согласятся со мной, что не нужно возвращаться на волю таким же, каким ты пришел сюда. Просто подумай о том, что ты можешь сделать в своей жизни, чтобы выйти другим человеком. Потому что того человека ты знаешь, и этот человек, наверное, если откровенно ты заглянешь в самого себя, не очень тебе и самому нравится. Просто подумай о том, как тебе выйти другим человеком, и кто тебе в этом может помочь. И я хочу сказать тебе, что самым лучшим помощником в этом может стать для тебя Иисус Христос, наш Господь. И потому что Он говорит, что «я пришел взыскать», то есть разыскать и спасти погибшее. Желание нашего сердца и вот нашего собрания небольшого сегодня возле микрофона в студии Русского христианского радио, чтобы каждый из вас освободился уже в последний раз, чтобы это было последнее освобождение, последняя справка об освобождении. И напоследок я хочу также попросить наших гостей сказать короткое пожелание для наших слушателей.
2: Дорогие братья и сестры, Господь, Он все видит. Он видит расположение нашего сердца, Он видит стремление нашего сознания, Он вообще знает о нас все, даже то, что мы сами, может быть, о себе не знаем. И, может быть, вот эта тема, которую мы сегодня выбрали, уныние, она не совсем как бы приятна для нашего слуха. Эта тема, может быть, каким-то образом вызывает у некоторых даже какое-то неприятие, но мы, верующие люди, знаем, что Бог нас ждет, Он стоит рядом всегда, Он протягивает нам руку и говорит: «Иди ко мне, иди в мир радости, любви, веры, и оставь вот эту тяжесть, эти грехи, как тяжелая ноша, которая не дает человеку ни разогнуться, ни прямо смотреть в мир, не радоваться солнцу, вот этой красоте, которую дает Господь нам всем». И Он, Господь, нам говорит: сделай выбор в этой жизни. Или ты будь с Богом, или, если ты не будешь с Богом, то тебя ждет гиена огненная, то есть то место, которое уготовлено именно тем, кто не хочет жить с Богом. Третьего не дано. Поэтому вот мы, как верующие люди, призываем вас, наших братьев и сестер, потому что мы вас никоим образом от себя не отделяем, сделать вот этот выбор, и, может быть, наше слово каким-то образом поможет вам это сделать. Храни вас всех Господь.
0: Я бы хотел завершить вот гостевую часть нашей передачи тоже небольшой цитатой. «Человек ужасен Господу и самому себе и не приспособлен к тварному миру не потому, что Бог его таким создал, а потому, что он злоупотребил своей свободной волей». Я надеюсь, что в вашей жизни то, что привело вас в места лишения свободы, было вот этим самым последним злоупотреблением свободной волей. А Бог относится к вам как к людям, как к человеку, созданному им. И Бог, конечно, любит вас, и Он любит каждого из вас. И Он верит в вас так же, как вы верите в Него. И Он не отвернется от вас, потому что вы не отворачиваетесь от Него. И Бог вам говорит, и вы тоже почаще себе говорите, сами себе: когда вдруг уныние падет на вас, скажите самое короткое: не унывай, не унывай, все еще впереди.
1: Спасибо, и я благодарю гостей нашей программы. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были иерей Александр Добродеев, руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Русской Православной Церкви, и Сергей Тин, сотрудник этого отдела. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Царств. Глава 22. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог». И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысячи начальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня? И никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея. И никто из вас не пожалел о мне, и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно». И отвечал Доег идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве, и пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня? Ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно». И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик идумеянин и напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. И Номву город священников поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». Глава 23. И известили Давида, говоря: «Вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумна». И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян?» И отвечал Господь Давиду: «Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль». Но бывшие с Давидом сказали ему: «Вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских?» Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал: «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и эфод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси эфод». И сказал Давид: «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собою завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине, направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему назвали это место село Гаммахликов.

Глава 24. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Эн-Гадди». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства. И я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня. Но рука моя не будет на тебе, как говорит древняя притча: от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Глава 25.
и умер Самуил. И собрались все израильтяне и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел в пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид прислал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, 200 связок смоков, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его. И она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене,
Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут как Навал враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все то, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил, и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. И Ахинааму из Изриэля взял Давид,
и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. Глава 26. Пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, где спал Саул, и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху хитиянину и Авесе сыну Саруину, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авеса: «Я пойду с тобою». И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авесе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся. Но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонною жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху,
как гоняются за куропаткою по горам. И сказал Саул: согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал. И отвечал Давид и сказал: вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды. И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Глава 27. И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинаама, изриелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Тогда дал ему Анхус Сикилаг. Посему Сикилаг и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян, и на гирзиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: на кого нападали ныне? Давид сказал: на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмиела, и на полуденную страну Кинеи. И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской. И доверился Анхус Давиду, говоря: он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек.

Глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гелвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и вопросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул». И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом,

его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресники, и предложила Саулу и слугам его. И они поели, и встали, и ушли в ту же ночь.

0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Вечная истина». Бог любит каждого из нас, и мы уверены, что Его любовь неисчерпаема. Изучайте вместе с нами Слово Божье. На наших передачах мы учимся полагаться на Бога во всех жизненных ситуациях. Уделяя большое внимание семейным отношениям, мы молим, чтобы Иисус наполнил наши сердца любовью, внес мир в наши дома. Ведь если супруги любят друг друга и вместе любят Иисуса, такой брак нерушим. Присоединяйтесь к нам. Передачу, как и всегда, ведет пастор Геннадий Строков.
1: На нашем последнем занятии мы сосредоточили свое внимание на понятии совместимости. До этого мы рассматривали явление общения. Затем мы обратили внимание на те места Писания, которые дают нам понятие совместимости. Когда мы стали пристально изучать это понятие, обнаружилось, что совместимость значит намного больше, чем просто химическое сочетание веществ. Если физическое измерение брака есть то, что он должен собой представлять, то 10% там занимает тот тип взаимоотношений, который мы упоминали. Если же нет, то это 90% проблем. Но и это еще далеко не вся сущность взаимоотношений. Совместимость значит не просто физиологическое соответствие. Остальные 90% должны иметь много общего со схожестью ценностей. В целом, у вас общие ценности? Ваши ценности как-то согласуются друг с другом? Этот момент представляет собой важный

0: Ну, грань совместимости. Мы рассмотрим ее поподробнее. Существует такое явление, как согласованность ролей, которая напрямую связана с тем, какое представление ролевого поведения имеет тот или иной человек. Например, как вы видите роль мужа, отца, матери, жены? Вы согласны с тем, что представляет собой ваша роль в семье и как она функционирует? Если нет, у вас есть все шансы столкнуться с несовместимостью. Если же вы и ваш супруг верующий, и вы верите, что сам Бог является создателем семьи и брака, то именно в Писании мы и найдем места, где Господь разъяснит все для нас. Если вы верите в это, если вы верите в то, что Библия полностью раскрывает замысел нашего сотворения, если вы верите, что Писание – это слово Бога, им самим вдохновленное, то там есть ответ на этот вопрос. И у вас есть огромный потенциал на совместимость, когда вы приближаетесь к такому понятию, как определение ролей. И вот, наконец, мы открываем Библию. Первое послание Петра, последний стих 2 главы и первые 7 стихов 3 главы. Это самый важный абзац для понимания определения роли. Прежде всего это потому, что Петр использует ту же парадигму для характеристики понятия брака, что и Павел. Оба они соглашаются с этим определением. Неизменный символ брака в Библии – это отношение Христа и Церкви. Последние стихи первого послания Петра также ссылаются на это. «Иисус – смотритель наших душ. Христос и Церковь – парадигма. Павел и Петр говорят, видите эту модель? Ладно, женщины, вы – Церковь, мужчины, а вы? Вы – Христос». Мы также сталкиваемся с аналогичным описанием в послании к Ефесянам, 5 главе. Однако это особенно важный параграф, потому что он отражает аналогичный взгляд Петра и Павла на эту парадигму, созданную из образов Христа и Церкви, когда заходит речь о браке. Это место в послании Петра также является хорошим руководством для женщины, муж которой неверующий. В первом послании Петра говорится, что если муж женщины не повинуется слову, то... Идет продолжение на протяжении 6 стихов, и там ни слова не говорится о муже. Там говорится, «Женщины, позвольте мне рассказать, что вы можете сделать в этой ситуации. Вы можете сделать так, так и вот так». Видите, очень практичный подход. Библия всегда смотрит на мир очень реалистичными глазами. Она даже может говорить с детьми через детей. Она не дает детям указаний о том, как выпрямить пути их родителей. Она говорит лишь то, что следует делать детям. Это правдоподобный подход. Потому что только вы единственный, кого вы можете изменить. Не знаю, сколько лет вы в браке, но многим людям требуется очень долгое время на овладение этой истиной. Но в конце концов вы скажете, я ничего не могу поделать с ним или с ней. И вы на самом деле не можете. Вы не будете отвечать за них перед Богом. Вы не несете ответственности за них. Вы будете отвечать за свою жизнь. Лишь за нее вы несете ответственность. Вы можете изменить только себя. За все время моего консультирования семейных пар по вопросам брака я выяснил, что иногда именно мужчина является обладателем серьезных проблем. В таком случае думаешь, что же, по благодати Божией я, несомненно, попытаюсь помочь. И вот я встречаюсь и еще раз встречаюсь с ними. Но все, что я слышу от него, все из-за этой женщины, которую Бог мне дал. Один даже сказал, если бы Моисей был с ней знаком, то в законе была бы еще одна заповедь. Это одна из форм пораженного зрения. Все, на что способен такой мужчина, это сосредоточиться на женщине и все свалить на нее. И никогда в его разум не закрадывается ни тени от мысли, что он сам является проблемой. И вот этот муж с бревном, торчащим из его головы, пытается вытащить соринку из глаза своей жены. И у него это никогда не получится. Просто он не осознает, что сам является проблемой. Конечно же, подобное случается и с женщинами. Они могут быть большими специалистами в области того, что есть неправильного у их мужей. Но, видите ли, объектом любой консультации по браку являются две личности. Обычно, когда я провожу консультирование, я изолирую личность. Именно так делает Библия. Помните, на прошлых программах я цитировал из книги о семье и браке такие слова? В моей практике была ситуация, когда на нашу первую встречу пришел муж, который совершил захват шеи своей супруги и в упорной борьбе тащил ее через коридор в мой кабинет. В тот момент я ощутил себя судьей на ринге. Но представьте, что через год эта женщина уже преподавала на библейских курсах своим соседям. И все потому, что она стала верующей. В моей практике бывали такие ситуации, когда я не мог встречаться одновременно с двумя супругами, потому что в таком случае я становился судьей. Мне приходилось консультировать их только по отдельности. И только потом, после продолжительной работы, мы добирались до понятия партнерства и совместимости. Но вы совершенно не будете готовы к размышлению о совместимости и партнерстве до тех пор, пока каждый из супругов не наладит своих взаимоотношений с Богом. Возвращаясь к нашей теме, теперь, когда мы подошли к закону семьи и брака, велика опасность начать его изучение с эгоистичными мотивами. А что мне будет с этого? Я изучал эту тему, потому что желаю иметь лучший брак. Но позвольте мне повториться, опасность эгоизма в этом вопросе очень велика. Вот что поведал мне один служитель. Однажды, говорил он, я учил о браке на завтраке для мужчин. Я высказал, как мне показалось, такую мысль. Брак – это не предложение 50 на 50. Это даже не двое людей на 100% живущие друг для друга. Для общего блага это двое людей, живущие на 100% для Бога. И после этого один мужчина пришел домой и сказал своей жене. Преподаватель нам сказал, брак – это 100% к нулю. Я 100%, а ты – ноль. Катастрофа! Как он услышал это в том, что я говорил, понять не могу. Такое это сильное пристрастие. Люди ни за что не желают признавать тот факт, что человек, с которого начинается проблема, и та личность, которую я могу исправить, это я сам. Если вы узнали об этом законе семьи и брака, и теперь задаетесь вопросом, как он может пригодиться вам лично, отвечаю, он вам очень пригодится. Я думаю, что счастливый дом – это вторая, прекраснейшая вещь на всем белом свете после спасения. Но если вы на самом деле хотите получить максимальную пользу от изучения секретов семьи и брака, то, размышляя над этим законом, задайте себе вопрос, что значит этот закон для Бога. Задумайтесь не только о том, что он значит для меня, но что он значит для Него. Почему он создал институт брака? Как он сотворил мужчину и женщину? Если вы будете изучать Библию, то вам будет нетрудно понять, почему. Бог хотел наполнить землю хорошими людьми. Псалом 127 является величайшим и наиболее красноречивым подтверждением всему вышесказанному. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». Многие хотели бы поставить паузу после третьего слова первого предложения «блажен всякий». Так много людей учат об этом. Все являются счастливыми. Если Бог любящий Бог, то всякий должен быть благословенным. Это так замечательно. Благословение, благословение. Но Библия этому не учит. Вот один из псалмов благословенного человека. Псалмы счастливого человека являются самой любимой темой книги псалмов. Там всегда говорится, что благословения благословенного человека не являются простым совпадением или случайностью. Они являются пиром последствий. Роберт Льюис Стивенсон как-то сказал, «Рано или поздно каждый из нас сядет за банкетный стол последствий. Это тоже закон жизни». И все-таки там не говорится, что все будут благословенны. Там сказано, что будет благословен только тот, кто боится Бога. Это значит те верующие в Господа, которые ходят Его путями. Не лицемеры, не просто какое-то верование. Я имею в виду, что этот человек так живет по-настоящему. Эта истина о благословенном человеке подтверждается, и мы всегда можем есть плоды рук своих. И когда такой человек садится за банкетный стол последствий, он благословен, счастлив, и у него все хорошо. Этот псалом также говорит нам о том, как Бог использует благословенного человека и какое место он занимает в Божьем плане вещей. 4 стих говорит, «Так благословится человек, боящийся Господа». Именно так Бог благословляет человека, который занял свое место в его плане. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем». Более подробный перевод говорит «в сокровенной части твоего дома». «Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей». «Так благословится человек, боящийся Господа». «Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей». «Увидишь сыновей у сынов твоих, мир на Израиля». Такой красивый псалом, и именно об этом он говорит. Итак, вы можете поделить вашу пирамиду еще на несколько частей и разместить их следующим образом. Именно так Бог работает в этом мире. Он работает через закон семьи и брака. Он находит человека, который верит ему и ходит его путями, благословляет его. Потом делает этого человека отцом. Он приводит в его жизнь женщину, чтобы она дополнила его. И потом, как результат этих партнерских взаимоотношений, они производят маленьких личностей. И эти маленькие личности находятся с ними примерно 20 лет. Их вскармливают и подготавливают к встрече с жизнью лицом к лицу. Вот аккуратный план того, о чем каждый из нас задумывается. Но Псалом 127 говорит, что Бог использует эту семью, чтобы влиять на город, на народ и на весь мир. В этом псалме упоминается Сион. В Ветхом Завете это прообраз церкви. Господь благословит нас Сиона. Как Бог действует в мире? Мы все в основном понимаем, что Бог действует на мир через церковь. Но церковь ли является основной единицей, через которую Бог влияет на мир? Не совсем. Церковь состоит из семей. Самая главная единица мира – это семья. И поэтому Бог использует эту единицу для того, чтобы повлиять на церковь. И потом через семьи, которые становятся единой духовной общностью, влиять на город и народ и на весь мир целиком. А теперь спросим себя, если в мире, в народе, в городе творятся непорядки, кого надо обвинять? Многие годы назад я прочитал один журнал, полностью посвященный проблеме семьи, проблемы роста преступности и проблемы с детьми. Конечно же, сейчас дела обстоят намного хуже, но тогда издатели журнала пытались найти выход. Я никогда этого не забуду. Там было несколько статей, написанных специалистами. Они изучали всех предполагаемых виновников проблемы. Может, это вина правительства? Или же школа виновата? А может, это просто давление со стороны культуры? Они проводили опросы в церквях и в синагогах. Может быть, там люди занимаются не тем, чем должны бы? И, наконец, они пришли к результату. Нет, это все семья. Это все из-за ситуации в домах. Вот где скрывалась проблема. Именно здесь ее всегда и нужно искать. А в соответствии с законом семьи и брака ответственность начинается с отдельного человека. Дорогой радиослушатель, позволь, я задам тебе несколько личных вопросов. Если ты состоишь в браке, скажи, твой брак крепкий или нет? Это простой вопрос. Если ты отвечаешь «да», это приятно слышать и хочется сказать «слава Богу». Если же ты говоришь «нет», у меня есть к тебе более сложный вопрос. Кто виноват, что ваш брак плох? Людям свойственно винить всех, кого угодно, кроме одной личности, самого себя. И потому сейчас я хочу задать самый сложный вопрос. А какова твоя личная вина в том, что твой брак плох? Хочу еще раз повторить, что люди обычно не видят своей вины, не хотят видеть. Плох, как правило, супруг, но не я. Но знаешь, дорогой друг, это глупо. Глупо потому, что это ничего не меняет. Ты не видишь проблем в себе, ты критикуешь супруга или супругу, и что? Твой брак стал лучше? Что-то изменилось в ваших отношениях? Можешь не отвечать, я и сам знаю, что все по-прежнему. Лучше быть не может, только хуже. И потому, если тебе все равно, что будет в твоем браке, то живи дальше так же и жди, пока все развалится окончательно. Если же ты хочешь спасти свой брак, начни с себя. Увидь свою неправоту. Спроси себя, живу ли я так с супругом или с супругой, как этого желает Бог, и честно ответь на этот вопрос. Ты сам – это единственный человек, которого ты можешь изменить. Поэтому начни с себя, и да поможет тебе Господь.
1: Это была программа «Вечная истина». Приглашайте своих друзей и знакомых на прослушивание наших передач, ведь с Богом можно решить любые проблемы. До свидания!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас в радиостудии «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 28 июля у Виктора Ваймер из Вайлена был день рождения. Братья и сестры во Христе из Детмольда поздравляют его с днем рождения и выражают свои пожелания в следующем тексте. «Наша жизнь как книга. С каждым днем из нее улетает еще одна страница. Так пусть каждая страница твоей жизни, каждый новый день будет наполнен смыслом и радостью, а сердце всегда будет открыто для новых возможностей. Мы желаем тебе только доброго, только хорошего, чтобы больше ценить ты мог этот времени дар, эти дни, что мелькают над нами, как снежное крошево, и потом исчезают бесследно куда-то, как пар. Мы желаем тебе, чтобы дни твои были насыщены не одной только спешкой и думами, лишь бы успеть, но чтоб ты над собой замечал дыхание Всевышнего и еще успевал молитвенно в небо смотреть. Чтобы будни твои не казались порою бессмыслицей, чтобы жил свою жизнь все мгновенья в ней равно любя. Сквозь дела и заботы пусть голос Христа тебе слышится.
1: Ты в малом был верен, над многим поставлю тебя.
0: Песня, которая называется «Ты чудесен» и 11 стих из 51-го псалма сегодня тоже звучат для Виктора Ваймер по поводу его дня рождения.

0: брату Хайнриху Винц из церкви Хоенло, 3 августа исполняется 69 лет. Братья и сестры по вере из Хайден-Ольдендорфа поздравляют Гену с днем его рождения и желают ему Божьей милости и благодати еще на многие годы жизни. Пусть Господь укрепляет тебя ежедневно, физически и духовно и дает новый прилив сил на каждый день. Нас несут годы вдаль без сострадания, как реки через камни и пески, но Бог все снова шлет нам упование, священной веры нежные ростки. А годы — это опытность и знание, и мы берем увереннее весло, ведь стало тверже наше упование, оно ни разу нас не подвело. Пошлет Бог вере новые задания на годы предстоящего пути, но с нами дар Его, святое упование, им будем жить, в нем будем мы расти.
1: Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
0: Это был 5 стих из 69-го псалма, а сейчас для Гены Винц прозвучит песня под названием «Каменный утес».

0: 3 августа у Ирины Дерксон из Детмольда день рождения. Братья и сестры из братской общины Хайден-Ольдендорфа поздравляют сестру во Христе с новой жизненной датой. И для нее звучат следующие слова пожеланий. «Пусть солнце нежно светит для тебя в ясные дни, а в мрачную погоду пусть дождь не будет препятствием на твоем земном пути, но орошает плоды твоих трудов. Пусть звезды сияют для тебя в ночи своим ярким неповторимым светом. Пусть Господь подарит тебе еще много-много радости, вопреки всем житейским трудностям. У тебя уже большая дата, но, сестра, не будем унывать. Были молодыми мы когда-то, а теперь дороже благодать. Улетают годы, словно птицы, зато вечность ближе с каждым днем, и нам есть с тобой куда стремиться, мы все в Царство Божие идем. А тебя, сестричка, поздравляем с этим праздником твоим, счастья, бодрости душою всей желаем, и с надеждой на тебя еще глядим. Ты для Бога жизнь всю посвятила, и еще сумеешь послужить. Действует в тебе Христова сила, научил тебя Он возлюбить. Пусть же обойдут тебя невзгоды, беды все проходят стороной, чтоб здоровье было на все годы, и, конечно, Иисус Христос с тобой. В этот день чудесный, драгоценный, церковь, как семья твоя с тобой, да пошлет Господь благословение своей щедрой, доброю рукой.
1: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
0: Псалом 120, стихи 1 и 2. А песня, которая сегодня прозвучит для Ирины Дерксон, называется «Со всеми небесами».

Дорогие радиослушатели, в эфире Христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». И для вас звучит песня под названием «Следуй за ним», автором которой является жительница города Детмольда Катарина Панчак.

0: Любовь Бондаренко. Размышления о болезнях. Боже мой, ты знаешь, сколько боли на земле приходится терпеть, но и это тоже в твоей воле, от тебя рождение и смерть. Нам, живущим, часто непонятно, для чего ты боль нам допускаешь, ведь болеть уж очень неприятно, и особенно духовно, ты ведь знаешь». Я, конечно, Боже, понимаю, что ты даже болью лечишь дух, и о помощи всегда к тебе взываю, потому что ты мне врач и друг. Без тебя не справиться с собою, без тебя и грех совсем не грех. Без тебя я ничего не стою, и, возможно, даже хуже всех. Боль души к прозренью возвращает, заставляет выхода искать. Или просто душу закаляет, чтобы в трудную минуту устоять. Человеку боль всегда полезна, она душу к Господу ведет, потому что чаще лишь в болезни Бога человек и призовет.
1: Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7. Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7509 можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете – без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Глава 15. Луцул. Память праведника пребудет благословенна. Среди присутствующих, наблюдавших за сценой пыток и смерти, был один человек, измученное лицо которого ни на секунду не отворачивалось от Марцелла. Глаза его видели каждое движение и выражение лица мученика, а уши впитывали каждое его слово. После того, как все разошлись, он еще долго оставался на своем месте, один посреди бесчисленных пустых сидений. Наконец он встал, чтобы уйти. Прежняя упругость шага оставила его. Он шел медленной, нерешительной походкой. Его отрешенный взгляд и горечь потери сделали его похожим на человека, которого неожиданно постигла болезнь. Взмахом руки он велел нескольким служащим открыть перед ним ворота, ведущие на арену. «Принесите мне для пепла траурную урну», — сказал он, после чего прошел прямо к последним тлеющим уголькам. Несколько фрагментов кости, раскрошенной яростным пламенем, это все, что осталось от Марцелла. Луцул молча взял урну, принесенную охранником, собрал все останки, которые только мог найти, и унес их с собой. Когда он уходил, к нему обратился престарелый мужчина. Луцул механически остановился. «Чего ты хочешь от меня?» – вежливо спросил он. «Меня зовут Анорий. Я старейшина среди христиан. На этом месте сегодня погиб мой дорогой друг. Я пришел узнать, не могу ли я забрать его пепел. Тебе повезло, что ты обратился ко мне, достопочтенный человек», – сказал Луцул. «Если бы ты сказал свое имя кому-либо другому, то тебя сразу схватили бы, так как за твою поимку установлено вознаграждение. Однако я не могу удовлетворить твою просьбу. Марцелл мертв, и его прах находится в этой вот урне. Он будет положен в мой родовой склеп с наивысшими почестями, так как он был самым дорогим для меня другом, и потеря его сделала землю пустой для меня, а жизнь – тяжелой ношей». «Тогда ты, – сказал Анори, – никто иной, как Луцул, о котором он так часто говорил». «Да, это я. Никогда еще двое друзей не были верны друг другу так, как мы. Если бы было возможно, я спас бы его. Его бы никогда не арестовали, если бы он сам не отдал себя в руки закона. О, горькая участь! В момент, когда я сделал все для того, чтобы он никогда не был арестован, он пришел и появился перед самим императором, так что я вынужден был лично вести любимого человека в тюрьму, а затем и на смерть. То, что для тебя является утратой, для него – несравненное приобретение. Он овладел бессмертием. Его смерть была победой, – сказал Луцул. Я был свидетелем смертей христиан и раньше, но никогда еще меня так не поражала их надежда и уверенность, как сегодня. Марцелл умирал так, будто смерть была невыразимым благословением для него. Она действительно была такой для него, как и для многих других, которые теперь покоятся в царстве мрака, где мы сейчас вынуждены обитать. К их числу я хочу добавить останки Марцелла. Не можешь ли ты отдать их мне? Я надеялся, достопочтенный Анорий, что смогу выполнить свой последний долг перед моим дорогим, оставившим меня другом, искренне воздав его останкам последние почести и поскорбев над его могилой. Но благородный Луцул, не предпочел бы твой друг лучше погребения с простой церемонией своей новой веры и успокоения вместе других мучеников, с именами которых его имя связано навечно. Луцун, ничего не ответив, задумался. Наконец он сказал: «Не может быть сомнений относительно его желания. Я удовлетворю его и откажусь себе в чести лично совершить церемонию похорон. Возьми их, Анори. Однако я все-таки буду присутствовать на вашей церемонии. Позволишь ли ты солдату, которого ты знаешь как злейшего врага, посетить ваше убежище и стать свидетелем вашего обряда? Мы примем тебя, благородный Луцул, так же, как мы приняли Марцелла до тебя. И, возможно, ты тоже получишь в нашей среде то же благословение, которое было даровано и ему». «Даже не надейтесь на это», — сказал Луцул. «Мои взгляды и чувства сильно отличаются от взглядов и чувств Марцелла. Я могу стать добрым к вам и даже восхищаться вами, но я никогда не стану одним из вас». «Тогда кем бы ты ни был, пойдем с нами, чтобы присутствовать на похоронах своего друга. Завтра мы пришлем за тобой посыльного». Луцул знаком выразил свое согласие и, передав драгоценную урну под попечение Анория, с грустью ушел к себе домой. На следующий день вместе с посыльным он пришел в катакомбы. Там он встретился с христианской общиной и увидел место их обитания. Но из прошлых рассказов своего друга он уже имел яркое представление об их жизни, их страданиях и несчастьях. Снова поднялся скорбный плач в мрачных пещерах, эхом отозвавшийся по всем проходам и сообщивший, что еще один брат был предан могиле. Но печаль, выражавшая земное горе, вскоре сменилась возвышенным состоянием, выражавшим веру парящей души и надежду, исполненную глубокого стремления к их возлюбленному Господу. Анори взял драгоценный свиток «Слово жизни», чьи обетования были настолько могучими, что могли поддерживать в моменты глубочайшей печали, и торжественным голосом прочел ту часть первого послания к Коринфянам, которая во все времена и во всех местах была драгоценной сердцу, которая смотрела вдаль за пределы времени в поисках утешения в будущем воскресении. Затем он, подняв голову, вознес пылкую молитву святому на небесах через Христа, божественного посредника, который победил смерть и могилу, даровав вечную жизнь. Бледное грустное лицо Луцула сильно выделялось среди всех остальных. Не будучи христианином, он все же восхищался их славным учением и с благоговением слушал об их возвышенной надежде. Именно он положил пепел возлюбленного друга вместо его последнего покоя. Он был последним, кто посмотрел на его драгоценные останки. И именно его руки поставили на место надгробную плиту, на которой была выгравирована эпитафия с именем Марцелла. Луцул ушел домой, но что-то изменилось в нем. Веселость, свойственная его природе, оставила его после таких суровых скорбей, которые ему пришлось пережить. Он был прав, сказав, что не станет христианином. Смерть друга наполнила его печалью, но в нем не было сожаления о грехе, не было покаяния, не было желания познать истинного и живого Бога. Он потерял способность находить удовольствие в мире, но не получил никакого другого источника счастья. И все же память о друге изменила в нем кое-что. Он почувствовал сострадание к тем бедным и гонимым людям, с которыми связал свою жизнь Марцелл. Он восхищался их стойкостью и сочувствовал их незаслуженным страданиям. Он увидел, что все благочестие и добродетель, которые еще оставались в Риме, принадлежали этим бедным изгоям. Подобные чувства побудили его оказывать им помощь. Он предложил им дружбу и поддержку, которые он однажды предлагал Марцеллу. Его солдаты больше не арестовывали никого, Но если кто-то и попадался, то они всегда могли убежать. Его высокое положение, большое богатство и неограниченное влияние были направлены на служение христианам. Его дворец был известен им как самое надежное убежище и источник помощи. Его чтили как самого сильного друга среди людей. Но всему рано или поздно приходит конец. Закончились однажды и постоянные страдания христиан. Приблизительно через год после смерти Марцелла был низвержен суровый император Деций, и его место занял новый правитель. Гонения прекратились, возвратились мир и покой. Христиане вышли из катакомб, чтобы снова жить при свете дня, провозглашая во всеуслышание хвалу тому, кто искупил их, и продолжая никогда не оканчивающуюся битву с воинством зла. Прошли годы, но в Луцуле не произошло никаких перемен. Когда Анорий вышел из катакомб, он был взят Луцулом в свой дворец и содержался там до конца своей жизни. Он пытался возместить долг признательности своему знатному благодетелю тем, что рассказывал ему об истине, но он умер, не увидев желаемых результатов. Благословение пришло наконец, но только многие годы спустя. Не в расцвете сил, но лишь на пороге старости Луцул был найден спасителем. Многие годы для

В них нашли покой великие люди Рима, неся с собой даже в могилу всю пышность богатства, славы и власти. Под нашими ногами находятся грубые могилы тех, кого при жизни эти великие люди прогнали как недостойных дышать тем же небесным воздухом. Но сейчас какая перемена? Вокруг нас лежат в руинах грандиозные гробницы. Они осквернены, их двери проломаны, их прах развеян ветром. Имена большинства из тех, кто был похоронен в них, неизвестны. Империя, которую они строили, пала. Легионы, которые они вели на завоевание, уснули сном, от которого никто не сможет пробудиться до второго воскресения. Но о тех, кто был гоним и покоится под землей, Церковь Божья вспоминает с восхищением. Их могилы стали местом паломничества, и дело, которому они посвятили своей жизни, было передано нам для продолжения до прихода Иисуса. Униженные, презренные, изгнанные, отверженные, их имена не записаны в славном свитке истории, но мы знаем, что они записаны в книге жизни, а их общение будет с теми, о ком сказано. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Вот и закончилась эта история. А сегодня будет новый золотой стих. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 16 по 18 стихи.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На берегу моря». Часть первая. «Подойди сюда, моя милая», – так говорил умирающий Лотти своей дочери. «Джойси, я умираю. Ты видишь, меня покидают силы». Молодая девушка стояла на коленях возле грубо сколоченной кровати. По бледному красивому, но очень изможденному лицу катились слезы. Она вся дрожала, как будто от лихорадки. «Не плачь, не надо! Благословляю тебя! Всю тебя поручаю Богу! Молись! Никогда не забывай Бога! Он один может излечить твои раны!» Он положил свою руку в ее маленькую ладонь и умер. Умер он на кровати, на которой не было ни подушки, ни одеяла. Вместо этого была куча тряпок, в которых и умер бедный христианин. Уже вечерело. «Надо кого-нибудь позвать», – подумала Джойси и поднялась. Целый день она просидела над телом умершего. Она была в каком-то забытии. Когда начало темнеть, Джойси пошла в катакомбы искать кого-нибудь из братьев. Там ее уже ждали. В полночь в бедную избушку рыбака вошло двое людей. Они взяли тело умершего и вышли. Это были два христианина из города, который находился поблизости. Христиане собирались в катакомбах тайком. Их мог любой выследить и предать в руки католической инквизиции. Джойси шла все время как во сне. Она ничего не разбирала. Очнулась лишь тогда, когда они шли по узкому подземному ходу. Но яркий огонек факела еле освещал дорогу. Джойси чувствовала, что ее кто-то поддерживает. Она присмотрелась и узнала в поддерживающей ее женщине служанку королевского прокурора. Она была уже давно истинно верующей христианкой и часто приходила сюда слушать проповеди братьев. Джойси благодарно пожала ей руку и опять задумалась. Носилки с телом Лотти поставили посередине. Кто-то принес цветы и положил возле умершего. Их аромат наполнил весь подземельный ход. Все молчали, никто не говорил, не пел. Послышалось всхлипывание. Вот начали приходить еще и еще люди. Шли молча, опустив головы. Наконец, один из братьев произнес: «Умер наш дорогой брат. Это вновь жестокая жертва инквизиции. Он умер за веру в того, кто пострадал за весь мир. Лотти избежал костра только потому, что он был безнадежен. Да и тюрьма была заполнена еретиками, как они нас называют. Они уже ищут труп его, чтобы хоть остатки сжечь на костре. Теперь, братья и сестры, совершим тайную молитву и потихоньку выходите, чтобы не навлечь на себя беду. Хоронить будем завтра ночью. Идите с миром Божиим, пусть он хранит ваш путь». Совершив молитву, люди тихо, как немые призраки, начали выходить. Они молча подходили к телу, прощались с ним и выходили. Возле умершего осталась одна лишь Джойси и еще двое братьев, которые удалились на некоторое расстояние и начали сколачивать гроб. Джойси была ко всему безучастна. При свете факелов лицо умершего было прозрачно. Его уже омыли, одели в саван, прикрывая увечья. Проходили часы, а Джойси все сидела и думала. Она вспомнила всю свою жизнь, которая прошла в суете. Вспомнила она и свое детство, юность. Она видит себя маленькой. Белокурые волосы не спадают по ее плечам, веселая резвушка. Ей все завидуют, золотое детство. Вспомнился один случай. Ей в это время было 4 года. Бегая по лесу, она разбила ногу. Кровь струилась из ступни, идти не могла. И товарищи по игре еле-еле дотащили ее до дома. Мать, увидев малышку окровавленную, очень испугалась. Тут мысли Джойси перекинулись на мать. Бедная мама. Она целыми сутками, бывало, просиживала у ее постели. Потом смерть мамы. Она умерла от горячки. Много тогда приходило к ним людей. Они шептались, глядя на нее, и кивали головами. 6-летней девочкой она осталась на руках у отца. Жили они ничего. Вскоре отец стал истинным христианином, и для них настала тяжелая пора. Отец стал мало зарабатывать. Он все куда-то надолго уходил. Вскоре, немного подросши, Джойси стала ходить с ним. Там она и познала Бога. Она узнала, кем она сотворена, кто страдал за нее и кем она спасена. Жила Джойси с отцом мирно и тихо. Делились последним куском. Так продолжалось несколько лет. Но вот однажды в бедную избушку ворвались воины. Их мечи и топоры блестели. Джойси очень перепугалась. Они ворвались в комнату, связали отца и увели куда-то. Привели его на другой день окровавленного. Из его распухших уст только сорвалось: «Пусть Господь вас простит, ибо вы не знаете, что делаете». Перепуганная Джойси положила отца на кровать. Отец сильно кашлял, временами изо рта его шла кровь. Его часто брали на допрос, и каждый раз появлялись новые раны, новое кровоизлияние. Его били до тех пор, пока он не терял сознание. Джойси часто спрашивала отца о том, что с ним было, но отец отмалчивался. Последний раз отца привезли полумертвого. Христиане уже собрались в катакомбы и ждали его кончины, чтобы взять тело и похоронить. Умер отец. Он оставил Джойси только окровавленное Евангелие и маленькую хилую избушку, в которой ничего не было. И вот Джойси сидит теперь перед телом отца и смотрит в его лицо, которое недавно нежно и ласково смотрело на Джойси. Он как будто говорил: «Ничего, моя малютка, не бойся, Бог тебя сохранит в этом веке». Она же смотрела на него и думала: «Зачем ты, отец, оставил меня? Как охотно я бы пошла с тобою! Не хочу больше оставаться здесь. Ты уже видишь то, чего я не вижу. Жизнь ты прожил честно и светло. Никого не выдал в муках, никому, кроме Христа, не поклонялся. Отец, для чего ты оставил меня?» Так она сидела долго. Приносили ей еду, уговаривали поесть, она не хотела. На другой день вечером пришло много людей. Людской шепот наполнил подземелье. Джойси была неподвижной. Она смотрела куда-то вдаль. Братья и сестры участливо смотрели на нее и разделяли ее горе. Смерть Лотти – это был новый удар, нанесенный христианам в этом году. Джойси не слышала, как и что говорили христиане. Не слышала пения, не видела, как положили отца в гроб. Она была не здесь. Она была в том мире, где обитает Бог и одесную Его Иисус Христос. Гроб уже стоял на камне. На нем покоилось тело Лотти. Все его тело было усыпано цветами. Вокруг гроба стояли христиане и пели похоронные песни. Но Джойси ничего не слышала. Когда гроб подняли и понесли, Джойси встала и покорно пошла, провожая отца в его последний путь. Камни на пути резали людям ноги, но они ничего не чувствовали. Они все шли и шли, как тихий весенний поток. Джойси вела под руку служанка прокурора Бетфорда Луиза. Она шла молча. Луиза не утешала Джойси. Она без слов, одним своим участием, успокаивала девушку. Но вот и могила. Когда тело бедного Петра Лотти опускали в могилу, Джойси как бы очнулась, выбежала вперед и упала на крышку гроба. Она плакала горько и безутешно. Казалось, что она все слезы, накопившиеся за это время, выливает теперь, в это время, Она почувствовала, что ее кто-то оттянул от могилы и поставил на ноги. С грустным пением опустили гроб в яму и закопали. Теперь Лотти мирно спит в земле, а недалеко тихо плескалось море. Его волны ласково целовали берег, они просили простора. Душно волнам в море, они хотят свободы. Хотела свободы и душа Джойси.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает — скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша — тот же путь неровный, опасных бездн греха он полон. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота, белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божью полный Ему молитву вознеси. Омой меня Твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня Своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог твое моление. Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

Он есть камень, пренебреженный вами зыждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:11-12. «Тот камень, который пренебрегли строители, стал основой строений. И ни в каком учении, где нет основы с именем Христа, не может и быть спасения. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Иудеи отвергли Христа, распяв его руками беззаконных, и они остались без фундамента. Мусульмане признают Христа, но только как пророка, и потому они имеют строение на песке. И они остались без Сына Божия, ибо видят в Нем только Сына Марии. Христос сказал: «Я есть дверь», и Он действительно является дверью, ибо, чтобы войти в Царство Небесное, есть только одна, единственная возможность, и это вход в Царство Неба через Иисуса Христа. Христос является дверью для всего мира. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог Отец предложил Христа для спасения всем живущим на земле. И Христос свидетельствует в 17 главе Евангелия Иоанна: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус объяснял ученикам, говоря: «Я вместо Себя пошлю Духа Утешителя, Духа Святого, и Он пришед обличит мир о грехе и правде и о суде». Бог предложил спасение для всех желающих по всей земле. И если открываются разные другие двери, то они не от Господа и не ко спасению, а входящие другими дверями входят в погибель. Вожди, которые вставали и встают, являются вождями, которые ведут в заблуждение народ, и водимые ими погибнут. И по той причине, что человечество не приняло Христа, оно станет верить лжи. И примут спасителем терновник или зверя антихриста, который будет иметь успех в опустошении и умножении мерзости. А сам Христос дал жизнь Церкви, и в Его имени Церковь и поныне жива, и мы ее члены. И никакие орудия, сделанные против Церкви, не будут успешны. Сам ад подавится своей алчности и будет ввержен в озеро Огненное, а Церковь перейдет в вечность. Вспомните императора Диоклетиана. В 303 году он издал приказ об уничтожении всех христиан и Священного Писания. Его приказ настолько усердно исполнялся, что уже через один год считалось, что христианство уничтожено, и Диоклетиан воздвиг колонну с надписью: «Название христианин навсегда уничтожено». Но через 8 лет император Константин объявил себя христианином. Языческие изображения были сняты с щитов и знамен. Их заменило изображение Голгофского креста. И тогда, когда дьявол подготовит свою мощь к последнему времени, именно тогда Церковь достигнет желанного, она будет взята Христом в небесной обители. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Церковь спаслась Христом. В конце XVIII века один французский философ пожаловался однажды, что его новую религию никто не хочет принять. Философу был дан мудрый и простой совет: «Идите в мир, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, отдайте себя на распятие, вас погребут, и на третий день воскреснете. Если это сделаете, то вы достигнете цели». Но кто же это может? Кто же сам обнищал, чтобы других сделать богатыми? Кто же принял болезни, чтобы других сделать здоровыми?
Кто же принял смерть, чтобы другим дать жизнь? Кого и когда Отец Небесный воскрешал? Да, такого не было. Все искали себе славы, богатства. Восходили к известности по трупам людей. Заблуждаясь, вводили других в заблуждение. Но Господь наш неповторим. И Его страдания также неповторимы, ибо на Нем лежит гнет грехов всех нас. И если Христос настолько велик, то и весь мир должен в Него уверовать и Его принять. Ведь именно мир возлюбил Бог Отец. Именно в мир пришел Сын Божий. Именно в мир Он послал и Духа Святого. Но для неверующих слово о кресте есть юродство, иными словами, безумие. А для тех, которые уверовали и приняли спасение, сила Божия. Слово о кресте и имя Христово – это то, что дает силу, благословение и спасение верным. Весь мир также им существует, движется и пользуется, хотя и неблагодарно, но все же благами Божьими. Но приобретший твердое основание во Христе Иисусе прилагает все возможное и невозможное, как говорит Павел, только чтобы сохранить свои жизни. Это спасительное основание. Когда христианин теряет по тем или иным причинам свои обычные дарования или способности, и тогда еще он старается чем-нибудь послужить благодарность Спасителю. Вот почему, потерявший голос, Вильям Оркут искал способ, чем бы он мог прославить Господа. Всю жизнь он проповедовал Христа распятого. Любовь к Господу научила его, что делать. Он стал писать гимны. Сколько теперь гимнов, которые мы поем на наших служениях, да и дома, которые вышли из-под его пера. Слепая поэтесса Фани Гроспай прожила долгую жизнь, 95 лет, и она свидетельствовала, что никогда не роптала на свою слепоту, потому что она имела свет христианского учения. Имя Христово давало силу и африканским сестрам, которые были посажены в башню за веру во Христа. Колониальное правительство Англии о них забыло и выпустили их только тогда, когда им было уже по 70-80 лет. Всю жизнь они провели в тюрьме, а ведь условия освобождения были простыми – только изменить вероисповедание. Но, сделав это, они потеряли бы и основание спасения. Сила их в узах обновлялась именем Христа. После уверования брата Терштегена родные перестали называть его по имени. Но зато сегодня весь мир склоняет свои головы при исполнении его гимна «Любовь Господню прославляю», который сегодня является государственным гимном. Только один взгляд на этот чудный камень, один взгляд на Христа, один зов имени Христа спасает. Величайший проповедник Спеджин, когда впервые услышал среди действительно возрожденных краткую проповедь старца со словами, которые обращены были к нему, молодой человек, только один взгляд на распятого, и вы спасетесь. После чего Спеджин и обратился к Иисусу.

дорогие братья и сестры, крепитесь, обновляйте силе именем Христа. Благодарите постоянно за то, мы с вами имеем самое славное учение и служение. Мы имеем лучшее имя, имя Христос. Это то имя, которое нам возвратило утерянную родину, небо. Это то имя, которое нас снова сроднило с Богом Творцом. Это то имя, через которое мы вновь можем Бога называть Отцом. Это то имя, через которое Бог умилостивился к человечеству. И если есть кто из слушателей, которые подобны блудному сыну и стоят в нерешительности, вдали от Бога, то и такому мы напоминаем, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И для каждого радиослушателя в отдельности, и для себя лично мы повторяем слова вместе с апостолом Петром. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы будем говорить очень подробно в наших последующих передачах. Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Джон Пайпер служит пастором в баптистской церкви Вифлеем, Миннеаполис, США. Он закончил Уитонский колледж и Фуллеровскую богословскую семинарию. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Писание учит, что всю свою жизнь мы должны посвятить прославлению Бога, вечно радуясь в Нем. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые вы не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

Наша первая тема – христианский гедонизм. Для многих людей этот термин кажется новым. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих пяти убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте, оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Какая невыразимая радость! Радость о Боге всемогущем! Потому как поклонение огромной силе, с которой Господь всемогущий уносит все твои заботы и печали, словно они ничто, это и есть абсолютная радость. Эллер соотносит все это с так называемой «простой жизнью». И говорит, движущая сила христианской простоты заключена не в наслаждении самой простотой. Все это, как и прочие земные блага, включено в слова Нагорной проповеди Христа. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Евангелие Матфея, 6 глава. Единственной движущей силой христианской простоты можно назвать наслаждение самим Богом, так давайте наслаждаться им. Евангельская весть делает нас счастливыми и покрывает наши нужды. Какое удовольствие и удовлетворение она приносит? Ну, правильно ли это? Да, я думаю, что правильно. Конечно же, в христианстве гедонизм понимается совсем в ином смысле. Он не возводит чувственные наслаждения в ранг божества. Однако он включает в себя наслаждение Богом и его дарами, удовольствие куда более глубокое, чем все остальное. Большинство из нас фактически невосприимчиво к основным оборотам знакомого языка. Так на каком же тогда языке мы можем донести до дремлющих без радости верующих слова из книги Второзакония? «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Книга Второзакония, 28 глава.

Пока я был в колледже, то имел смутное и распространенное убеждение, что если я делаю что-то хорошее и благое только из-за того, что это приносит мне счастье, то я поступаю безнравственно. Если бы я руководствовался желанием получить счастье или удовольствие в христианском служении или посещая церковь, то это, как я считал, было бы эгоистичным, прагматичным и корыстным. Это действительно стало моей проблемой, поскольку я не мог сформулировать какую-либо иную подходящую для меня побудительную причину. Я чувствовал огромное желание быть счастливым, но когда дело доходило до нравственного поступка, я убеждал себя, что свои побуждения лучше отставить в сторону. Самое большое разочарование я испытывал в богослужении и поклонении. Я руководствовался туманным принципом, суть которого состояла в том, что чем важнее была моя деятельность, тем меньше во мне должно было быть своей корысти. Это побуждало меня видеть в богослужении исключительно свои обязанности. Я присутствовал на богослужении по долгу, а не по сердцу. В течение каких-то недель я пришел к убеждению, что пытаться служить Богу по какой-либо иной причине, кроме той, чтобы обрести в нем наслаждение, это не библейская и даже самонадеянная практика. Не упускайте из виду эти слова «в нем», не в его благах, а «в нем». Не в себе, а в нем. Попробую описать по порядку те озарения, которые привели меня к христианскому гедонизму. В течение первой четверти своей учебы в семинарии я познакомился как с доводом в пользу христианского гедонизма, так и с его главным представителем, Блезом Паскалем. Он писал: «Все люди ищут счастье. Все, без исключения. Какие бы средства для достижения этого они ни использовали, все они стремятся к нему. То, что заставляет одних воевать за счастье, а других уклоняться от этого, это одно и то же желание, связанное с различными мировоззрениями. Поиском счастья мотивированы все наши поступки, не исключая даже тех, кто совершает самоубийство». Это утверждение настолько соответствовало моим собственным желаниям и всему тому, что я видел в других людях, что я без колебаний принял его и уже никогда не находил повода сомневаться в нем. Более всего меня поразило то, что Паскаль не делал никакого нравственного суждения в отношении выявленного им факта. По его мнению, поиск собственного счастья не греховен. Это некий элемент человеческой природы. Это закон человеческого сердца, точно так же, как притяжение – закон природы. Эта мысль имела для меня огромное значение. Она открыла дверь для следующего озарения. Новый Завет достаточно говорит о самоотречении. Однако библейское самоотречение не замыкается на себе самом. Нам предлагают отречься от самих себя и взять крест, чтобы следовать за Христом, и почти каждое описание того, что мы в конечном счете обретем, если сделаем это, содержит призыв возжелать. Если в каком-либо уме затаилось убеждение, что дурно желать себе добра и искренне надеяться на удовлетворение, я отвечу, что это убеждение вкралось туда из философии Канта и стоиков и не имеет ничего

кстати, не дурно. На самом деле, главная проблема людей заключается в том, что им очень сложно угодить. Они не ищут удовольствия с той решительностью и пылкостью, с какой должны делать это. Поэтому они довольствуются аппетитным пирогом из грязи вместо безграничной радости. В своей жизни я никогда не слышал, чтобы какой-нибудь христианин, даже обладающий всеми достоинствами, Льюиса, говорил, что мы не только ищем своего счастья, как сказал Паскаль, но и должны искать его. Наша ошибка не в силе нашего желания счастья, а в его слабости. Паскаль говорит, в человеке когда-то было истинное счастье, от которого сейчас остался лишь пустой знак, неясный след. Человек тщетно пытается наполнить этот знак тем, что его окружает, стремясь найти в отсутствующем ту помощь, которую он не получает в настоящем. Однако всего этого недостаточно, потому что бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным и неизменным, то есть самим Богом. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша первая тема по книге Джона Пайпера – «Жаждущие Бога. Христианский гедонизм». Оглядываясь сейчас назад, я понимаю это так отчетливо, что не знаю, как я мог когда-то упускать это из виду. Все предыдущие годы я пытался сдержать глубокое желание счастья, так, чтобы прославлять Бога, исходя из некого высшего, бескоростного побуждения. Но теперь во мне стало пробуждаться понимание, что такая настойчивая и несомненная жажда счастья не должна подавляться. Ее нужно было насытить Богом. Все менее и менее странным для меня стало казаться то, что наше поколение должно быть мотивировано исключительно счастьем, которое мы находим в Боге. Льюис пишет в своей книге «Размышления над псалмами». 9 глава этой книги имеет такое скромное название «Слово о поклонении». Для меня оно воистину стало словом о поклонении, самым лучшим словом о сути поклонения, которое я когда-либо читал. Он пишет, что в самом начале его христианского пути камнем преткновения для него было требование прославлять Бога, которое то и дело встречается в псалмах. Он не видел в этом какого-либо смысла. Ему казалось, что Бог желает нашего поклонения точно так же, как тщеславная женщина комплиментов. Он развивает свою мысль, указывая на свою ошибку. Самый очевидный факт о поклонении, будь то Богу или кому-нибудь другому, каким-то странным образом ускользал от моего внимания. Я вкладывал в поклонение смысл, присущий комплименту, одобрению или чествованию. И никогда не замечал, что всякая радость, всякое наслаждение непроизвольно перетекает в хвалу. Хвала разносится по миру. Любовники превозносят своих любовниц, читатели своих любимых поэтов, любители прогулок сельскую местность, игроки – любимую игру. Моя самая главная ошибка в отношении поклонения Богу покоилась на нелепом, если говорить о высшей ценности, отказе себе в том, что доставляет удовольствие и что мы действительно не можем не делать. Отказе во всем том, что мы ценим. Думаю, нам доставляет наслаждение превозносить то, что нас радует, потому что хвала не просто выражает радость, но и дополняет, завершает ее. Это ее заранее условленное завершение. Это стало кульминацией проявившегося во мне гедонизма. Прославление Бога – высшее и вечное призвание человечества – содержала в себе не отречение от всего того, что я желал, а скорее завершение этого. Мои ранние попытки добиться такого служения Богу, которое бы исключало всякий личный интерес, доказали их внутреннюю противоречивость. Богослужение – это в

первую очередь прославление. А прославляем мы только то, что доставляет нам радость. Не бывает грустного прославления или несчастливой хвалы. Тех, кто пытается прославлять что-то, не находя в этом никакого наслаждения, мы называем лицемерами. Тот факт, что хвала – это логическое завершение наслаждения, и что высшее предназначение человека – до конца вкусить это наслаждение, было, возможно, самым освобождающим открытием, какое я когда-либо делал. Затем я обратился к псалмам и обнаружил, что язык гедонизма пронизывает их буквально повсюду. Поиск наслаждения был не только допустим, но и прямо декларировался как заповедь. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего» – Псалом 36. Псалмопевец стремится к Богу. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому! Когда приду и явлюсь перед лице Божье» – Псалом 41. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» – Псалом 62. Мотив жажды имеет свой аналог, доставляющий наслаждение, когда псалмопевец говорит, что люди насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их» – Псалом 35. Мне открылось, что Божья благость, представляющая собой настоящую основу для поклонения, это не то, к чему мы уважительно относимся на основании какого-либо равнодушного почтения. Нет, мы должны получать наслаждение от этой благости. «Вкусите и увидите, как благ Господь» – Псалом 33. «Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим» Псалом 118. Льюис говорит, что Бог в псалмах предстает перед нами как тот, кто удовлетворяет все. Его народ не стыдится возвеличивать его за огромную радость, которую он имеет в нем. Псалом 42. Он источник полной и безграничной радости. Полнота радости перед лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Псалом 15. Причина, по которой я пришел к такому убеждению, заключается в том, что я предстаю здесь не в качестве философа-гедониста, а как библейский богослов и пастор, который должен находиться в согласии с божественными заповедями, а Господь заповедал нам любить дела милосердия, а не просто их делать, благотворить с радушием, принять с радостью расхищение имения, находясь в страдании в узах, доброохотно давать, делать нашу радость радостью других, пасти Божье стадо охотно и с усердием, неусыпно печься о душах с радостью. Если вы будете долго размышлять об этих позитивных заповедях, нас ошеломит их нравственное применение. Жизнь в результате этого резко меняется, так как поиск истинной добродетели включает в себя поиск радости, потому что радость – это существенный компонент всякой истинной добродетели. И это очень сильно отличается от того, когда говорят «все то хорошо, что приносит нам счастье».

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы в третий раз говорим о надежде. Тема нашего размышления – надежда сопряжена с будущими обетованиями нашего Господа. Итак, друзья мои, еще раз, пожалуйста, пригласите своих близких, друзей, детей, внуков и послушайте нашу передачу. И мы заканчиваем цикл о этой теме, о надежде. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить о любви.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас любовью Иисуса Христа. Сегодня мы вновь говорим о надежде. Тема нашего сегодняшнего рассуждения – надежда и упование всегда связываются с будущим воздаянием. В третий раз мы уже говорим о надежде. Итак, друзья мои, предлагаю вам место Священного Писания, послание апостола Павла Римлянам, 15 главу, 13 стих. Вот что там написано. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Заметьте, Бог надежды обогащает надеждою. Интересная мысль, не правда ли? Мы надеемся, что когда-то настанет время, мы в вечности получим воздаяние от Него. Не так, как люди мира сего стремятся на земле что-то получить. Не следует нам, верующим людям, стремиться к тому, чтобы нас хвалили здесь. Нам следует стремиться к Вышнему, к Горнему, там, где сидит одесную Бога Иисус Христос, где и для нас место приготовлено. Люди мира сего принимают славу от человеков. Мы не для этого призваны. Люди мира сего из-за этой славы иногда жертвуют многим. Мы не для этого призваны. Люди мира сего иногда даже умирают, получив эту славу. Мы не для этого призваны. Я хочу привести вам пример. В моей молодости мы все знали, и, наверное, люди старшего поколения знали Раджа Капур, который был знаменитым актером. Он был индийским актером, известным по таким кинофильмам, как «Бродяга» или «Господин 420». Радж Капур, когда стал великим, получил потрясение для своего сердца. Он потерял сознание и вскоре скончался после того, как президент Индии вручил ему долгожданную высшую кинематографическую награду страны. Умер от радости. К чему стремился, то и получил. А мы? Мы стремимся в будущее. Первая мысль. Будущность и надежда в руках Бога, а потому наше упование на Него должно быть полным. Апостол Павел больше других пророков, больше других апостолов говорил о надежде христиан. Но если мы смотрим в Ветхий Завет, в книгу Иеремию, 31 главу, то можем читать следующее. «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, и есть надежда для будущности твоей, говорит Господь». Уже тогда Господу очень интересно было, чтобы Иеремия, как и другие пророки, имели упование на Него, чтобы они не очень плакали, чтобы удерживали голос свой от рыдания и глаза свои не наполняли слезами, потому что есть надежда для будущности. Так говорит Господь. Это звучит как обетование Бога. Есть надежда для будущности твоей, говорит нам Слово Божие и сегодня. Святые пророки всегда знали истину. Тот, кто ищет исполнение воли Господа, не будет лишен милости Его, не будет лишен обетований, мира и благословений. Всегда у него будет на вооружении надежда. И в притчах 23 главе мы читаем. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. И потому все упование наше на Господа нашего, потому что Он не обманывал никого никогда, ибо Он сама истина. Он планирует жизнь нашу, Он осуществляет и историю нашу». Иеремии, если мы читаем в 29 главе, встречаем такие слова. «Ибо только я, — говорит Господь, — только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Имею намерение дать вам будущность и надежду».
Когда известен план, когда известна вся программа, тогда легко совершать все дело. Когда ясна будущность, спокойна и надежда. Тот, кто не соглашается с Божьими намерениями, всегда заблуждается и погибает, если человек, конечно, не раскается. Одна мать всегда молилась и плакала перед Богом с жалобой, что ее дочь не хочет идти с ней в собрание. Жестокая дочь отвечала: «Мама, мне нужно устраивать свое будущее без твоей церкви, без твоего слова. Я сама знаю, что мне делать». И вот однажды она встретила в автобусе молодого красивого курсанта и влюбилась в него, и ушла из дома. Как ни плакала мать, она не послушала. Через некоторое время он обманул ее, надругался над ней, над ее любовью. И после такого, в кавычках, короткого счастья, она в слезах возвратилась домой, а потом и пришла в церкви. И люди спрашивали ее, говорили: «Ну что, набегалась?» Все осуждали ее, знали, сколько мать перетерпела, но мать прощала. Лишь одна мать, да и Христос тоже не отвернулись от нее, потому что и для матери, и для него она была живая душа, и для этой живой души было приготовлено будущее. Да, у этой девушки все-таки осталась будущность и надежда. О, как непонятно и как велика Божья любовь к нам, грешникам! Нас, грешных людей, прощает Он, не вспоминает грехи наши, забрасывает наши грехи за хребет, топит в глубине морской и не разрешает ни альпинистам по горам лазить и искать грехи наши, ни водолазам, чтобы найти из глубины морской наше позорище. Он прощает. Приходящего ко мне, Христос говорит, не изгоню вон. Он приглашает и говорит: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Заметьте, не поодиночке, не просто кто-то приди, не приди, а придите ко мне все, потому что все труждаются, все обременены грехом. Савл был гонителем церкви, но Бог приготовил ему будущность апостола даже тогда, когда он и не предполагал. Он дал ему светлую надежду, дал ему спасение, дал ему великое будущее. Вторая мысль. Отвергающие любовь Божию сжигают за собой мосты надежды на возвращение, подлежат осуждению, лишаются всех обетований и будущности, и надежды от Господа. Святой пророк Иеремия боль души передает через свою книгу в 6 главе, и мы читаем такие слова. «От малого до большого каждый из них, то есть из народа, предан корысти, от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато пойдут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». И вот я читаю 16 стих и ниже этой главы. 6 глава Иеремии. «Так, — говорит Господь, — остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Как это похоже на слова Христа, который говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, и найдете покой душам вашим». Что же мы читаем ниже? «Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать». Итак, как резюме, Господь говорит: «Итак, слушайте, народы, и знайте, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой
отвергли. Какое печальное место. Но какую святую истину говорил Господь народу своему. Остановитесь, рассмотрите, расспросите и идите. Но они сказали, не пойдем и не будем слушать. За грех отвержения и непослушания народ, некогда Божий народ, пошел на истребление. О, грешники, как они не понимают истины того, что говорит Господь им. Они ищут счастье в чем-то, в богатстве, в какой-то славе, в каком-то грешном состоянии. Но никогда не будет там счастья, никогда не будет там радости, никогда не будет удовлетворения. Потому что грех несет смерть. Три человека копали ямы и нашли клад. Когда они открыли ящик, то увидели много золота, и это золото возбудило алчность каждого из них. Каждый хотел получить большую долю. Двое из них, которые были друзьями, послали третьего в магазин за бутылкой, чтобы обмыть находку. И когда он ходил, они решили наброситься на него, на товарища своего, и убить его, а клад разделить на двоих. Но и третий тоже был не глуп. Он не хотел делиться со своими друзьями. Сам хотел завладеть кладом. Он купил бутылку спиртного, отлил часть оттуда и влил на освободившееся место сильный яд, чтобы отравить своих товарищей. Когда он вернулся, двое других, как и соглашались, восстали на него и убили его. Затем, успокоившись, обрадовавшись, теперь мы поделим богатство на двоих, сели и распили эту бутылку. И отравились. Оклад? Оклад остался лежать там, пока его не нашел другой человек. Грех порождает смерть. Так делает дьявол, обманывая людей, лишая людей будущности и надежды. Почему? Потому что он видит этих людей. Они отвергли Бога. Они сожгли за собою мосты, чтобы не возвратиться к Нему. Третья мысль. Надежда и упование всегда связаны с ожиданием исполнения Божьих обетований. Необходимо каждому из нас упражняться в благочестии, ибо благочестивый перед Богом и боящийся Его приятен Ему. Так как приятен был Корнилий, который получил ответ на свою молитву, потому что Петр был послан к нему. Корнилий молился, надеялся и ожидал. И Петр пришел. Пришел к нему в дом. И это спасло не только Корнилия, но и весь дом его. Читайте об этом Деяния апостолов, 10 главу. Лично каждый человек должен быть ответственен за свое хождение перед Богом. И Бог в свое время когда-то сам оценит наше благочестие в ожидании Его. Непослушный сын уехал учиться, но, как всегда, друзья, вечеринки сбили его с пути, его выгнали из института, и он без денег, без средств должен был вернуться домой. Он сообщил своей маме, потому что боялся отца, и говорил: «Мама, приготовь папу для встречи со мной». Он получил ответ: «Папа уже давно приготовился, а теперь готовься ты». Какова встреча будет твоя, дорогой друг, когда ты запутался в грехах, когда ты не знаешь пути благочестия, когда ты ходишь там, где тебе не следовало бы пребывать? Как ты встретишься со своим Отцом Небесным? Будешь ли ты склонять голову перед Ним или будешь в гордыне оправдывать свое поведение? О да, запутавшиеся в грехах люди всегда лишаются благочестия, а потому для них чужд голос Христа, для них нет будущности, для них нет надежды, потому что они живут без Бога. Рассказывает, что однажды богатый дворянин пиршествовал со своими друзьями.
и был очень пьян, когда приехал к нему гонец с серьезным предупреждением от друзей. «Серьезные вещи на завтра, а сегодня пир!» — так он объявил и отправил гонца. Он отверг гонца, который был послан с предупреждением. А ночью этот дворянин был убит. Не нужно было, как подумал дворянин, читать письмо столь спешное. А сегодня, друзья мои, сегодня это спешное письмо лежит у нас на столах, и оно называется «Евангелие спасения». Читаем ли мы его, когда приходит к нам гонец? Говорим ли мы Господу: «Я хочу слушать голос Твой», или, может быть, мы откладываем это на потом? Дворянин был убит, хотя спасение было у него в руках. Надежда и упование на Господа благочестивых людей всегда полезны. Апостол Павел в первом послании Тимофею, 4 главе, пишет, что телесное упражнение мало полезно, а вот благочестие на все полезно. Благочестие на все полезно, заметьте, имея обетование жизни настоящей и будущей. И он продолжает говорить: «Слово сие верно и всякого приятия достойно». Это значит и я, и ты, и третий, и четвертый, все удостоены этого слова. И мы должны с глубоким вниманием изучать его. «И мы для того и трудимся, — говорит он, — и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, наипаче верных». Страдалец Иов когда-то выразился такими словами, о чем мы можем читать в 19 главе. Несмотря на страшную боль, на тяжелые испытания, он говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я в одни моей плоти узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого увидеть Его, истаивает сердце мое в груди моей. Я узрю Его сам. Мои глаза, а не глаза другого увидят Его». Вот как уповал, как молился этот святой человек. А ведь он жил без закона. Он был современником Авраама. Еще тогда не было написанное слово, но он имел богобоязненное сердце, и Господь отметил его. Даже он когда-то говорил дьяволу: «Видел ли ты, когда ты ходил по земле, видел ли ты раба моего Иова? Он был непорочен». Да, высоко оценил Господь непорочность Иова. И мы ожидаем светлой вечности. Бог когда-то исполнит свое обетование, потому что нам есть и надежда, и будущность. Итак, четвертая мысль. Ожидание грядущей вечности со Христом укрепляет душу нашу, укрепляет и надежду нашу, наше упование на будущее. Псалмопевец говорит в 124-м псалме: «Надеющийся на Господа пребывает вовек», то есть всегда. Не просто в свой жизненный век, всегда, вечно. Это хорошее обетование для нас. И римлянам апостол Павел пишет в 5 главе: «Мы хвалимся надеждою славы Божьей, мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности что? От опытности – надежда, а надежда не постыжает». Мы ждем этой светлой вечности. Мы надеемся, что Бог исполнит слово свое. Однако и сегодня много людей не верят в обетование Господа нашего Иисуса Христа. А Петр говорит нам следующее: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». И дальше идет объяснение: «Думающие так не знают,
что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню в день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать, ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и возгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Это живое Слово Божие. Никак не должны мы сомневаться, что Господь однажды совершит то, о чем Он сказал. Многие люди ожидают Его явления, ожидают Его воспасения. Когда-то один умирающий отец говорил сыну своему: «Сын мой, я всю жизнь ждал Его приход, но жизнь моя так коротка, а он замедлил, и я умираю. Теперь жди его ты с надеждою, с упованием на будущее». Так, умирая, отец говорил сыну своему, так должны мы учить своих, которые близки и дороги нам. Если даже Господь придет и через год, и кого-то, может быть, завтра Господь возьмет, скажите эти слова детям своим, внукам своим, чтобы они знали. Господь не обманет. Нет, нет. Господь может прийти и сегодня, Господь может прийти и позже, но важно, чтобы мы Его ожидали. Ожидали Его воспасения. Слава за все Господу. Как я уже говорил, мы рассуждали, у нас было 5 бесед о вере, и вот 3 беседы о надежде. И в будущем, если Господь позволит, мы будем говорить о любви. А теперь пребывает сии три, как мы читали. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня с утра Ирина, предварительно посоветовавшись с Павлом, отправилась за Петром Ивановичем, который после продолжительного лечения только что выписался из больницы. Пока Ирина отсутствовала, младшие затеяли в доме уборку, и к приходу Ирины и Петра Ивановича дети успели заправить свои постели, подмести пол и стереть пыль.
1: Слушай, Максим, а если нам еще и окна вымыть, а?
2: Да нет, Ю, мы, пожалуй, с этим делом не справимся без мамы.
1: Да чего мы не справимся-то? Воды в таз нальем, старое полотенце на тряпке разорвем и вперед.
3: Но мы не достанем до верха.
2: Да, что мы, половину окна вымоем, а половина останется? Да их же все ватой протыкали и бумагой заклеивали. Все же отклеится.
1: Вообще-то да. Ну ладно, давайте только подоконники протрем.
2: И цветы польем.
1: Эх, если бы еще потолок побелить. Я знаю, где у мамы звездка стоит.
3: Ты что?
2: Это же для сада звездка. Деревья подбеливать.
1: И ничего, что для сада. Я видел, как белят. Водой и звездку развести, в пылесос налить день и потолок белый.
2: Нет, Юра, давай не будем ничего придумывать больше. Потолки у нас и так белые. Мы же совсем недавно в эту квартиру въехали.
1: Ну ладно, не хочешь, не будем. Давай закругляться. А то мама с дедушкой скоро придут.
2: Складывайте вот сюда ведро, тряпки. Я все унесу.
1: И швабру, и веник. Давай я помогу тебе.
4: Как у нас красиво. Мама придет и скажет: ой, какие вы молодцы.
1: Только не будем зазнаваться, Илюша. Подумаешь, пол подмели. До кровати застелили. Вот если бы ему потолок побелили, вот это было бы да.
4: Ой, слышишь ты? Кто-то ключом открывает дверь.
2: Это, наверное, мама с дедушкой пришли.
1: О, не жаль.
5: Проходите, Петр Иванович.
6: Спасибо.
5: Раздевайтесь.
6: Да.
5: Значит, можно сюда поесть.
6: Ага. Хорошо.
5: Давайте я помогу.
6: Пожалуйста, спасибо.
5: О, да у нас полный порядок. Ну как, дети? Справились без нас хорошо. Молодцы. А чего это вы смеетесь, а?
2: Потому что мы знали, что ты так скажешь.
5: Ну и хорошо, что знали.
6: Да, действительно молодцы. Помощником и растете. Ну, здравствуйте, милые, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дедушка.
1: Здравствуйте,
6: дедушка. Какие вы хорошенькие. Да растете, как хорошо. Маме помогаете, дедушке, все это. Ой, благослови вас Господь.
1: Идите, садитесь сюда, дедушка.
6: Спасибо, Юрочка, спасибо. Как хорошо посидеть здесь.
1: Дедушка, наконец-то ты к нам пришел.
6: Да, пришел, слава Богу. А что, вы соскучились, наверное?
2: Очень-очень соскучились, дедушка.
6: Вон как.
1: Дедушка, ты уже больше не болеешь?
6: Да вроде не болею, слава Богу. А то уж совсем думал к Господу собираться.
1: Дедушка, ну пожалуйста, не торопись, а? Там целую вечность тебе придется жить. А с нами еще немножко поживи. Хорошо?
6: Хорошо. Но это, видишь, Юра, от нашего желания не зависит. Да и устал я уже здесь, загостевался. Верно, пора уже и домой.
2: А разве ты сейчас не дома, дедушка?
6: Нет, не дома, Максим. Человек на земле только временный гость.
5: Это так. А настоящий вечный дом у верующего человека на небе, где он будет жить вместе с Господом Иисусом Христом.
1: А когда мы с Максимом туда придем, мы каждый день будем там видеться с Иисусом.
5: Конечно, Юра. Ведь ты же не однажды слышал, что Иисус очень любит маленьких детей.
1: Так я же большим и старым буду, когда туда соберусь, как дедушка.
6: Может быть и так, а может быть и по-другому. Мы не знаем, когда именно Христос придет за каждым из нас.
5: И независимо от возраста, Юра, каждому верующему человеку там будет очень хорошо.
4: А неверующему?
6: А неверующему будет не сладко, ведь Бог взыщет с него за его неверие.
1: О, хорошо бы нам всем вместе туда прийти. Раз и там.
5: Да, Юра, было бы прекрасно всем вместе на небо подняться. Может быть, так и будет. Ведь Христос обещает своих именно так и взять. Раз, и все будем в небе. Поэтому Он и предупреждает нас о последнем времени. Чтобы все мы держали светильники свои зажженными.
1: Какие светильники?
6: А это наши сердца, Юра. Бог советует нам держать их всегда открытыми для Него и готовыми к встрече с Ним.
1: Ой, не завидую я неверующим. Ох, и трудно им там будет.
5: Это правильно, Юра.
1: И соврать ничего нельзя будет. Бог им скажет. Вы не любили Иисуса Христа, нет? Тогда отойдите от меня, знать вас не хочу. Вот как он им скажет.
6: А что, наверное, так и скажет.
1: А знаешь что, дедушка?
6: Ну?
1: Мы с ребятами будем молиться, чтобы Иисус тебе разрешил подождать всех нас.
6: О, это приятно.
1: А то без тебя нам так скучно будет здесь, дедушка. Ведь правда, Максим, будем за это молиться?
4: Обязательно будем. И тогда Иисус подождет.
6: Ах, вы мои дорогие.
1: Мы всегда будем за тебя, Иисус, молиться. А Иисус разрешит тебе еще с нами побыть хоть немножко. Вот увидишь, правда, мама?
5: Ну, конечно, дети, конечно.
4: Дедушка, ты будешь теперь у нас жить, да?
6: Да, может, и поживу с недельку.
4: Поживи, дедушка!
5: Если, дети, вы не будете ему особенно надоедать.
6: Да что ты, Иринушка, я по них так наскучался там в больнице, что готов с ними хоть с горки кататься.
5: Ну, это был бы большой риск.
1: Ура, дедушка с нами кататься будет!
4: Ой, как весело!
1: Дедушка, покатаешь меня на санках?
4: Юра, ну что ты говоришь? Дедушка ведь только что из больницы пришел.
1: Нам надо беречь дедушку. Ну ладно, мы, дедушка, сами будем с горки кататься. А ты нам историю будешь интересной рассказывать. Ладно?
6: Ладно.
4: Как ты маленький был.
6: Да не мастер я рассказывать. Ну уж как получится.
1: Да у тебя всегда так интересно получается.
5: Дедушка, вы поговорите с детьми, а я вам сейчас... Чай приготовлю, да варенье баночку открою.
6: Спасибо.
1: Малина вам, мам?
5: Да нет, варенье из малины мы будем беречь, если кто вдруг заболеет.
6: Оно хорошо простуду лечит.
5: А сегодня, Юрочка, будем пить чай с абрикосовым вареньем. Оно тоже вкусное.
1: Да, мне абрикосовое уже надоело.
5: Ух ты как.
1: Скорее бы заболеть.
5: Юра, что ты говоришь?
1: Я бы тогда одним малиновым вареньем лечился бы.
5: Во-первых, Юра, ты опять неправильно говоришь. Не малиновое, а варенье из малины. А во-вторых, ох и сладкоежка ты у нас, весь-весь в люду. А варенье из абрикос тоже очень вкусное, поэтому будь доволен.
6: И тоже полезные. А тепло у вас, уютно.
5: Батареи греют хорошо. И окна мы хорошо утеплили.
6: И зима, слава Богу, не очень холодная. Проживем.
5: Конечно, проживем. Господь посылает нам все необходимое. Ну ладно, оставайтесь, а я пойду на кухню. Оладыши к чаю попробую испечь. Вчера муки удалось немного купить.
4: Оладушки с вареньем, ой, как хорошо.
7: Дедушка, а папа вчера читал в газете про голод, про то, что у нас начался голод.
4: Представляешь, как нам тяжело жить?
6: Я-то хорошо представляю, что такое голод. А вот вы, думаю, вы этого еще не знаете.
4: Ну как не знаем, как не знаем? Мама уходит в очередь за молоком, чуть свет.
7: А вчера ей совсем молока не досталось, только творожка немножко принесла и сметаны.
4: И нам пришлось кушать только творог со сметаной и сахаром. Вот.
6: Творог со сметаной, да еще с сахаром? Вот так голод.
2: Да еще же кашу мама сварила.
4: Ну и что, молока-то все равно не было?
6: Какие вы бедные. Творог с сахаром едите, да еще и с хлебом. И это все голодом называете?
4: Дедушка, да хлеб-то черный. Раньше, говорят, в магазине булки никто не брал. А сейчас почти только черный хлеб. Надоело прямо.
6: Ну, во-первых, не черный, а ржаной. А во-вторых, какой же это голод, когда хлеб на столе в избытке? И вот мама даже оладочки с вареньем стряпает.
4: Ну, булок же нет.
6: Подумаешь, булки. Да разве ты выходишь из-за стола голодным? Нет, дети. Голод – это когда хотя бы корочку от хлеба съел, да ее ведь нет. Вот бывало в войну, я мальчишкой, свой кожаный ремень жевал, чтобы есть так не хотелось. А по весне, когда растает снег, если на картофельном поле несколько прошлогодних мерзлых, полузгнивших картофелей найдешь, и то уже не считая себя голодным. Вот что такое голод, дети. А хлеб мы пекли из лебеды.
4: А что такое лебеда?
6: А это такая горькая трава.
8: Горькая?
6: Да, и хлеб из ее получался горьким. И действительно черным, как уголь.
4: Да как же вы его ели?
6: Ели, Юрочка, и благодарили за него нашего Бога. Потому что действительно были голодны.
7: А в газете говорят, если будут сильные морозы, то мы все замерзнем. Потому что батареи нагреваться не будут.
4: И электричества не будет.
9: И будет голод.
4: Вот ты только представь, дедушка.
6: И представлять не собираюсь. Я ведь верующий. А Библия мне прямо говорит, что Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться.
4: А если будет мороз сильный?
6: Так ведь ты же не раздет, и пальто у тебя есть теплое, и куртка. А в нашей семье были одни валенки на всех.

0: кактус есть. Просто ужас!
1: А вы знаете, дети, есть в Святом Писании такой стишок, который может исцелить нас от всех наших чрезмерных желаний.
2: Какой, дедушка?
0: Дедушка, я принесу папину Библию.
3: И ты нам прочтешь. Я тоже хочу исцелиться, чтобы не очень хотеть сладкого. Еще когда его нет.
1: Не надо, Юрочка, не ищи. Я на память скажу вам. И вам его нужно обязательно выучить наизусть. Вот послушайте, что нам советует апостол Павел в послании к евреям. «Довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник и не убоюсь». Ну-ка, Максим, попробуй повторить.
2: «Довольствуйтесь тем, что есть». Дальше не запомнила.
0: А теперь я. И не оставлю тебя, и не покину тебя.
1: Очень хорошо. Повторяйте чаще эти слова и вслух, и шепотом. И Господь вас действительно не оставит и всегда придет на помощь.
0: Дедушка,
1: да?
0: Ведь Бог высоко-высоко на небе, а мы здесь.
2: Ну и что? Ты же слышал ведь уже, что для Бога нет ничего невозможного.
0: Слышал. А как это все выглядит на практике?
1: На практике? А вот так. Не достала ваша мама молока, зато ей достался творог. А вчера, как она догадалась, что именно в том магазине, куда она пошла, будут продавать муку? Это Бог ей Святым Духом подсказал, где можно купить.
0: А если мука скоро кончится?
1: Значит, Господь пошлет вам что-нибудь еще, и вы не будете нуждаться.
0: Слава Богу, что у нас есть такой Бог.
1: Да, это правильно. Действительно, слава Богу за то, что Он у нас есть.
2: Дедушка, а мы выучили наизусть хорошие стихи.
0: Об Иисусе Христе.
2: Хочешь, мы тебе их расскажем?
1: Конечно, хочу. Расскажите.
2: Сейчас. Илюша, начинай ты. Потом Юра. А потом я. Ну, давай, не стесняйся, ты ведь уже рассказывал их в собрании.
4: Нет, я не буду, у меня не получается.
0: Ладно, я расскажу из-за него и за себя. Слушайте.
1: Ну, давай, рассказывай.
0: Пусть я сегодня слаб и мал, но это ничего. Христос детей благословлял. Люблю за то его. Он даже взрослым говорил: детьми вам надо быть. Он даст мне роста, даст мне сил, научит всех любить.
2: Есть крылья у птицы, у речки разливы, есть запах чудесный роз. Я самый богатый, я самый счастливый. Живет в моем сердце Христос.
1: Ай, да молодцы, ничего не скажешь.
5: Дедушка, дети, оладьи готовы. Где вы будете есть, в столовой или на кухне?
1: А давайте-ка пойдем на кухню. Она у вас новой планировки, просторная. И маму избавим от лишних хлопот.
0: Давайте. Дедушка, а ты нам еще что-нибудь расскажешь?
2: Про тебя, когда ты был маленький.
0: Ты ведь был маленький, как и мы.
1: Был, конечно, Юра. Только это было так давно, что я уже почти что забыл про это.
4: А ты вспомни.
1: Придется вспомнить, Илюша. Ну, пойдемте к маме на кухню сейчас.
5: Вы здесь решили почаёмничать? Вот и хорошо. Давайте-ка к столу. Давайте. У меня все готово. Садись сюда, Юра. Садись. Садись, дедушка.
2: Ой, какая гора оладьев!
0: Чур, я буду молиться.
5: Ну, молись, Юра.
0: Благодарю тебя, дорогой Иисус, за то, что ты дал нам муки. И за то, что у мамы оладушки не подгорели, а получились румяные-румяные. И еще, Иисус, даже если бы не было на столе таких вкусных оладушков, мы все равно любим и благодарим тебя.
2: А если будет даже еще хуже, мы...

0: все равно не убоимся, потому что ты всегда обещал быть с нами и помочь нам.
1: И никогда-никогда не будем капризничать, даже если не будет конфеток,
2: шоколадных,
1: даже карамелек. И всем-всем будем довольны. Аминь.
3: Аминь. Аминь.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Поскольку Бог является создателем и хранителем всего, Он имеет право поступать с делом рук своих так, как Ему угодно. Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Вседержавная и неограниченная власть Бога является неизбежным следствием Его всемогущества, а также того факта, что Он есть источник всего и Его хранитель. А даже если бы это было не так, то абсолютная власть принадлежала бы Богу в силу Его бесконечного превосходного характера. Он лучший среди лучших. Он не может ошибаться, так как совершенен в мудрости. Он не захочет ошибаться, потому что совершенен в святости. Он не может поступить несправедливо, потому что совершенен в праведности. Он действует в соответствии с принципами добра, потому что он по природе своей – любовь. Поэтому он лучше, чем кто-либо другой подходит для того, чтобы править. Не говорите мне о творении, которое управляет само собой. Это хаос. Не рассказывайте мне о республике всего существующего, где власть принадлежит ее гражданам. Все создания, вместе взятые, объединив свою мудрость и благость, хотя скорее они объединят свое безумие и нечестие, и я повторяю, все они с их самыми превосходными знаниями, суждениями и любовью не могут сравниться с великим Богом, чье имя есть святость, чья сущность есть любовь, которому принадлежит вся власть и которая обладает совершенной мудростью. Пусть правит Он, ибо Его бытие бесконечно превосходит наше. Если бы даже Он и не правил в действительности, то все мудрые люди отдали бы свои голоса за Господа Яхве, чтобы Он был абсолютным монархом вселенной. И если бы он не был царем царствующих и Господом господствующих, делая так, как ему угодно среди небесного воинства и жителей нижних миров, то мудрость потребовала бы, чтобы его вознесли на высокий престол. А поскольку человек согрешил, то появляется еще одна причина, а вернее еще одна область для действия абсолютной власти Бога. На правах творения люди и прочие создания могли бы предъявить Творцу какие-то требования. По крайней мере, мы имели бы право рассчитывать на то, что нам не будет причиняться беспричинная боль, что нас ввергнут безо всяких объяснений в страдания. Я не осмеливаюсь судить Господа, но все же считаю, что Его благость не позволила бы Ему сотворить человека и просто так осудить на мучение. Справедливость требует, чтобы наказание не было там, где нет греха. Но человек потерял свои права сотворенного существа. Если они у него и были, то он променял их на грех. Наши прародители согрешили, и мы, их дети, лишили себя гражданских прав, выступив против нашего законного господина и властителя. Гнев и наказание – это все, что мы можем требовать для себя от Бога. Больше Он нам ничего не должен. Если бы Он воздал нам по заслугам, то у нас не было бы больше возможности молиться. Мы больше не смогли бы дышать воздухом милости. Творение, представ пред своим Творцом, отныне должно молчать, не смея предъявлять никаких требований. У него нет ни на что прав. Если Господу будет угодно помиловать, Он помилует. А если не помилует, то кто станет привлекать его к ответу? Разве я не властен в своем делать, что хочу? Будет дан достойный ответ на все подобные претензии. Ибо человек сам осудил себя грехом и не может опротестовать приговор Всевышнего. Человек занимает положение осужденного преступника, у которого есть только одно право — быть доставленным на место казни и получить должное за свои преступления. Поэтому, какие бы мнения ни высказывались по поводу абсолютной власти Бога над человечеством, как таковым, не может быть и не будет двух мнений об абсолютной власти Бога над бунтарями, которые грехом обрекли себя на вечную погибель и полностью потеряли право на помилование, а тем более на любовь оскорбленного Творца. Как бы то ни было, согласны мы с учением о всевластии Бога или нет, это не имеет никакого значения для Него, ибо Он в действительности всевластен. По праву Он должен обладать вседержавной властью. Фактически Он ею и обладает. Это факт, который нам просто необходимо признать. Бог поступает исключительно по своему усмотрению, раздавая благодать. Когда наш Спаситель говорил об этом, то привел пример из Ветхого Завета. Во времена пророка Илии было много вдов в Израиле, но ни к одной из них Илия не был послан, а только к сарептской вдове в Сидоне. Вот вам пример избрания. Илия не послан к израильской вдове, чтобы она накормила его, а он ее, а отправлен к бедной язычнице, жившей в другой стране, и именно ей достались благословения, связанные с пребыванием в ее доме Божьего пророка. И снова наш Спаситель говорит: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина, который вовсе не был израильтянином, а поклонялся в капище бога Риммона». Посмотрите, каких странных людей различающая благодать находит для того, чтобы им была оказана милость. И хотя наш Спаситель привел только эти два примера, их было достаточно, чтобы пояснить свою мысль. На самом деле можно привести тысячи подобных примеров. Посмотрите на человека и на падших ангелов. Почему падшие ангелы осуждены на вечный огонь и содержатся в цепях тьмы для последнего дня? У ангелов нет спасителя. За сатану не была пролита святая кровь. Люцифер пал и пал навсегда, потеряв всякую надежду. Бог не дал благодати этим более благородным духам, а человек, который ниже ангелов, обрел божественное искупление. Какая глубина! Это самый очевидный и неоспоримый пример проявления абсолютного права Бога поступать так, как ему угодно. Посмотрите на народы земли. Почему Евангелие сегодня обращено к англичанам? Мы совершили множество беззаконий. Я даже осмелюсь утверждать, что на нашей совести столько же политических преступлений, сколько было совершено в других государствах. У нас уже появилась предрасположенность ко всем англичанам. Но если мы обратимся к своей истории, то, будучи честными, обнаружим и в прошлом, и в настоящем факты, позорящие нашу нацию. Не говоря уже о нашем варварстве в Японии, об уничтожении аборигенов Новой Зеландии и жителей Южной Африки, нас должно заставить покраснеть одно упоминание о китайском опиумном пути. Но нам милостиво посланы Евангелие, и, наверное, ни один другой народ не обладает им в такой мере, как наш. Правда, в Пруссии и Голландии тоже можно услышать слово. В Швеции и Дании также горит светильник истины, но его свет едва пробивается сквозь тьму, в то время как в нашей стране, отчасти благодаря религиозной свободе, Отчасти благодаря недавнему пробуждению солнце Евангелия сияет ярко, и люди радуются дневному свету. Почему? Почему благодать не послана японцам? Почему Евангелие не проповедуется жителям Центральной Африки? Почему истина Божья не открыта в соборе Сантьяго? Почему там властвует невежество и ритуальный маскарад, который бесчестит и обманщиков, и обманутых? Почему там разложен огонь современного Тофета? Почему Рим сегодня является престолом зверя, а не Иисуса Христа? Я не могу ответить на эти вопросы, но, несмотря на это, факт остается фактом. Нет сомнений в том, что божественное всевластие, пройдя мимо других народов, водрузило свой флаг над англосаксами, чтобы они стали, подобно древним иудеям, хранителями божественной истины и фаворитами божественной благодати. Нет необходимости продолжать приводить примеры избрания целых народов. Идея избрания также ясна в жизни отдельных людей. Подумайте о самих себе, дорогие друзья, и вы убедитесь в истинности моих слов. Если вы хотя бы что-нибудь знаете о своем сердце, если вы смогли по достоинству оценить свой характер, если вы серьезно задумывались о своем положении пред Всевышним, то вечная любовь и благость Бога к вам должны вызвать у вас немедленный отклик. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Ради милости Твоей, ради истины Твоей. Братья, мир полон примеров Божьего всевластия, ибо каждый обращенный человек свидетельствует об абсолютном господстве Бога над людьми. Когда грешник обеспокоен состоянием своей души, то ему не следует сосредотачивать свое внимание на вопросе избрания. Когда человек думает о том, как избавиться от грядущего гнева и достичь небес, тогда его первой, второй и заключительной мыслью должен быть крест Христов. Будучи пробужденным грешником, я должен в гораздо большей степени интересоваться его прямыми повелениями, нежели его тайными замыслами. Если человек говорит: «Бог повелевает всем людям покаяться, но я не буду каяться, потому что не знаю, избран я или нет», то он поступает не только глупо, но и нечестиво. Неразумие его очевидно. Я знаю, что хлеб сам по себе не может напитать тело, ибо не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Насыщение хлебом зависит от решения Бога. Если ему угодно, хлеб придаст мне сил. Но он также может предназначить мне подавиться хлебом, от чего я умру. Так неужели я должен, испытывая голод, засунуть руки в карманы, отказываясь брать хлеб, имеющийся у меня в изобилии, из-за того, что я не знаю, постановил Бог напитать меня этим хлебом или нет? Если я так сделаю, значит, я, мягко говоря, умалишенный человек. А если я в своем уме и доведу себя до смерти под этим предлогом, тогда меня надо похоронить, как хоронят самоубийц, вне кладбища. У меня нет абсолютной уверенности в том, что следующим летом на моем поле будет урожай. Если Бог не определил пшенице вырасти и вызреть, все мои страдания будут напрасны. В земле живут черви, в небе птицы, ветер приносит саранчу, зной может сменить мороз, все это угрожает моему будущему урожаю. Я могу потерять все, до последнего зернышка. Так неужели я буду держать свою землю вечно под паром из-за того, что не знаю, принял Бог решение в пользу урожая или нет? Если в результате этого я стану банкротом, Не смогу платить за аренду, если сорняки на поле будут расти все выше и выше. Если, наконец, землевладельцы лишат меня права на аренду, то люди скажут, это послужит ему уроком. Потому что я поступал как последний глупец, уделяя тайным замыслам Бога столько внимания, что забыл о своих обязанностях. Еще пример. Я заболел. Ко мне приходит врач и выписывает лекарство. И хотя оно помогло уже очень многим людям, я не уверен, что оно поможет мне. Потому что, если Бог определил, что я умру, то сколько бы лекарств я ни принимал, мне ничего не поможет. У меня на руке гангрена, но я не соглашаюсь на ампутацию, потому что не знаю, определил мне Бог умереть от гангрены или от чего-то другого. Но кто, кроме абсолютно ненормального человека, станет так рассуждать? Когда я привожу вам эти примеры, вы соглашаетесь со мной, не правда? Никто так не рассуждает, потому что это абсурд, говорите вы. Конечно, вряд ли можно найти таких людей. Даже когда речь заходит о духовном, никто так не рассуждает. Человек, конечно, может сказать, «Я не хочу верить во Христа, потому что не знаю, избран я или нет». Но это совершенная глупость. Один из методов — заглушить голос совести, за которым кроется предположение, что плохой предлог лучше, чем его отсутствие, что глупый довод предпочтительнее молчаливого признания своей неправоты. Но поскольку люди в соответствии с Писанием знают, что помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего, то используют эти доводы в качестве оправдания своего неверия в Господа Иисуса Христа. Я обращаюсь к тем, кто так думает, и с помощью Святого Духа хочу убедить их, что учение о всевластии Бога, если понято правильно, не может оттолкнуть от Христа. Перед тем, как я перейду к основной теме моей беседы, позвольте мне дать ответ на распространенное неправильное представление относительно учения об избрании. Нам важно начать с точного определения сути этого учения. Наши оппоненты часто говорят так. Представьте себе, что отец обрек некоторых своих детей на бедственное существование, а жизнь других сделал счастливой, поступая при этом совершенно произвольно. Справедлив и праведен ли такой отец? Разве его поступок не является отвратительным? На это я отвечу следующим образом. Конечно. Действия такого человека достойны самого сурового осуждения. Но мы ни в коем случае не должны думать, что судья всей земли может так поступать. Данным примером нельзя иллюстрировать избрание, и он настолько же далек от истины, как тьма от света. Греховный человек ничем не напоминает невинного, заслуживающего любовь отца ребенка, а Бог не отец-самодур. Я приведу другой пример, который не только ближе к истине, но представляет ситуацию такой, какой она есть на самом деле. Несколько преступников, совершивших тяжелейшие, отвратительнейшие злодеяния, справедливо осуждены на смерть. И они должны умереть, если только король не воспользуется своим правом даровать помилование. Если по благим и веским причинам, известным только ему одному, король решит помиловать нескольких осужденных на смерть преступников, а остальных отдать в руки правосудия, то можно ли обвинить его в жестокости или несправедливости? Если правосудие в большей мере будет удовлетворено прощением некоторых, нежели их казнью, и одновременно наказание остальных будет подчеркивать справедливость судьи, то кто станет осуждать его? Никто, за исключением врагов короля и его государства. Задавая вопрос, неужели неправда у Бога, мы неизменно отвечаем «никак». Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Кто решится поставить под сомнение единство небесной милости и справедливости и назовет Бога преступником из-за того, что Он говорит: «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею»? Давайте же непосредственно перейдем к учению об избрании и постараемся показать отсутствие в нем зла, которое так и пытаются приписать ему. Во-первых, начнем с бесспорно верного утверждения о том, что это учение не противоречит ни одной истине Писания. Учение об избрании, что бы люди ни говорили, не лишает человека ни одного утешения, которое он может извлечь из других учений Библии. Те, кто придерживаются теории о свободной воле, говорят следующее. Учение о том, что спасение только от Господа и что Он милует лишь тех, кого хочет, лишает человека утешения, которое в противном случае он мог бы найти в благости Бога. Бог благ, бесконечно благ по своей природе. Бог есть любовь. Он не желает никому смерти, а напротив желает, чтобы все пришли к покаянию. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Наши друзья совершенно верно настаивают на том, что Бог добр ко всем, что Он являет милости свои всему творению, что Господь милостив и долготерпелив, медлен на гнев и щедр на милость. Позвольте мне заверить их, что по этому вопросу у нас никогда не возникнет споров, ибо мы и сами радуемся этой истине. Некоторые из вас слушают меня в течение вот уже 10 лет. Я спрашиваю вас, услышали ли вы когда-нибудь от меня хотя бы одно предложение, противоречащее учению о великой благости Бога? Не утверждал ли я вновь и вновь вселенскую благость Бога, безграничную доброту Всевышнего? Если кто-нибудь, кроме меня, станет проповедовать на слова «Бог есть любовь», то я, раскрывая эту тему, даже если не смогу соперничать с ним в красноречии, постараюсь превзойти его в искренности, решительности, серьезности и открытости. Между всевластием Бога и благостью Бога нет ни тени противоречия. Он обладает абсолютной властью, однако мы можем быть совершенно уверены в том, что Он всегда использует ее, руководствуясь благостью и любовью. Конечно, Он всегда поступает так, как Ему угодно, но Ему неизменно угодны благость и милость. Если сыны человеческие находят утешение в благости Бога, то учение об избрании ни в коем мере не лишает их этого утешения. Однако, обратите внимание на то, что учение об избрании, как обоюдоострый меч, разрубает на куски ложную уверенность в Божьей благости, уверенность, отправляющую людей в ад. Сколько умиравших убаюкивали себя на вечную погибель словами: «Да, я грешник, но Бог же милостив, Бог добр». О, дорогие друзья, давайте помнить, что Бог не только добр, но и справедлив, и что Он не избавит виновных от наказания, если они не найдут убежища в великом искуплении Его Сына Иисуса Христа. Учение об избрании забирает у людей, не заключивших завет с Господом, всякую надежду на милость Бога. Грешник, ты не имеешь права надеяться на доброту Бога, если ты не обратился ко Христу. В богодухновенной книге нет ни одного слова, которое давало хотя бы малейшую надежду человеку, не уверовавшему в Иисуса Христа. Писание говорит, кто не будет веровать, осужден будет. Вдумайтесь в следующие слова, надеющиеся на необещанную милость неба. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И если лишить вас ложной надежды зло, тогда учение об избрании совершает это зло. Но избрание не наносит ни малейшего урона подлинному утешению, проистекающему из правильного представления о Божьей доброте и Его безграничной любви. Немалое утешение отягощенная совесть находит в том, что Бог слышит молитвы. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Если вы попросите о чем-либо Бога во имя Иисуса Христа, вы получите просимое. Но некоторые люди не молятся, потому что вбили себе в голову, они не должны молиться, потому что не знают, избраны Богом или нет. Если вы отказываетесь молиться на этом основании, то пожинать последствия придется вам самим. Всякая душа, искренно ищущая спасение, просящая о Божьей благодати в молитве во имя Иисуса Христа, обретет то, что ищет и о чем просит. И всевластие Бога этому не помеха. Возможно, среди нас есть брат-армянин, который хотел бы встать за эту кафедру и проповедовать об ободряющих словах Бога. «Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня». И мы не только позволили бы ему проповедовать на эту тему, но поддержали бы его в проповеди и, может быть, пошли бы в своих призывах еще дальше, чем он. Я не вижу никакого противоречия между избранием отдельных людей и успехом настойчивой молитвы. Пусть тот, кто хочет, упражняет свой мозг в применении этих двух истин. Мы же будем только удивляться тому, что кто-то может принимать одну из этих и отвергать другую. Я твердо верю, что Господь Бог являет милость тому, кому хочет явить ее. Но я также знаю, что если человек вознес подлинную молитву, то это было дано ему Богом. Что если кто-то ищет спасения, это от Бога. Поэтому, если Бог дал кому искать и молиться, то это свидетельствует об избранности человека. Факт остается фактом. Все ищущие найдут.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Избрание – не помеха для ищущих спасения». До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Говорят, с милым и в шалаше рай. Но отдаваясь любимому, однажды мы узнаем, что он изменяет, что наше доверие жестоко обманто. И жизнь становится адом. Все эти чувства испытывала и героиня нашего рассказа до тех пор, пока ее сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. –

0: Моей целью в жизни было познать Господа. Я стремилась стать похожей на героев книг, которые я читала. Это были люди высоких моральных принципов и очень целеустремленные. Закончив школу, я поступила в университет Орфа в Техасе и отучилась один семестр. Но в связи с нашей бедностью была вынуждена бросить учебу и устроиться на работу. Я зарабатывала на жизнь и постоянно задумывалась о смысле своей жизни на земле. Каким-то шестым чувством я понимала, что в жизни было еще нечто, кроме работы и семьи. Но что? Мне чего-то не хватало в этой рутине, где проходило мое существование. Сменив несколько мест, я подала заявление о приеме на работу стюардессой.
1: Мэри! Мэри, смотри! Мне пришел ответ от авиакомпании!
2: Надеюсь, ответ положительный.
1: Мне предлагают учиться на курсах по подготовке стюардесс в Редондо-Бич, Калифорния.
2: В Калифорнии? О, я бы тоже не отказалась.
1: Мэри, я буду летать, я буду путешествовать, увижу самые разные страны.
2: А как ты доберешься в Калифорнию?
1: Так мне дадут билет в аэропорту.
2: А как мы тут будем одни без тебя? Ты из-за ребенка у нас столько расходов, ведь я не могу работать, пока он маленький, ты же знаешь маму.
0: Я училась на курсах и отсылала домой часть стипендии. После окончания учебы меня направили в Чикаго. Я жила в гостинице возле аэропорта с еще одной стюардессой. Мне очень нравилась моя новая работа. Я имела возможность знакомиться с людьми со всего мира, общаться даже с кинозвездами. Но была и обратная сторона медали.
3: Терри, Терри, поторапливайся, сейчас посадка.
1: Спасибо, сама знаю. Постоянно заказывают что-нибудь в самую последнюю минуту.
3: Давай, давай, садись рядом со мной и пристегни ремень. Ну что, малышка, работа не сахар?
1: Если бы больше платили, то было бы вовсе неплохо.
3: Ты всегда можешь уйти, как Изабель, а потом устроиться в плейбой-клубе, танцевать в кабаре. Она получает, кстати, в 5 раз больше, чем мы здесь.
1: Правда?
3: Да.
1: Так много? Если честно, мне бы пригодились эти денежки.
3: Тебе нужно будет только пройти собеседование, когда мы вернемся, и все.
1: Да меня не возьмут.
3: Ну почему? Ты молодая, хорошенькая.
0: Мы с одной подругой пошли в плейбой-клуб на просмотр. Я была до смерти перепугана и на все 100% уверена, что меня никогда не примут. Но женщина, занятая отбором девушек для работы, пригласила меня прийти на следующей неделе. И меня взяли. Я позвонила сестре Мэри. Она приехала позже, и ее тоже взяли на работу.
4: Привет, красотка!
1: Привет!
4: Подумать только. Меня тоже зовут Терри.
1: Очень приятно, Терри.
4: А как ты думаешь, нас не будут путать из-за одинакового имени? Хотя, если приглядеться, то ведь у меня нет такого пикантного кроличьего хвостика, как у тебя, Цыпка.
1: Что закажете?
4: Мы могли бы встречаться после работы в клубе напротив.
1: Ну ты и шустрый.
4: Ну, а как же иначе с такой очаровательной девушкой, как ты?
1: Я пойду принесу вино и еще подумаю об этом.
2: Ты видела, кого я только что обслуживала? Это был актер, которого мы с тобой видели вчера вечером по телевизору.
1: Меня больше интересует парень за моим столиком. Он предложил встретиться с ним после работы.
2: И ты пойдешь?
1: Не знаю, может быть.
2: Соглашайся, по крайней мере, это лучше, чем читать книжки.
1: Ай, Мэри, ну мне совсем не по вкусу шляться по барам. Жаль, что мне приходится этим заниматься ради заработка.
2: Ну что ты, Терри? Живем ведь только раз!
0: Не прошло и месяца, и я уже была страстно влюблена в Терри. И вскоре мы сняли квартиру на двоих. Мы жили вместе, потому что я любила его. Терри такое положение вполне устраивало. Поскольку я работала вечерами, он мог позволить себе заниматься всем, чем ему нравилось. И через некоторое время я начала подозревать, что он не изменяет.
4: Терри, милая, занеси белье в прачечную по дороге на работу, ладно, киска?
5: Хорошо. Терри! Терри!
4: Да.
5: Что это?
4: Ты о чем?
5: На твоем воротничке помада.
4: Это подружка Джека.
5: Да.
4: Она слишком много выпила и с дуру полезла ко мне целоваться.
5: И ты думаешь, что я этому поверю?
4: Что ты имеешь в виду?
5: Говорят, ты путаешься с другими женщинами.
4: Ой, какие мы сердитые.
5: Терри, ты что, считаешь, что я требую от тебя слишком многого, если прошу не изменять мне?
4: Ты, конечно, очаровательна, когда сердишься, но не перегибай палку.
5: У тебя еще осталась хоть капля совести.
4: Ой, какие мы порядочные, как я погляжу. Поэтому и занимаешься стриптизом, правда?
5: Я терпеть не могу свою работу, ты это знаешь. Я занимаюсь этим только из-за денег.
4: Ты только послушай себя со стороны, Терри. И не задавай мне глупых вопросов о совести.
5: Ну да чего же ты жесток? Жесток и эгоистичен.
6: Терри, ты не могла бы выполнить за меня этот заказ? А то мне нужно на минутку переговорить с Крэгом.
5: И больше ничего не хочешь? Я вам что, постилка у дверей, что ли?
6: Я не понимаю. Прости, Терри, но я бы тоже помогла тебе, если бы ты меня попросила.
5: Но я никогда тебя не прошу, не так ли? Я сама тяну свою лямку.
6: Да что с тобой происходит?
5: Я просто устала от людей, которые меня используют.
6: Да никто тебя не использует, ты что?
5: Ты в этом уверена?
6: Да.
5: Я убеждаюсь, что сейчас каждый думает только о себе.
6: Не знаю, какая муха тебя укусила, но с таким обращением ты себе заработаешь кучу проблем.
5: Терри начал колотить меня, когда я в чем-то ему противоречила. Я чувствовала себя все более и более несчастной и растерянной. Часто плакала, и со мной то и дело случались истерики. В том образе жизни, который мне приходилось вести, я себя чувствовала словно в ловушке, и из-за этого была очень раздражительна со всеми, кто окружал меня. Но что же мне было делать? Как мне было изменить свою жизнь? Мы с Терри жили вместе уже 5 лет, когда его лучший друг женился на красивой, интеллигентной женщине. Мы с ней стали хорошими подругами.
7: Посмотри на этих двоих, Терри. Мой муженек совершенно бесстыжим образом флиртует с этой девчонкой. Он наверняка мне изменяет.
5: Мой тоже. Он встречается с 17-летней. Ты можешь это представить?
7: Как ты узнала?
5: Она сама пришла ко мне. Сказала, что я стою у них поперек дороги.
7: Ты шутишь?
5: Да нет, я чуть не упала. Она мне говорит: Терри любит меня, зачем ты за него цепляешься, если он тебя не любит?
7: И что же ты сделала?
5: Ну, я предложила ей прийти ко мне вечером в 8 часов, когда муж будет дома. И сказала, что тогда мы действительно узнаем о том, кого он на самом деле любит.
7: Ты хочешь устроить ему скандал?
5: Нет, я сказала, что спрячу ее в туалете, а потом спрошу Терри, что он о ней думает. Посмотрим, что он скажет.
7: Неплохо придумано.
5: Сам кашу заварил, пусть сам теперь ее и расхлебывает. Давай быстро заходи в туалет и ни звука. Я оставлю дверь приоткрытой, все.
4: Терри, где ты?
5: Я в гостиной.
4: Терри, я хочу пойти прогуляться с приятелями.
5: С приятелями, говоришь?
4: Угу.
5: Ай, Терри, зачем ты путаешься с этой 17-летней девчонкой? Ты что, действительно любишь ее, как она утверждает?
4: Да, конечно, нет. Да просто эта малышка влюбилась в меня по уши. Вот и все.
5: Ты хочешь сказать, что совершенно ее не любишь?
4: Нет. Я просто не против проводить время вместе. Она же совсем еще ребенок. Ну, Терри, как я могу ее любить? Ты же знаешь, что люблю я тебя.
5: К Как тебе не стыдно? Какой же ты лицемер! Линда, Линда, выходи, пожалуйста. Я очень переживала из-за его неверности. И однажды в полном отчаянии, впервые за 9 лет, я обратилась с молитвой к Иисусу, о котором раньше никогда и не вспоминала. Иисусе, если ты действительно существуешь, помоги мне изменить свою жизнь. Пошли мне мужа, который будет по-настоящему любить меня и будет всегда со мной рядом.
7: Терри, удался тебе твой номер вчера вечером?
5: Знаешь, получилось так, как я и предполагала. Но меня все это ужасно расстроило.
7: Я поражаюсь, как ты можешь его терпеть столько времени.
5: Конни, ты знаешь, очень трудно уйти от того, кого любишь.
7: Да, я это знаю. И все же я решила уйти от Джека.
5: Ты решила уйти от Джека?
7: Да.
5: Неужели?
7: Да, уезжаю в Калифорнию. Поехали вместе и начнем все сначала.
5: Мне кажется, действительно, это единственная для меня возможность освободиться от Терри. Просто собрать вещи и уйти.
7: Тогда собирайся.
5: Мы сложили вещи в мою новую машину и уехали в Калифорнию. Там мы сняли квартиру в Санта-Моника. Тогда я впервые начала принимать наркотики. Некоторое время мы с Конни работали в одном популярном ресторане и встречали там известных деятелей кинопромышленности. Но меня не интересовали легкомысленные свидания и любовные утехи. Кофе будешь?
7: Нет, спасибо. Ты была ужасно груба с тем бедным актером вчера вечером. И я не виню его за то, что он тебя оставил.
5: Да, я знаю. Хуже то, что мне на все это наплевать. Конни, я никак не могу забыть пережитого.
7: Поверь, мне это очень знакомо. Но ты не должна больше мучиться от того, что случилось. Достаточно уже того, что 6 лет твоей жизни потрачены...

0: игнорировал мужчин. Но он был не такой, как другие. Своей преданной и самоотверженной любовью Джерри завоевал мое сердце. Через год после нашей встречи мы поженились. Мы жили в Орегоне. Там мы начали свое дело и вскоре построили собственный дом. Мне казалось, что Бог ответил на мою молитву. Джерри был очень занят на работе, но по выходным он находил время для совместного отдыха. Мы ходили в горы или уезжали на берег океана. Там мы разводили костер, слушали шум прибоя и наслаждались наркотиками.
1: Еще одну сигарету, милая?
0: Нет, уже хватит.
1: Ой, как это помогает мне расслабиться после тяжелой работы.
0: Здесь очень красиво, Джерри, правда?
1: Да.
0: Только ты и я наедине с природой.
1: Да, посмотри. Посмотри, как заходящее солнце отражается в море. Ой, невероятно красиво.
0: Я так счастлива с тобой. Я даже и не думала, что любовь может принести столько радости.
1: О, Терри, ты такая удивительная. Тебя невозможно не любить.
0: Иногда твоя любовь заставляет меня вспомнить о Боге. Особенно, когда мы вдвоем. А вокруг... Вокруг все блистает его красотой.
1: Ты знаешь, я не очень-то разбираюсь в религии, но мне кажется, что без Господа все это не могло бы появиться само собой. Мир слишком сложно и гармонично организован, чтобы быть результатом каких-то случайностей.
0: А ты знаешь, я всю свою жизнь стремилась познать Бога. Познать его лично, так как я знаю тебя, Джерри. Я даже прочитала огромное количество книг о людях, которые пришли к нему. Но мне это до сих пор не удалось. Я все еще в поиске Всевышнего.
1: Если тебе удастся его найти, скажи мне об этом. Я тоже должен его познать.
0: Наш бизнес успешно развивался, и следующие 7 лет мы провели в увлечении своей любовью, которая заставляла нас забыть обо всем на свете. Однажды мы даже отдыхали на Гавайях, но не наша страстная любовь к друг другу, не общее благополучие в жизни не могло заполнить какой-то пустоты в душе. Я хочу сегодня пойти в одно место. Есть возможность присоединиться к группе людей, интересующихся восточной религией. Они собираются по средам, а занятия ведет учитель-гуру из Индии.
1: Тебе это действительно интересно?
0: А почему бы нет? Джерри, я еще никогда не видела настоящего гуру. Ожидая гуру у ашрама, я вспомнила, как долго я мечтала узнать Бога, и у меня из глаз полились слезы. Я не могла ничего с собой поделать и продолжала плакать, даже когда учитель подошел ко мне в своем красном платье.
2: Почему вы плачете? Что-то случилось?
0: Не знаю. Я не могу остановиться.
2: Идите сюда. Прошу вас, садитесь.
0: Спасибо.
2: Расскажите мне о вашей жизни и о том, как вы нас нашли.
0: Знаете, я всегда хотела узнать о Боге. С самого детства. Я даже прочитала массу литературы, но так и не пришла к познанию Господа. Быть может, вы поможете мне в этом.
2: Хорошо. Я дам вам нужную литературу. Вы ознакомитесь, и мы сможем встретиться через несколько дней.
0: Мне не нужно будет приходить на ваше собрание?
2: Нет, это не обязательно.
0: А почему?
2: У вас особый случай. Вы слишком продвинуты. И вам не будет интересно на встречах для начинающих. Я вижу в вас очень большое стремление.

0: стремление к Господу.
1: Как у христианских мистиков?
0: Да. В каждой религии есть люди, которые интуитивно чувствуют Всевышнего.
1: Но мне в молодости говорили, что Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
0: Так говорят даже мой светлейший учитель, но это ничего не значит.
1: При каждой встрече с Гуру я почему-то начинала безудержно плакать. Когда я пришла к нему в третий раз, он усадил меня напротив портрета своего высокочтимого учителя. В тот вечер, когда мы с мужем пошли в кино, случилось нечто странное. У меня начались галлюцинации. Я видела учителя моего гуру так явно, так отчетливо и реально, что это меня до смерти перепугало. После этого случая я больше никогда не приходила к этому гуру. Я не могла ему доверять. Но совершенно неожиданным откровением для меня стало общение с одним из рабочих, занятых в нашем бизнесе.
2: Мисс Генри.
1: Да, я вас слушаю.
2: Не знаю как, но мы получили на одну коробку шифера больше, чем оплатили. Мне кажется, нужно будет сообщить об этом поставщику.
1: Хорошо, хорошо, спасибо, что сказали. Я так и сделаю.
2: Понимаете, не хотелось бы, чтобы какому-то несчастному пришлось лишиться своих денег из-за этой ошибки.
1: Я заметила, что вы, Джон, всегда заботитесь о других. Это редкость в наши дни.
2: А от Господа ничего не утаишь. Поэтому и с людьми нет смысла кривить душой. Божья книга говорит, что мы должны поступать с другими так же, как хотим, чтобы они с нами поступали.
1: Вы очень правильно говорите. А что, вы читаете Библию?
2: Каждый день. Как сказано в псалмах. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
1: Знаете, Джон, я тоже прочитала очень много книг о тех, которые вроде бы знали Бога лично. Вот как вы считаете, это возможно?
2: Конечно, мисс Генри. Иисус — это лучший друг, которого вы могли бы иметь в жизни. Он все знает о вас, от начала и до конца. Вы сможете познать его, читая Библию.
1: Я стала все чаще встречаться с христианами, которые рассказывали о Господе и цитировали Библию. В одну субботу из-за дождя нам пришлось сидеть дома, и Джерри попросил меня почитать что-нибудь из Библии. Я начала с благовествования от Луки и прочитала несколько глав.
3: Так, и что же он сказал?
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
3: Ни от кого я еще не слышал ничего подобного.
1: Джерри, никто такого и не говорил. Джерри...
3: Что, милая, что?
1: Когда стражники хотели арестовать Иисуса, они вернулись пустыми руками и сказали... Вот это... Да, в Иоанна, глава 7. Никогда человек не говорил так, как этот человек.
3: Он так удивителен.
1: Это правда, Джерри. Это все правда. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
3: Что, это написано в Библии?
1: Да. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Я думала, все знают этот стих.
3: Я никогда не слышал ничего подобного. Это просто изумительно.
1: Я чувствовала это раньше и вижу сейчас. Библия истина. Джерри, Иисус Господь, Он умер, чтобы дать нам спасение. И Он воскрес из мертвых.
3: Ну, читай же дальше, пожалуйста.
1: Вот послушай это. Послушай, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную».
3: И это все, что от нас требуется? Дай-ка я сам посмотрю, дай мне, пожалуйста. Вот, Терри, ты знаешь, когда я это читаю, то меня это потрясает еще больше. Верующий в Меня. Я верю. Я верю! И ты ведь тоже веришь, правда?
1: Да, я верю. Ой, Иисусе, прости меня. Я была так глупа. Прости меня за то, что не жила так, как ты учил в своем слове. Но с твоей помощью я стану другой. Я больше никогда не прикоснусь к наркотикам. Господи, свою жизнь я вручаю в твои руки. В тот чудесный день мы с Джерри опустились на колени и обратились молитвой к Господу, прося Его прощения. Мы пригласили Иисуса войти в наши сердца и дать нам новую жизнь. И Он нам ответил. Наши души наполнились несказанной радостью, которая с того момента никогда не покидает нас. Мое страстное желание познать Бога наконец исполнилось. В Псалме 36, стих 4 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Друзья, вы тоже можете обрести удивительный, несказанный покой и мир в душе, который приходит сознанием того, что ваши грехи прощены, и ваша вина смыта кровью Христа. Но высший мир является нам с признанием Господа Иисуса своим личным спасителем. Пригласите Его войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Израильтяне получили нравственный закон, который распространялся на всех и объединял вокруг себя всех представителей этого народа. Теперь они могли отличать добро от зла. И, наконец, Бог милостиво допускал, чтобы люди приносили Ему заместительные жертвы за свой грех. Вы, наверное, думаете, что израильтяне были бесконечно благодарны Богу за все Его милости. Вовсе нет. Даже если они и испытывали признательность, она никак не отражалась в их действиях. Конечно, не следует думать, что только израильтяне проявляли такую неблагодарность, ведь и сами мы такие же люди, из плоти и крови. По сути дела, израильтяне выступали в то время как представители человечества в целом. Тема прошлой передачи – устройство скинии, святилище Бога. Израильтяне должны были построить святилище, называемое скинией. Там Бог мог пребывать вместе со своим народом. Бог повелел людям соорудить святилище вовсе не потому, что нуждался в жилище. Скорее, святилище должно было послужить наглядным пособием. Прежде всего, Бог призвал израильтян вносить добровольные пожертвования для сооружения скинии. Он особо отметил, что ему угодны только добровольные дары, никаких уговоров, никакого принуждения. При этом Бог подчеркнул, что скиния и все, что в ней, должны быть сделаны в точности, как Он сказал. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Исход, 25 глава, 9 стих. Скиния была сборной и переносной конструкцией. Это был по существу шатер с прочными стенами и крышей из шерстяных покрывал. Скиния была разделена надвое. Одна ее треть образовала святое святых, а остальные две трети – святилище. Эти два помещения отделялись друг от друга тяжелой завесой, которая защищала святое святых от проникновения света извне. «И будет завеса отделять вам святилище от святого святых» – Исход 26:33. Вокруг скинии был двор, окруженный оградой приблизительно двухметровой высоты. Вход был всего один, через ворота в ограде. Основных предметов в шатре и во дворе было всего семь. Первый – медный жертвенник. Этот предмет утвари был довольно большого размера. Он был сделан из дерева и обложен медью. На каждом из четырех его углов было по рогу. Медный жертвенник стоял во дворе прямо у ворот. Второй – умывальник. Это большая чаша, сделанная из меди и наполненная водой для ритуального омовения, что означало, что человек должен быть чист, когда приближается к Богу. Третий – светильник. Размеры светильника не были указаны Богом, но форма его нам известна. У него было 7 стволов, а тот факт, что он был из чистого золота, несомненно свидетельствует о его небольшом размере. 4. Стол для хлебов предложения. Бог повелел Моисею соорудить особый стол. На нем должны были лежать 12 хлебов, символизирующих 12 колен Израилевых. 5. Золотой жертвенник для курений. Этот жертвенник располагался прямо перед завесой, отделявшей святое святых от святилища. Когда израильтяне собирались на молитву снаружи, на этом жертвеннике возжигали курение. Дым, поднимавшийся в небо, символизировал молитвы, устремленные к Богу. 6. Ковчег Завета. Этот небольшой деревянный ящик, выложенный чистым золотом, предназначался для хранения скрижалей с 10 заповедями, а также горшка с манной, которой Бог насыщал израильтян в пустыне. С обеих сторон ковчегу крепились длинные шесты, чтобы его удобно было нести. 7. Крышка. У ковчега Завета была сложной формы крышка из чистого золота. По краям ее украшали фигуры херувимов с распростертыми крыльями. Ковчег Завета и его крышка были единственными предметами, предназначенными для святого святых. Бог сказал: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Исход 25:22. Наглядное пособие в действии. Когда все было готово, настало время применить это наглядное пособие. И Бог сказал Моисею: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Левит, 1 глава, 2 стих. Бог хотел, чтобы люди принесли жертвы в скинию. Жертвы должны были быть из крупного скота. Левит 1:3. Жертвенными животными могли быть баран, козел, буйвол, но ни в коем случае не другие животные, ни свинья, ни жираф и ни крокодил. Приносить в жертву больное или хромое животное было недопустимо. Кроме того, сказано, что жертва должна быть мужеского пола, без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Левит, 1 глава, 3 стих. Жертвы следовало приносить во дворе скинии, на медном жертвеннике. Признать себя беспомощным грешником и принести жертву – это первое. Что должен сделать человек, стремящийся к Богу? Приносящий жертву человек возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. Левит, 1 глава, 4 стих. Возложение рук – это символ отождествления с собой. Возлагая руки на голову животного, человек признавал, что это он сам заслуживает смерти за свои грехи, но вместо него умрет это животное. Тема передачи «Взгляд на судьбу израильского народа». И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». Числа, 21 глава, 7 стих. Посылая на народ Израилев это наказание, Господь призывал людей одуматься. Такая перемена образа мыслей называется в Библии обращением. Обратиться человек может только пока он жив, тогда Бог его услышит. После смерти телесной уже слишком поздно менять образ мыслей. Израильтяне признали, что они согрешили. Они покаялись и попросили Бога избавить их от бедствия. Они снова доверились Ему. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Числа, 21 глава, 7 по 9 стихи. Моисей не стал обращаться к услугам знахарей и целителей, чтобы вылечить своих ужаленных спутников. Сам Бог исцелял тех, кто веровал в Него и исполнял Его волю. Господь предоставил людям возможность показать, что они верят в Него. Ужаленному достаточно было прийти, посмотреть на медного змея, и он исцелялся. Этим действием люди выражали свою веру в Бога. Представим себе, что один из израильтян, укушенный змеей, не пошел смотреть на медного змея. «Наш старик Моисей совсем свихнулся», — говорил он своим знакомым. «Он думает, что один только взгляд на его медного змея способен спасти от укуса настоящей ядовитой змеи. Да он просто сумасшедший! Я в эти сказки не верю». Что стало бы с таким человеком? Конечно, он умер бы, и не столько от укуса ядовитой змеи, сколько прежде всего от неверия в Бога. Господь одобряет веру и осуждает неверие. Важно понимать, что чем больше мы знаем о Боге, тем больше лежащая на нас ответственность. Бог спросит с нас в меру того, что нам ведомо. Много лет спустя царь Езекия разрушил сделанного Моисеем медного змея, так как люди стали поклоняться этому змею, нарушая тем самым одну из 10 заповедей. 4 Царств, 18 глава, 4 стих. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Взгляд на судьбу израильского народа» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Сорок лет прошло с тех пор, как израильтяне вышли из Египта. И вот, наконец, они достигли Ханаана. Моисей не дожил до момента вступления в землю обетованную, и вождем народа стал военачальник по имени Иисус Навин. Израильтянам потребовалось много лет, чтобы в полной мере заселить страну. Они размещались на ней племенами, коленами, каждая из которых происходила от одного из сыновей Иакова, то есть Израиля. Какое-то время народ Израилев держался Бога, но постепенно люди стали отклоняться от истинной веры и почитали идолов. Господь наказывал их за это. Он допускал, чтобы израильтян побеждали другие народы, которые заставляли их платить дань. Спустя некоторое время израильтяне раскаивались и взывали к Богу с мольбой о помощи, и Бог спасал их. Так повторялось в течение 3 веков. Народ Израилев отступал от Бога, Бог посылал на них врагов, израильтяне каялись, Бог избирал судью, и народ освобождался. За это время сменилось 15 судей. Из народов мира израильтянам посчастливилось больше всех, поскольку их вождем и царем был сам Господь. Но время шло. Израильтяне, видя жизнь других народов, отвергли Господа и захотели земного царя. Бог милостиво исполнил их желание, но люди по-прежнему оставались склонны к идолопоклонству и отступничеству. Много царей было в Израиле, но лишь некоторые из них по-настоящему верили в Бога и повиновались Ему. А потому в эпоху царей повторилось то же, что и раньше, но только вместо судей уже были цари. Некоторые из царей заслуживают особого внимания. Самым великим и знаменитым из них является, скорее всего, Давид. Он был далеко не безгрешен, но твердо верил в Слово Божие и приносил Богу жертвы. Кроме того, Давид был великим пророком, и по вдохновению от Бога он написал множество гимнов, восхваляющих любовь и милость Господню. Они собраны в Псалтире или книге Псалмов. Давид писал и об обетованном Спасителе, Мессии, который по пророчеству Господа окажется одним из потомков Давида. У царя Давида была заветная мечта. Он хотел заменить переносную скинию зданием храма такой же конструкции. Храм должен был украсить Иерусалим, который во времена Давида сделался столицей. Давид начал заготавливать строительный материал, но строительство храма выпало на долю его сына Соломона. Царь Соломон известен благодаря своей великой мудрости, а также благодаря храму, который он возвел на горе Мария. Предполагают, что это великолепное здание стояло на том самом месте, где Авраам собирался принести в жертву своего сына Иисака. После смерти Соломона народ Израилев разделился на 10 северных племен, сохранивших название Израиль, и 2 южных, которые стали называться Иудой. Этот раскол стал, вероятно, первым шагом к непрекращавшемуся богоотступничеству. Тон задавали северные племена. Там люди внешне исполняли волю Господа, но сердца их были далеки от Бога. Бог посылал своему народу пророков, которые обличали людей в грехах и предупреждали их о грядущем наказании. Многие из этих пророков стали по вдохновению от Бога авторами книг Священного Писания. Многие пророки сообщали важные сведения о грядущем обетованном Спасителе. Однако можно сказать, что ни израильтяне, ни их цари не питали особой любви к пророкам. Дело в том, что пророки несли весть, которую людям не хотелось слышать. Пророк Исаия, например, говорил: «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Исаия, 29 глава, 13 стих. Большинство отказывалось прислушиваться к словам пророков и повиноваться Господу. Люди гнали пророков и убивали их. Более того, сатана осложнял ситуацию, посылая ложных пророков, которые вводили людей в еще большее заблуждение. И лжепророки пользовались большим авторитетом, потому что они льстили людям, а те их слушали, хотя Бог дал ясное указание, как отличать истинных пророков от ложных. Наконец, Бог наказал народ. В 722 году до рождения Христа пришли ассирийцы и увели к себе 10 северных колен. В Библии нет никаких указаний на то, что пленники когда-либо в массовом порядке вернулись в Израиль. Два южных колена сохраняли политическую самостоятельность до 586 года, до рождения Христа, когда вавилоняне – это жители той области, где некогда строилась Вавилонская башня, пришли и разрушили Иерусалим и великолепный Соломонов храм, а народ увели в плен. В плену люди эти назывались иудеями, видимо, от того, что были в основном из колена Иуды. Не имея более единого храма, иудеи собирались в синагогах, где они изучали Писание. В течение 70 лет иудеи жили в плену, и только тогда стали постепенно возвращаться на родину. Они рассеялись в Иерусалиме и его окрестностях, восстановили, хотя уже без былого великолепия, храм, а также богослужения со священнослужителями. Около 400 лет до рождения Христа библейское повествование прерывается и скрывает от нас период, охватывающий приблизительно 400 лет. История, однако, шла своим ходом. Знаменитый греческий полководец Александр Македонский прошел с войском по Ближнему Востоку. Влияние греков не обошло и иудеев. Греческий язык стал международным языком торговли, а эллинистическая культура на долгие века обрела статус государственной. Некоторые из иудеев приобщились к греческой культуре, совмещая ее с верой в Бога. Их стали называть саддукеями. Несмотря на свою небольшую численность, саддукеи обладали влиянием и богатством. Они держали под контролем первосвященников. Это служение к тому времени давно стало предметом купли-продажи. К сожалению, саддукеи отрицали истинность определенных частей Писания, то есть они пытались что-то отнять от Слова Божия. Около 200 лет жили иудеи под властью греков, а в 166 году до рождения Христа взбунтовались. Иуда Маккавей возглавил народ в борьбе за независимость. В этот период выдвинулась партия ревностных блюстителей веры, которые стали называться фарисеями. Фарисеи боролись против влияния греческой культуры и были ярыми учениками закона Моисеева. В своем рвении они окружили этот закон множеством дополнительных законов, которые со временем обрели в их глазах такой же авторитет, как и закон Моисея. То есть фарисеи решили прибавить что-то свое к Слову Божию. Была в Иудее и еще одна значительная социальная прослойка – книжники. Задолго до изобретения печатного станка эти люди с величайшей точностью снова и снова переписывали Слово Божие. Книжники – это скорее название профессии, а не политическая или религиозная партия, и их занятие требовало от человека хорошего образования и религиозного рвения. Свобода, которую иудеи отвоевали при Маккавеях, сохранялась всего лишь 100 лет. Уже в 67 году до рождения Христа ей пришел конец. Римляне заняли Иерусалим железным ударом армии Помпея. Римлянам религия иудеев не мешала, пока иудеи платили налоги и не призывали к бунту. Так установился мир, основанный на компромиссе. Римская империя была огромной, и отдаленными ее областями невозможно было управлять из Рима. Поэтому в провинциях назначались местные правители. В Иудее это был царь Ирод, прозванный Иродом Великим. Невероятно жестокий, Ирод был последователем религии иудеев лишь на словах. Под римским господством Ирод и его наследники 100 лет правили Иудеей. Народ жаждал избавления и ждал того, кто мог бы принести облегчение. Уже более 2000 лет прошло с тех пор, как Бог пообещал Аврааму, что один из его потомков станет Мессия, Спаситель. Время шло, и в каждом поколении находилось хотя бы некоторое количество людей, которые верили в Слово Божие и были праведны пред Богом. Они с нетерпением ждали прихода Мессии. Были такие люди и в период римского владычества. Они твердо верили обетованию Божию и надеялись увидеть его осуществление. И вот, наконец, Бог подготовил сцену всемирной истории для пришествия Мессии. Ангелы на небесах умолкли. Сатана содрогнулся. Сейчас появится обетованный Спаситель. Какой же он?

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу. И начинаем передачу «В мире природы».
1: Наверное, все наши слушатели знают, что такое инкубатор. Специальная камера, в которой с помощью подогрева из яиц выводят цыплят. Однако не все знают про австралийскую сорную курицу. Эта дикая курица не высиживает свои яйца, а выводит цыплят в специальном инкубаторе, построенном ее петухом. Интервью с ним как раз прозвучит в нашей сегодняшней передаче. Здравствуй, птица.
2: Привет.
1: Скажи, пожалуйста, зачем это ты мусор в кучу сгребаешь?
2: Как зачем? Целый день я рою, инкубатор строю.
1: Инкубатор? Вот это здорово!
2: А как же? У нас сорных кур наседок нет. Цыплят инкубаторным методом выводим.
1: Потрясающе! А почему вас сорными курами называют?
2: Да потому что, как видишь, инкубаторы свои мы сооружаем из разного сора. Из листьев опавших, веточек, песка.

0: Это очень интересно. Не могла бы ты, птица, рассказать мне и нашим радиослушателям о своих строительных работах поподробнее?
1: Ну что ж, можно. Только я он, а не она.
0: Ты, значит, петух?
1: Он самый.
0: Интересно.
1: Мы относимся к виду сорных кур, который называют глазчатыми курами, или по-научному лейпаа.
0: Понятно.
1: А у нас глазчатых сорных кур так заведено, что на постройке инкубаторов только петухи работают.
0: А курицы в строительстве участия не принимают?
1: Нет, курочки наши только яйца несут. В инкубатор их закладывают. Ну а мы, петухи, строим, а также следим, чтобы в инкубаторе все время нужная температура поддерживалась.
0: Ага, вот у вас какие обязанности.
1: Да, такой уж у нас порядок.
0: Интересно, как устроен ваш инкубатор? И как вам удается поддерживать в нем необходимую температуру? Ведь здесь, в этой части Австралии, где вы живете, температура воздуха меняется в разное время года и в разное время суток.
1: Верно. Погода здесь переменчивая. Но ничего, мы, петухи лейпаа, знаем, как тепло внутри нашего инкубатора сохранять и как излишек тепла оттуда выпускать.
0: Молодцы!
1: Наш создатель нас этому научил.
0: Верно. Петух, не мог бы ты рассказать сначала и по порядку, как вы свои инкубаторы строите и как цыплят в них выводите?
1: Хорошо, расскажу.
0: Да, вот еще что. Пожалуйста, скажи сперва несколько слов о своей внешности. Ведь наши слушатели тебя не видят.
1: О внешности? Мы, глазчатые сорные куры лейпаа, выглядим почти так же, как и обычные домашние куры. Но только мы без гребешков.
0: Да, без гребешков. Перья на спине и на хвосте у тебя в пятнышках.
1: Верно, спина у меня пестрая.
0: Вроде как у курочки рябы.
1: А на горлышке спереди черное пятно.
0: Хорошо, петух лейпаа. Теперь расскажи о своем инкубаторе. Как он у вас устроен и как он вами построен?
1: Строю я его один.
0: Один? Другие петухи тебе не помогают?
1: Нет, все сам.
0: Ах, вот как! Трудно тебе, наверное, одному строить?
1: Трудно, не трудно, а работать приходится. Каждый день с утра до вечера.
0: Ясно. Скажи, с чего ты свою постройку начинаешь?
1: Начинаю я постройку с рытья котлована.
0: Да что ты?
1: Да. Принимаюсь за работу по сооружению инкубатора я всегда в апреле, когда у нас здесь очень сухо.
0: И сперва землю роешь?
1: Верно. Выкапываю я сначала яму 0,5 метра глубиной и 2,5 метра в диаметре.
0: А зачем это?
1: Так надо. В яму эту потом влага собирается.
0: А для чего влага нужна?
1: А без этого инкубатора не получится.
0: Почему?
1: Инкубатор-то как действует, знаешь?
0: Я знаю, что в инкубаторе должно быть тепло, чтобы там яйца куриные нагревались.
1: И в них зародыши развивались.
0: Да, верно.
1: Ну вот, моя задача в том и заключается, чтобы в инкубаторе мной построенном тепло было.
0: И для этого влага нужна?
1: Конечно. Слушай дальше, тогда поймешь.
0: Хорошо.
1: Выкопав уже упомянутую яму, я начинаю вокруг нее листья собирать. Весь июнь и июль листья и маленькие веточки собираю с территории радиусом примерно 30 метров.
0: Ого! Эти листья и веточки тебе строительным материалом служат?
1: Да, я их собираю и тащу к месту постройки.
0: Скажи, петух Лейпоа, а чем ты землю копаешь и листья сгребаешь?
1: Чем копаю и сгребаю? Всю работу я свою двумя ногами выполняю.
0: Своими куриными ножками?
1: Вот именно.
0: Хорошо. Собираешь ты листья и веточки, и что дальше?
1: И этот стройматериал в вырытую мной яму укладываю.
0: А потом?
1: А потом еще сверху накладываю, пока не образуется гора высотой 30 сантиметров над уровнем земли.
0: Высотой 30 сантиметров? Почти в твой рост?
1: Ну да. Заканчивая эту работу, я к концу июля всегда.
0: Значит, строишь в соответствии с графиком?
1: Да. Как раз в это время здесь у нас выпадают мелкие дожди.
0: У вас в Австралии в июле зима, верно?
1: Да, у нас в южном полушарии июль месяц зимний. Правда, нельзя сказать, что в нашей местности в июле очень холодно, но в этом месяце всегда мелкий дождик начинает моросить.
0: Значит, дождик твою постройку мочит?
1: Мочит. Хорошо, что я ее к этому моменту воздвигаю. И хорошо, что дождик ее мочит. Это очень важно.
0: Почему важно?
1: А вот слушай дальше. После того, как сложенная мной горка из листьев и веточек намокает, я засыпаю ее слоем песка толщиной 30 сантиметров.
0: Значит, наземная часть твоего сооружения становится высотой 60 сантиметров?
1: Правильно. Но главное в том, что промокшие листья и веточки, засыпанные сверху слоем песка, начинают гнить.
0: Главное в том, что мокрые листья под слоем песка начинают гнить?
1: Конечно. Ведь при этом выделяется тепло.
0: Ах, вот в чем дело. При гниении кучи листьев выделяется тепло, нужное в инкубаторе.
1: Совершенно верно. Мокрые листья в моей горке гниют, преют, и температура в ней быстро повышается.
0: Здорово придумано.
1: Это придумано моим творцом. Ведь он научил меня инкубаторы строить.
0: Правильно. И что дальше?
1: И к концу августа я, наконец, позволяю моей жене курочке отложить в наш инкубатор первое яйцо.
0: Наступает торжественный момент?
1: Еще бы!

0: Скажи, петух Лейпуа, а куда именно вы помещаете ваше яйцо?
1: Яйцо кладется в специальную камеру инкубатора, то есть в углубление, предварительно вырытое мной в центре нашей кучи.
0: Ясно.
1: Да, причем я всегда поворачиваю яйцо так, чтобы оно стояло в инкубаторе вертикально, тупым концом вверх, а затем укрываю его песком и листьями.
0: Интересно. Таким же образом вы помещаете в свой инкубатор другие яйца?
1: Да. У нас, у глащатых сорных кур, яйцо откладывается каждые 4 дня.
0: Понятно.
1: Да, так постепенно в камере нашего инкубатора накапливается 20-30 яиц. Конечно, во всех них зародыши находятся в разной стадии развития.
0: Но это ясно.
1: А знаешь, в плохую погоду, особенно если очень сыро, я не позволяю своей курице класть яйцо в инкубатор.
0: Почему?
1: В плохую погоду я боюсь разрывать нашу кучу, ведь это может повредить уже имеющимся там яйцам.
0: Ах, вот как! А что вы делаете с яйцом, снесенным в плохую погоду?
1: Очень жаль, но приходится его бросать. Чтобы не раскрывать в плохую погоду инкубатор и не повредить зародышам уже находящихся там яиц.
0: Понятно. А сколько дней каждое яйцо находится в вашем инкубаторе? До того момента, когда из него вылупится цыпленок?
1: У нас, у глащатых сорных кур Лейпаа, инкубация каждого яйца продолжается 60 дней.
0: Скажи, а что происходит с вашим цыпленком после того, как он вылупился из яйца? Как же он из кучи-то выбирается?
1: Как? Очень просто. Вылезает оттуда, и все.
0: Самостоятельный, значит?
1: Да, наши детки рождаются очень самостоятельными. Так что они с первого дня жизни могут сами добывать себе пищу и развиваться без нашей помощи.

0: Вот поэтому, пока яйца лежат в инкубаторе, я от него никуда не отлучаюсь.
1: Следишь за тем, какая в нем температура?
0: Конечно. Я и сплю на кусте рядом с моим инкубатором и кормлюсь вблизи от него.
1: Молодец. Скажи, а какая именно температура должна поддерживаться в камере твоего инкубатора?
0: Примерно 33 градуса тепла по Цельсию.
1: Ага. И каким способом ты регулируешь температуру в инкубаторе?
0: А вот каким. Каждое утро, еще до рассвета, я уже берусь за работу. Сначала я сбрасываю с кучи всю верхушку. На это уходит несколько часов.
1: Ничего себе! И для чего это нужно?
0: Для чего? Благодаря этому температура в инкубаторной камере начинает понижаться, а то за ночь прелые гниющие листья ее чересчур нагревают.
1: Понятно.
0: Да. Затем, когда инкубатор немного охладится и проветрится, я снова нагребаю на его верхушку песок.
1: Прекрасно.
0: Такими методами я и стараюсь сохранять в инкубаторе нужную температуру в течение суток.
1: Надо же как! Разумно поступаешь.
0: Это мой творец научил меня так поступать.
1: Правильно.
0: А еще, чтобы выпустить из инкубатора лишнее тепло, я такой способ применяю. Прокапываю кое-где в своем строении отдушины. Но вечером их всегда снова засыпаю, чтобы инкубатор ночью не переохладился.
1: Значит, ежедневно работаешь, не покладая рук. То есть, вернее сказать, не покладая ног.
0: Это уж точно. А в середине лета, когда солнце становится жарким и возникает опасность перегрева инкубатора, я надстраиваю кучу.
1: Надстраиваешь?
0: Да. Я насыпаю на нее дополнительный слой песка 30-40 сантиметров.
1: И тогда твоя куча становится метровой высоты, намного выше твоего роста?
0: Конечно. Но надстроить ее надо, иначе яйца в инкубаторе летом перегреются.
1: А осенью как поступаешь? У вас в Австралии ведь осень в марте наступает.
0: Верно. Осенью солнечные лучи уже не опасны. Осенью наоборот. Инкубаторные яйца даже нужно на солнышке прогревать. Для этого примерно в полдень я сбрасываю с моего инкубатора верхушку, оставляя над яйцами слой песка толщиной 4 сантиметра.
1: И полуденное солнце их обогревает?
0: Конечно. И срытый мной с верхушки инкубатора песок одновременно тоже нагревается.
1: Ну и что?
0: Ну, а потом я постепенно возвращаю его на кучу, нагребая в час слой песка примерно в 2-3 сантиметра, потому что к вечеру-то холодать начинает.
1: Потрясающе! Как все продумано! Скажи, петух Лейпуа, а ты умеешь измерять температуру в твоем инкубаторе?
0: А как же? Я для этого втыкаю в инкубатор клюв.
1: Клювом температуру измеряешь?
0: Конечно.
1: Здорово! Значит, ты всю жизнь так и хлопочешь у инкубатора, строишь, температуру в нем регулируешь, ни отдыха, ни покоя.
0: Что делать? Такова моя петушиная жизнь.
1: Но тебе такая жизнь нравится?
0: Конечно, нравится. Таким уж меня Творец создал. Без строительной работы не могу сидеть. Вот в середине апреля последний птенец выйдет из этого инкубатора. А там, глядишь, скоро надо новый инкубатор строить.
1: Ты что, каждый год новый инкубатор строишь?
0: А как же?

0: В старом-то ведь листья сгниет, тепла нужного он давать не будет. Так что у меня каждый год тот же самый график работ.
1: Понятно. Большое спасибо тебе, петух Лейпуа. Во время нашей беседы я узнала очень много интересного.
0: Пожалуйста.
1: А теперь пришло время попрощаться, и мне домой отправляться.
0: Ну что ж, до свидания.
1: Счастливо тебе строить.
0: Спасибо.
1: Всего хорошего.
2: Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь видеть домашних кур или петухов, разгребающих своими ногами мусор или раскапывающих почву? Они иногда так поступают. Но обычным домашним курам, наверное, даже и не снилось, какие сложные строительные работы выполняют своими куриными ногами их сородичи, дикие куры, живущие в австралийских степях, так называемые глазчатые сорные куры Лейпоа. Не правда ли, петух Лейпоа, о жизни которого мы сегодня слышали, отличается огромным трудолюбием? Притом, с каким умением и знанием дела сооружает он инкубатор для выведения своих птенцов? Он производит впечатление опытного строителя, а также специалиста по инкубаторам, знающего, какими способами поддерживать в инкубаторе нужную температуру. Интересно, как эти птицы научились строить свои инкубаторы и разумно пользоваться ими? Сторонники теории эволюции утверждают, что животные и птицы приобрели все свои навыки постепенно в процессе длительного развития, приспосабливаясь к окружающим природным условиям. Но если петух Лейпоа приобрел свое умение строить инкубаторы и поддерживать в них необходимую температуру постепенно, на протяжении многих лет, значит, в истории его развития был момент, когда он совсем не умел этого делать, и потом был период, когда он умел делать это еще очень плохо. Однако строительство инкубатора и выведение птенцов с помощью его – дело непростое, требующее точного соблюдения определенных условий. Например, график строительства инкубатора должен быть согласован с сезонными изменениями погоды, а в камере уже построенного инкубатора постоянно должна поддерживаться температура, близкая к оптимальной – 33 градуса тепла по Цельсию. Если эти условия не соблюдены, инкубатора не получится, и птенцы у глазчатых сорных кур Лейпоа не родятся. Воспроизведение потомства и сохранение вида у этих птиц поставлено в зависимость от хорошей работы построенного им инкубатора. Что бы произошло, если, согласно теории эволюции, куры Лейпоа в определенный период еще не умели бы достаточно хорошо строить свои инкубаторы и поддерживать в них нужную температуру? Яйца в их инкубаторах или перегрелись бы, или чересчур охладились бы. Зародыши погибли бы, и птенцы не родились. Сорные куры лишились бы потомства, они бы вымерли, исчезли с лица земли. Но этого не произошло именно потому, что умение сорных кур выводить птенцов с помощью инкубатора не развивалось постепенно в процессе эволюции, а было заложено в них в виде инстинктов с самого момента их появления на свет. Не правда ли действие петуха, строящего инкубатор и регулирующего температуру нагревания положенных туда яиц, выглядят очень разумными? Его поведение очень сложно и рационально. Однако ясно, что разумные действия этой птицы не обусловлены ее собственными умственными способностями. Своего ума ей явно не хватило бы для того, чтобы научиться строить инкубаторы и разумно их использовать. Целесообразность поведения петуха-строителя объясняется заложенными в него разумными инстинктами. Но разумное и сложное всегда является продуктом разума. Кто же дал этой птице разумные инстинкты? Кто продумал за нее ее поведение? По-видимому, тот мудрый творец, который ее создал.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасенья вам подается утешенье в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные, в грустной удали земной, пусть в ваше сердце вливаются и небеса сочетаются с чистой вашей душой.

покой и свет. Читай, Евангелие, читай, не верь, ерви запрет, из самых недр его черпай, покой, душе и свет. Пусть ты не раз его прочтешь за время долгих лет, но в нем всегда, как жизнь, найдешь покой, души и свет. Читай, не бойся, не стыдись, там лжи и скорби нет, но вечную в нем скрыта жизнь, покой, души и свет.

труде и жизни удаляйся, от всякой косности мирской, пред вечным духом освящайся, чтоб быть святым, как Бог святой. Иначе скоро разрастется в гиганта грех тебе опять, и деспотически возьмется твой дух, как прежде, истязать. Знакомься больше с Богом света, чтоб каждый мог узнать в тебе весь смысл Голгофского завета, письмо живое о Христе. Безбрежно радостные дали, лети счастливою душой, чтоб струны сердца прославляли Христа за дар Его святой.

отдавай. Вот высох и Харав поток, и отправляется пророк по слову Божью в Сидон. Придя в Сарепту, видит он, что собирает там дрова для очага одна вдова. Он просит пить, он просит есть, но слышит горестную весть. Я рада сделать это, гость, но у самой муки лишь горсть, а масла хватит в кувшине лишь сыну на обед и мне. Но все же гостю отдала весь скудный дар, все, что могла, и этот дар умножен был, Господь его благословил. Когда от нас чего-то ждут, то, хоть не полон наш сосуд, ту благодать, что нам дана, должны отдать мы всю до дна. Лишь тех, кто будет отдавать, Дух Божий будет наполнять.

Не будьте небрежны. Небрежность во всех проявлениях и в деле большом или малом ведет каждый раз к отклонению от высших святых идеалов. Она под покровом невинности заходит в дома, не смущаясь, ее бы как ссор нужно вымести, но с нею живут, не гнушаясь. Заметны следы ее грязные везде, где порядка не видно. Отсюда и выводы ясные: небрежными быть очень стыдно.

Не осуждай, не осуждай. Запомни, все мы люди, все слабы и опутаны грехом, волнуют страсти наши груди, в грехе родились и живем. Не осуждай, не делайся судьёю, спроси себя, ты сам-то лучше их, кто чист поистине душою, тот благ погрешностям других. Не осуждай, ведь слову нет возврата, усвой душой своей одно, сучок увидишь в глазе брата, а проглядишь в своем бревно. Не осуждай, что горьким обличением вдруг не свалился с высоты тот самый камень осуждения, который в брата бросишь ты. Не осуждай и тех, в ком даже видишь неправоту и грубый грех. Но все же не стой и с безучастным видом, но поспеши на помощь скорей. Не осуждай. Святой Христовой кровью недаром от грехов ты убелен. Не осуждай, но снисходи с любовью, и сам не будешь осужден.

язык. Мы друг друга раним без меча. Наш язык острее и страшнее. Словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не жалея. Зло от слов прочнее, чем от дел. Дело часто ранит только тело, а язык взял душу на прицел, ранит сердце метко и умело. Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмыслишь головой, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних, праздных слов! И не только грозных, злых, обидных, много мнимых, добрых языков, льстивых и живых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки, как мы далеки от совершенства!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: мысли вслух, и расплавится лед.
1: Она доброе дело сделала для меня, что могла. Сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
0: Марка 14:6-8-9. Эти слова Спасителя вполне объективно характеризуют жертвенное женское сердце. Мужчины негодуют и ропщут. Им представляется нерациональной и неоправданной такая растрата драгоценного мира стоимостью в 300 динариев. Лишь Христос дает верную оценку жертве Марии. Она сделала, что могла. Поистине, в алавастровых сосудах женских сердец больше благовонных мастей, нежели у многих мужчин. И благоухание Христово, прекрасный аромат любви, доносится именно оттуда. Алавастровый сосуд любви. Вот еще одна женщина, бедная и несчастная вдова. Вся ее жизнь – непрерывная борьба с нуждой и одиночеством. В чаше жизни ее немало горьких капель. Она проходит мимо сокровищницы храма в толпе фарисеев, скромная и невзрачная. У тех избыток золота и серебра в туго набитых кошельках. У нее всего лишь две последние лепты в кармане. Но не раздумывая долго, отказавшись от ужина, отрешившись от самой себя, она незаметно кладет их в сокровищницу. Никто не обратил внимания на это самоотречение, на этот подвиг духа, кроме Всевидящего Иисуса. Он ставит ее в пример ученикам. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу». Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Около 20 столетий прошло с тех пор. Сошли с лица земли многие поколения людей. От Иерусалимского храма не осталось камня на камне. Но такие женщины, запечатленные на страницах Евангелия, как грандиозные монументы самоотверженного героизма, высятся и поныне. Известно, что женщины стояли у креста Голгофского до последнего вздоха Учителя. Женщины первыми пришли ко гробу воскресшего Христа, забыв о ночных страхах, о страже, об опасностях. Они, объятые любовью к Спасителю, превозмогли все препятствия. В аспекте любви, нужно признаться, сестры превосходят нас, братьев. Христос, похвально говоря, а хананеянке упрекал мужчин апостолов. «Где вера ваша?» Луки 8:25. Не надо забывать, что первой христианской душой в Европе стала женщина – Лидия, и первой европейской общиной – ее домашняя церковь – Деяния 6:13-15. Алавастровый сосуд веры – Ева, Анна, мать Самуила, Моисея, Самарянка – Тавифа, Лаида, Евника, Мария – такова портретная галерея женских сердец, изображенная в Слове Божьем. Их сердца – настоящие сокровищницы, наполненные благоуханием добродетели. Их имена по праву начертаны на небесах. Идеальной христианкой является лишь та женщина, которая следует в жизни принципам Спасителя, провозгласившего –
1: «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
0: Матфея 12:50. Дорогие матери и сестры, в вашей жизни нет ничего ничтожного из того, что делается для славы Божией, по воле Его. Ваша скромная женская доля драгоценна в глазах Иисуса, если вы исполняете волю Его. Пусть скромная внешность и богатое внутреннее содержание ваших сердец прославляет Господа. Алавастровый сосуд сердца женщины, безусловно, богат любовью, нежностью, кротостью, долготерпением, духовной красотой. Возможно, это и комплимент, но он справедлив. Словно звезды сияют наши сестры в христианских церквях. Хочется пожелать им еще ярче сиять, цвести и благоухать в повседневной жизни для славы Христа, украшать себя добродетелями неба. И если алавастровые сосуды сердец будут сокрушаться под влиянием страданий и скорбей, не стоит унывать. Бог обращает особое внимание на сердца сокрушенные, поскольку только из них, не закупоренных, а открытых, струится аромат благоухания Христова.
2: От сокровищницы отошла, положив две последние лепты. Осуждали, что мало дала. Как же люди в неверии слепы? Шла она, одинокая, в дом, где ее нищета ожидала. Шла, не думая даже о том, как огромна цена ее дара. А Спаситель, друзей подозвав, объяснил им сознанием дела. Больше всех положила вдова, положившая все, что имела. С миром, женщина, дальше иди. Иисус твое сердце увидел. Не забудет он жертву любви, не оставит в нужде и обиде. Что ж, иди в свой пустующий дом, зарабатывать лепты иголкой. Знаем мы положение вдов, как им бедным и трудно, и горько. Может, скудных продуктов твоих в этот вечер не хватит на ужин, но, смотря на твой подвиг любви, не остался никто равнодушен. А богатые скованы льдом отчуждения и лицемерия. Но защитник сирот всех и вдов воздает по делам и по вере. Будет день, и расплавится лед под влиянием источника правды, и тогда даже тот, кто умрет, не останется там без награды. Тот, кто мир кровью жертвенной спас, на Голгофе от смерти и тленья, в этот день христианам воздаст по заслугам в небесных селениях.
0: Александр Савченко, Украина.

0: Это значит:
1: не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей.
0: 1 Иоанна 2:15. Одна молодая сестра, которую в свое время вынуждены были исключить из церкви по причине греха, открыто заявила: «Я люблю этот грех». Да, грех хочет быть любимым, он хочет привязанности к себе.
1: Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.
0: 1 Иоанна 2:16. Похоть плоти и похоть очей очень тесно связаны между собой и вместе имеют большую силу, которой нужно противостоять, не любить. Бог в свое время сказал Каину: «Грех лежит перед дверями, но ты господствуй над ним». Не любить грех – это значит не грешить. Не грешить – это значит избегать то, что влечет ко греху. Избегать все, что влечет ко греху – это значит стоять на страже своего спасения. Не любить мира – это значит не служить мамоне. Матфея 6:24. Позволительно ли верующему иметь большое богатство? В Библии есть ответ: «Все мне позволительно, но не все полезно». Мы знаем об Аврааме, что он был очень богат скотом и серебром и золотом. Бытие 13:2. И вместе с этим он был отцом всех верующих. Ему сам Бог сказал: «Ты будешь отцом множества народов». Бытие 17:4. И о нем также сказано, что он сверх надежды поверил с надеждою. Римлянам 4:18. Сравните со стихом из Библии: «Кто возлюбит кого-либо более меня, тот недостоин меня». Не любить мира значит не любить чего-либо или кого-либо более спасшего нас от вечной погибели Иисуса Христа. Чтобы не любить мира, нам нужно расстаться с гордостью житейской. Это нелегкий камень, который следует отвалить от двери сердца. Гордость житейская немало людей сковала в своих объятиях, и не просто вырваться из этих объятий. Некоторым это удается лишь на одре смерти. Не любить мира значит смирять и умолять собственное «я». Это значит сказать себе: не так, как я хочу, но как ты, Господи, хочешь. Не любить мира значит любить Господа Бога и Спасителя нашего всем сердцем и всею душою, и ближнего своего, как самого себя. Не любить мира значит не быть сребролюбивым, ибо сребролюбие – корень всех зол. Испытайте и исследуйте самих себя в этом. Привязанность к деньгам – недобрый признак. В первом послании к Коринфянам апостол Павел призывает нас:
1: «И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего».
0: 1 Коринфянам 7:31. Не любить мира значит пользоваться тем, что есть в этом мире, но не быть привязанным к нему. Петр Вормс.

улетели, как птицы. Шлю вам свое стихотворение, посвященное бывшим моим ученикам, встреча с которыми состоялась 13 октября прошлого года. Это уже вторая встреча с ними. Возможно, такие встречи организуются и другими людьми, и тогда им может пригодиться мое стихотворение. У меня это уже четвертая встреча с моими бывшими выпускниками. Очень много наших людей в Германии. Слава Господу за то, что Он дает свидеться с дорогими людьми. Выпускникам 1970 года. 43 улетели, как птицы, в невозвратную дальнюю даль. Но по-прежнему школа мне снится, вызывая на сердце печаль. Как нам было всем вместе прекрасно, как сердечно любила я вас. И над памятью время невластно, я с любовью вас помню сейчас. Мои милые, классные дети, пожелать вам хочу от души, чтобы мир был на нашей планете, были б внуки у вас хороши, чтобы Господа в жизни познали, Его Сына Иисуса Христа. За грехи Его наши распяли, пригвоздили на древо креста. Чтобы Дух Святой в души вселился и очистил собою весь грех. Чтобы ночью покой, мир вам снился, а не слава и громкий успех. Всей душою вы Бога любите, и Иисус в вашу жизнь пусть войдет. В чистоте свои души храните, и Господь эти души найдет. Всем здоровья, семейного счастья, мира, лада, покоя души. Пусть минуют вас в жизни ненастья, пусть все дни будут лишь хороши. Мария Хольман.

Живу в деревне. Пишет вам сестра Юлия с Украины. Замужем. Мужа звать Петром. Он неверующий, но я сильно молюсь за него и знаю, что Господь достучится до его доброго сердца. Живем мы в деревне. Господь подарил нам старенький и маленький домик, но он для нас самый лучший. У нас трое детей. Сын Виталик, 6 лет. Дочке Виктория, 3,5 года. И Юлиана, 1,5 года. Сама я выросла в сиротском доме, хотя при живой маме. Мама употребляет алкоголь и сейчас. В семье нас было четверо. Старший брат – инвалид армии первой группы. Я самая младшая, мне сейчас 27 лет. Иисус нашел меня в сиротском доме в 2001 году. Уже скоро 13 лет с Иисусом и очень благодарна, что Он принял меня в свою семью. Детство было очень тяжелое. Часто недоедала, и зимой приходилось ходить в туфлях. Помощи я жду только от Небесного Отца. Он всю жизнь меня оберегает и согревает. Читаю Библию, в церковь ездить далеко. С тремя детьми очень тяжело. Я молюсь дома и днем, и ночью. Моя старшая сестра в реабилитационном центре прошла курс, уже приняла крещение. Очень благодарна Иисусу, что Он спас ее. Помогаю ей, если есть нужда. Молюсь за всех девочек, которые там находятся. Господь так ясно и так просто говорит об единственной и настоящей нужде, которую мы имеем. «Пребывайте во мне, и я в вас». Мир вам и Божьих благословений. Юля Корнакова, Украина.

центре Европы. Хаос, спешка, толкотня, шум. Везде люди, у которых нет времени. Все это Европа, цивилизация. Люди куда-то торопятся, идут, едут, нервные водители, раздраженные очередной пробкой в дорожном движении, эмоционально жестикулируют. К счастью, не слышно слов, которыми они выражают свое возмущение. Но и выражения лиц достаточно, чтобы понять, что эти люди не знают, что такое мир в сердце. Кстати, я тоже очень спешу и даже немного нервничаю. Я еду посетить одну старицу, в прошлом большую знаменитость нашего городка. И чем дольше я простою в пробке, тем меньше времени у меня останется для беседы с ней. И мой день тоже расписан по часам. Чтоб не очень нервничать, я развлекаюсь рассматриванием зданий. Справа гимназия. Интересная планировка. Построена полукругом. А в центре фасада, прямо на стене, выделяется скульптура барона Мюнхгаузена, сидящего верхом на пушечном ядре. Бедный, и ему нет покоя. Сигнал сзади. Я зазевалась и задерживаю движение. Ползем дальше. Вот здание биржи труда, надзирателя безработных. Через стеклянную вертящуюся дверь снуют люди с лицами, ничего не выражающими. Серая безработная жизнь, серая европейская погода, серые лица. Наконец мой автомобиль протискивается в узкий переулок между домами, построенными в середине 30-х годов прошлого столетия, но отреставрированных в самом современном стиле. В общем-то, найти стоянку в таком узком дворе непросто. Но сегодня мне повезло. И вот я у фрау Дорис. Недавно ей исполнилось 92 года. Она такая маленькая, что едва заметна в своей огромной квартире с высокими потолками. Здесь прошла основная часть ее жизни. Здесь она, будучи молодой балериной, разучивала танцевальные движения и давала частные уроки танцев. В послевоенные годы она вела городскую школу танцев. Но горожане помнят и ценят ее до сих пор, как прекрасную балерину и замечательного педагога. Вот и старая фортепиано, свидетель ее прошлого, связующее звено с настоящим. В этой квартире она досматривала свою маму. Отсюда ушла вечность ее сестра. «И я хочу закрыть глаза здесь», — добавляет она к своему рассказу. «Мне было 40 лет, когда я обратилась к Господу. Тогда мне сказали, что танцы — это Богу не угодно. И я оставила балет, ушла из театра. С тех пор Иисус стал моей единственной любовью и самым близким на свете». Ее глаза начинают как-то особенно сиять. Фрау Дорис — это человек, который не просто любит, но и знает Иисуса, и поэтому она излучает покой и уют. Общение с Богом – важная часть ее нынешних будней. Из кухонного окна в проеме между гаражами и соседним домом видна часть дороги, по которой носятся автомобили в 4 ряда. Хаос и шум оттуда пытаются ворваться через приоткрытую форточку в комнату, в наше общение. Но умиротворенное лицо фрау Дорис – показывает, что в ее сердце нет места хаосу, панике или страху перед одинокой старостью. «Я всегда нуждаюсь в Иисусе. Однажды вот что было. Стала я в спальне на колени, чтобы помолиться, но не почувствовала соединения с Богом. Какая-то тяжесть давила на плечи. Тогда я подумала, что, может быть, в зале я смогу помолиться. Но и в зале было то же самое. Мне сначала стало так страшно, и я стала взывать: «Иисус! Иисус, помоги мне!» Это был не крик, это происходило в тишине, но это был зов души. И Иисус услышал меня и пришел. Я почувствовала, как тяжесть спала с моих плеч. Стало уютно, и молитва полилась свободно. Голос Дорис звучал тихо, но какой силы любовь слышалась в нем. «Надо же!» — думала я, снова затерявшись в потоке городского движения. Она нашла покой в своей душе, когда-то давно, хранит его столько лет, живет с ним, и с ним будет уходить вечность. А люди вокруг бегают, суетятся, наполнили улицы шумом, и все чего-то ищут. А когда найдут, не получают покоя, потому что не там ищут. А ведь этот покой можно так просто найти, даже здесь, в самом центре,
суетящейся Европы. Он, Бог, недалеко от каждого из нас, говорит Священное Писание. Марина Мебус.

залился слезами снеговик. Перед работой решила побаловать внучат блинами. У меня вечерняя смена. Завела миксером тесто и пошла на второй этаж за старшим 4-летним внуком. Уж очень он любит участвовать в стряпне. Я уже начала печь на 2 сковородах блины, когда снова посмотрела в окно. Рядом проходит дорога, по одну сторону которой растут березки. Их тоненькие веточки склоняются почти до земли. На этих белоствольных красавиц я могла бы смотреть и смотреть. И тут я увидела, как на самую верхушку березки села ворона на одну из гибких веточек. Чтобы занять внука, пока остынут первые блинчики, я поставила к окну стул и показала ему ворону на дереве. Вскоре я была не рада, что сделала это. Внук засыпал меня вопросами. «Бабушка, а почему ворона села на дерево?» «Она отдыхает», — ответила я, переворачивая блин. «От чего она отдыхает, бабушка? Она ведь не работает?» — продолжал внук. «Ну как же она не работает? Она ведь себе пищу добывает, да и летать тоже дело нелегкое». «Бабушка Эльза, а где она пищу берет?» «На свалках, внучек, на полях», — ответила я ему, взглянув в окно. «Максюша, посмотри, ворона качается», — и этим рассмешила внука. «Ворона качается, ворона качается», — заливая смехом, повторял внук. Первые блины остыли. Помазав их сгущенным молоком и свернув трубку, внук быстро управился с 2 маленькими блинчиками. Он стоял уже в дверях с тарелкой блинов для своей мамы, когда задал последний вопрос. «Бабушка, а ворона может упасть с дерева?» От этого вопроса я чуть сковородку не уронила. «Вот попалась», — подумала я, быстро перебирая все варианты, ответив в уме. «Да, Максюша, ворона может упасть, если она не будет бодрствовать. А это значит, если она крепко уснет». Поправила я ответ, чтобы не услышать новый вопрос. «Но ворона очень чутко спит. У нее, думаю, очень чуткий сон», — добавила я. Малыш давно ушел к себе домой. А в моей голове все еще звучал вопрос: может ли ворона упасть? «Да, ворона может упасть, если не будет бодрствовать», — думала я о себе самой. «Она может не только упасть, но и проспать приход своего небесного жениха». Вот такой урок через ребенка преподал мне Господь. Тут можно было бы поставить точку, но нет, меня ждала сегодня еще одна ворона. Мы ехали на работу. Моя сестра была за рулем, а я сидела рядом и смотрела в окно, любуясь деревьями различной формы по обе стороны дороги. По правой стороне было зеленеющее поле озимой пшеницы, обрамленной снежной рамкой. Солнышко поработало, растопив снежный покров, только посреди поля были маленькие островки снега. И на таком островочке сидела одинокая ворона. Она вдруг встала, спрыгнула с островка, разглядывая робкие всходы, которые тянулись к солнцу. Потом зашагала большими, уверенными шагами на своих коротких ножках. Ну, точь в точь агроном в черном плаще с капюшоном. Вдруг она резко остановилась и что-то внимательно стала разглядывать, как будто говорила: «Так, что там у нас?» И брала пробу. «Что хочешь мне сказать, Господь, через эту ворону?» — подумала я. Вдруг вспомнили стихи из Библии. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет —

принесет много плода. Иоанна 12:24. А потом я размышляла над вопросами. Тянется ли моя новая природа к свету? Умерла ли я для мира? Бодрствую ли постоянно или ношусь, как ворон, по полям и свалкам мира? О послушании, о Божьем страхе. Одним словом, было над чем подумать. Подгул и шум машин на работе. Эльза Шифер.

и 80 правнуков. Просила вас прислать пробный журнал «Сестра». Я для того, чтобы порадовать свою маму. Он ей очень понравился. Спасибо вам. Теперь у меня желание сделать ей подарок ко дню рождения. Выписать сестру. В этом году ей исполняется 86 лет. Она уже многого не может делать. Но что может, то делает с радостью. Она вяжет носки. Каждый день носок. Потом передаем готовые изделия в миссию, которая отправляет их на север, в Украину, Молдавию. Нас было 9 детей у родителей. Двое из них уже в вечности. 8 лет мама вдова. У нее 58 внуков и ровно 80 правнуков. Она обо всех помнит, за всех молится. Мария Ремпель.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

как давно тебя я не встречала, искренняя, светлая душа, и в толпе тебя не замечала. Как же ты одна все дни жила? Ты во что влагала свои силы? Что влекло тебя? Куда? К чему? Лучшие мечты что приносили? Ближе ль стала ты душой к Творцу? Расскажи, какие идеалы перед взором видятся твоим? Ты перст Божий в жизни замечала? Или все было серым и пустым? Бог тебя поддерживал в страданиях, утешал и слезы вытирал? Знаешь ты его к себе внимание? Слышала, к себе тебя он звал? Грубость, дикость, черствость и лукавство ранили тебя в друзьях твоих? Закрывалось все слезой пространство, одиночество, как крик в ночи. На вопросы ты не отвечаешь. Благодарность к Богу не горит. Или ты ничего не замечаешь, как тебе через все он говорит? Чем же свою боль ты утешала? Или раны все еще болят? Если бы Творца ты призывала, мог бы он те раны исцелять. Он не где-то далеко, он рядом. Слышит он вздох каждый, каждый стон. Вовсе сомневаться в том не надо. Кайся и узнаешь, кто друг твой. Трудно верить, испытай же делом. Боль свою ему всю расскажи. Совесть осуждает, действуй смело. Все к ногам его в тиши сложи. Просто, доверительно, от сердца, как отцу родному, все открой. Как дитя, душою всей доверься, и найдешь в нем неземной покой. Радость светлую с Христом познаешь, понесет он бремена твои. И Иисус еще всех призывает. О, не медли, и к нему приди. Скоро дверь спасения он закроет. Поспеши к нему, тебя он ждет. Кровью он святой тебя омоет, и с тобой по жизни сам пойдет».

небесной родине. Край родной, ты все ближе и ближе, в сердце часто тоска по тебе. Скоро свет твой чудесный увижу, скоро славу увижу небес. Так в страданиях душа истомилась, и теснит ее тьма всей земли. К чистоте она ввысь устремилась. О, Господь, крест нести, помоги! Все слышней позывные отчизны, больше строгости в духе к себе. Постоянство в молитвенной жизни восприемлет уже свет небес. О, отчизна, к тебе устремление ты усиливай в сердце моем. Дух Святой, ведя труд освящения, очищай благодатным огнем.

тихие беседы. Поверь и увидишь. Господь Иисус призывал своих учеников: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Матфея 16:6. Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Матфея 16:12. Фарисейство и саддукейство – это одно и то же, или нечто разное? Упоминание о саддукеях мы находим в Евангелии и в книге «Деяния апостолов». Иногда саддукеи упоминаются вместе с фарисеями как их единомышленники и союзники, а в других случаях обнаруживаются специфические особенности саддукейского учения. Давайте рассмотрим сначала то, что их объединяет, а потом остановимся на отличии. В Матфея 3:7 мы видим фарисеев и саддукеев как единомышленников, идущих к Иоанну для крещения. Но пророк, распознав состояние их сердец, резко обличает их и призывает сотворить достойный плод покаяния. Из этого мы понимаем, что желание саддукеев креститься было продиктовано не покаянием, а стремлением выглядеть хорошо в глазах людей. Для них внешняя чистота была важнее внутренней чистоты. Ритуальный порядок они ставили выше порядочности в сердце. В Матфея 16:1 мы видим фарисеев и саддукеев как союзников, приступивших к Иисусу с общей целью – искушать Его и уловить Его. Они требовали от Него знамения с неба, но Иисус обличает своих собеседников в лукавстве. Эти люди не хотели поверить Иисусу на слово. Они не могли принять самого Иисуса как живое знамение с небес. Саддукейский подход к вере был таков: «Покажи мне, и я поверю». Но Господь учит нас обратному: «Поверь мне, и покажу тебе». «Поверь, и увидишь». Похоже, Фома испытывал влияние саддукейского учения, когда желал собственноручно прикоснуться к ранам своего воскресшего учителя. И Господу пришлось пояснить ученику маловеру: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Иоанна 20:29. Таковы были общие черты в позициях фарисеев и саддукеев. Теперь подробнее рассмотрим особенности саддукейского учения. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братия, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Деяния 23:6-7. Саддукеи даже пошли на разрыв отношений с авторитетными фарисеями, когда речь зашла о сверхъестественном элементе веры. Саддукеи категорически отрицали загробное воскресение людей и бессмертие души, существование ангелов и личность Духа Святого. Саддукейский парадокс: они говорили, что верят в Бога, но при этом не верили в Божьи чудеса. Они читали и знали Священное Писание, но упоминания ангелов относили к мифам, а Святого Духа принимали просто за дыхание Божие или силу Божью. Например, насыщение 5000 – это с точки зрения саддукея педагогическое чудо, а не сверхъестественное деяние. Иисус, дескать, использовал пример щедрого мальчика, чтобы взрослые устыдились и тоже достали из-под полы свои съестные запасы. Потому все и наелись. Саддукейская закваска дала о себе знать в учениках и после этого чудесного насыщения. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь,
закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Матфея 16:5-11. Иными словами, научитесь доверяться Божьему обеспечению. Ведь я вам уже продемонстрировал свою заботу. Научитесь доверять Божьей защите, ведь я уже усмирял для вас бурю. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6:33. Вот другой пример саддукейской оценки ситуации. В истории об исцелении слепорожденного в 9 главе Евангелия от Иоанна саддукеи не упомянуты впрямую, но иудеи там рассуждают вполне по-саддукейски. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым?» Саддукейскому рационализму легче было представить подмену сына, чем его сверхъестественное прозрение. Сердцевиной нашей веры является учение о будущем воскресении. Оно же для саддукеев является предметом яростных нападок. Апостол Павел развенчивает саддукейский подход к вопросу воскресения в 1 Коринфянам 15:12-19. «Если нет воскресения мертвых, то тщетна и вера ваша. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Таким образом, саддукейство — это рационалистическое мировоззрение, попытка научного объяснения чудес в Библии. Разум, логика и порядок для саддукея превыше всего. Все, что не поддается логическому объяснению и научному обоснованию, отвергается. Это взгляд на Библию как на учебник нравственности и истории, но не как на богодухновенное Слово Божье, истинное от начала до конца. Огромная часть учения Иисуса отведена личности Духа Святого. Но в саддукейском мировоззрении Духу Святому не остается никакого места. Саддукейская закваска в сегодняшних христианах тоже мешает доверять Божьему обеспечению, водительству, не допускает возможности сверхъестественного вмешательства Бога в их обстоятельства. Современные саддукеи тоже не способны ходить верою, а не видением. Где они? Кто они? Не оглядывайтесь вокруг, загляните в себя. По призыву апостола Павла испытайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. 2 Коринфянам 13:5. Как известно, малая закваска квасит все тесто. 1 Коринфянам 5:6. Саддукейская закваска, о которой предупреждал Иисус, проникает и действует постепенно, незаметно, но в конечном итоге подтачивает основы веры и превращает ее в религию дел, самодостаточности и самоправедности. Впустив в свое сердце небольшое сомнение, вскоре можно потерпеть кораблекрушение в вере. В Матфея 22:23-34 мы читаем о саддукеях, пытавшихся уловить Иисуса в вопросе о воскресении. Но своим ответом Господь привел саддукеев в молчание. Мы тоже должны привести в молчание свое сомнение, закрыть рот своей самонадеянности. Кроме того, мы должны помнить, как много и с какой любовью говорил Иисус о Духе Святом, и поэтому и сами должны исполняться Духом. Без этого трудно быть свидетелями Христовыми. Сергей Потапов, Барнаул,

верит в обряды. Вот еще одну душу, заблудившуюся овечку, положил мне Господь на сердце, которое тоже хочется подарить забытый алтарь. Правда, знаете, такой внутренний трепет и молитва к Богу, чтоб не к преткновению, не к раздражению, но к благословению послужила. Человек этот, моя бывшая шефиня, осталась вдовой, но верит, знаете, обрядам, суевериям. Мне Господь говорит, что ей надо выслать эту подписку, значит, Он все и устроит. Очень хотелось бы, чтоб на страницах забытого алтаря больше было проповедано Слово Божие, если, конечно, возможно. Мои читатели, вернее, подписчики, все чисто неверующие и, наверное, совсем никогда не брали Библию в руки и совсем ее не читают в газете. А так хочется, чтоб сам Господь касался сердец через Святое Слово. Елена Чернов.

Чего ждет от нас учитель? Наконец-то наступил долгожданный день, 1 сентября 1966 года. Я гордо шагал рядом с мамой в школу. В одной руке школьная сумка, которую я непременно хотел нести сам, а в другой — букет цветов. Внутри меня все ликовало и пело. Наконец-то я иду в школу. Подойдя к школе, мы увидели много детей и их родителей. Мальчики, как и я, были одеты в белые рубашки и темные брюки, девочки — в белых фарточках, и кругом цветы и море улыбок. После торжественного общего собрания все дети были распределены по классам, и после короткого знакомства с учителем можно было опять идти домой. На следующий день начались школьные будни. Очень скоро мне стало ясно, что учеба в школе принесла с собой много изменений в моей жизни. Некоторые мне, совсем не нравились. Нужно было рано вставать, во время уроков тихо сидеть и слушать учительницу, правильно отвечать на ее вопросы, писать, читать и дома делать домашнее задание. В последующих классах нужно было в конце четверти писать контрольные работы, а в конце учебного года сдавать экзамены, чтобы перейти в очередной класс. После 10 класса всем сдавшим экзамены вручался аттестат зрелости. Этот аттестат имел большое значение в будущей жизни ученика. Отличники и хорошисты могли дальше учиться в высших учебных заведениях и потом иметь хорошую работу. А троечникам и двоечникам оставалась в основном тяжелая, неквалифицированная работа. Итак, основание своей будущей трудовой жизни каждый ученик закладывал в детские годы в школе. Хочется сравнить школьное время с нашей духовной жизнью. В момент покаяния и рождения свыше каждый человек становится учеником Иисуса Христа в его школе. С самого начала наш учитель с любовью и большим терпением преподает нам нужные уроки в жизни. В определенное им время он устраивает нам экзамены, проверяя знания, наш духовный уровень. Посылая нам трудности и испытания, Иисус проверяет нашу верность Ему и укрепляет нашу веру. Наш духовный рост во многом зависит от того, как мы прислушиваемся к голосу нашего учителя во время уроков и как мы выполняем домашнее задание, изучая Слово Божье и молясь Господу. А еще наш учитель ожидает от нас, чтобы мы терпеливо и с любовью относились друг к другу, помогая друг другу в нужде и горе. Иисус Христос желает, чтобы мы передавали свои духовные знания, которые мы получаем от Него, другим людям, чтобы Его школа наполнялась многими учениками. Итак, наше будущее время вечности зависит от того, как мы учимся в школе Иисуса Христа здесь, на земле, и какой аттестат мы получим у престола нашего Учителя Иисуса Христа. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. У кого дело, которое Он строил, устоит, тот получит награду. 1 Коринфянам 3:11-14. Йоханнес Дерксен.

Невыдуманные рассказы. Специально для забытого алтаря. Бабка. Александр Шмидт. Мне 5 лет. Грязного и сопливого. В одной сандалии меня тянет за собой бабка, не просыхающая третий день. Я уже сам научился читать, чтобы не просить других рассказывать сказки о волшебном мире добрых фей, благородных рыцарей и превращении Иванов-дурачков в королевичей, а Золушек в принцесс. Я вырос на сказках, но реальными почему-то стали для меня Бармалеи-недоумки и Кощеи-маньяки. От бабки разит водкой, а от меня дешевым вином. Я с самого утра ничего не евший, все время хнычу, а она думает, что мало в меня влила крепленого, чтоб молчал. Третий день она отмечает день рождения старшего сына, 12-й год отбывающего затяжки. Ей как-то по-своему празднично, но я этого не понимаю, как не понимаю и бесконечных застолий с водкой, но без закуски. Я матерю всех встречных, с кем бабка заговаривает на улице, матерю со злобой, с ненавистью, а они смеются с меня. Ничего, когда вырасту, всех поубиваю. Ногой в сандалии я больно пнул бабку по голени. Она замахнулась, но не ударила. С тех пор, как поджег ей спящую юбку, стала побаиваться меня. «У, говнюк, убила бы! Я сам убью!» Через мои передние сгнившие молочные зубы вырвалось злобное шипение. Мне до слез хочется домой, но родители работают до самого вечера, чтобы как-то прокормиться, а отец еще мечтает о москвиче, который своим грохотом и страшным дерганием заслоняет меня от его внимания. Поэтому совсем недавно, найдя большой и ржавый гвоздь, я пытался проколоть этой химере баллон. Силы моей на это не хватило, и я стал царапать краску на кузове, за что меня бил сперва хозяин этого москвича, а потом отец. Очень рано я научился ненавидеть деньги и ненужные вещи, от которых зависела взрослая жизнь и моя тоже. Еще я ненавидел водку с вином, и их от меня всегда прятали, чтобы я тайком не разбил эти бутылки с вонючей внутренностью. А злым меня считали все, и ровесники, и родители, и бабка со своими подругами, которые сейчас сидели на покалеченной лавочке у одного из подъездов многоквартирного дома. «Ты опять с этим змеенышем?» Одна из них, тетка Лидка в халате и повязанном по-цыгански платке, смерила меня недобрым взглядом. «Да недолго осталось, скоро в детсад место дадут». Бабка присела рядом с ними, не отпуская мою руку. Заперла б его в квартире, уже меньше забот. Это вторая из бабкиных подруг, тетка Зойка. Не спускает с меня глаз, она меня ненавидит больше всех. Месяц назад я справил целых 2 раза свою малую нужду в ее бачок с брагой, пока они, упившиеся, спорили, кому идти в магазин за закуской. «Дура, что ли?» Бабка аж обозлилась. «Ремонт сама делать будешь?» Хоть бабка и была любительницей выпить и повеселиться, но квартиру держала в идеальном порядке, чего я никак не понимал, и иногда пытался исправить это дело и придать комнатам вид под стать пьяной бабке. «Ты в милиции была, Людка?» Они не первые, кто об этом спрашивает мою бабку. «Опять участковый тебя искал. Говорит, следователь хочет что-то уточнить». «Вот изверги!» Бабка сплюнула и широко утерлась платком. Моя ладонь запотела и занемела в ее крепкой и цепкой руке. Она у меня еще старушка молодая и сильная, чуток под 50. Других себе найти не могут. А другие не пили в тот день с Семеновной. А ты знаешь? От грозного взгляда бабки в трепет приходили и мужики. «Милиция-то знает!» Мне всегда нравились враз поникшие голоса ее подруг. А еще нравилось, когда она их била, чем попало. Или они ее, все вместе. «Да плевать я на вас и на вашу милицию хотела!» Бабка резко встала и дернула меня. «И Семеновну вашу, тоже сварившуюся, как будто я не знаю, что вы в милиции наплели. Что нас спросили, то и сказали. Чтоб вам водка после этого сладкой стала».
Не обращая больше на них внимания, бабка потащила меня дальше. Семеновну мне было жалко. Из всех бабкиных подруг она лучше всех относилась ко мне. Никогда не орала и часто угощала вкусненьким. Вспомнив о ней, я заревел на всю улицу. Мне стало одиноко с бабкой и всеми ее подругами, но без Семеновны. Кому я теперь приду и заору у обшарпанного подъезда рядом с ободранным кустом розы? «Семеновна, дай соленый огурец!» «Чего вопишь?» — дернула меня бабка. «К Семенову не хочу. Ты что, забыл, как 2 недели назад ее хоронили?» «Я ее не видел». Я не врал, гроб был закрыт. «Конечно, не видел, а хоть бы и увидел, не узнал. Она вареная была». Бабка повеселела. «А зачем ее сварили?» «Никто ее не варил. Сама пьяная плюхнулась в ванну с кипятком и краном открытым. Вот и варилась почти неделю». Бабка остановилась и присела ко мне, чтобы поправить сандалию. «Ты ведь помнишь тот день, когда мы в последний раз у Семеновны были?» «Нет». Я все еще всхлипывал, а Семеновна представлялась мне разварившейся курицей из кастрюли с лапшой. И от этой картины мое совсем недалекое будущее, завтра, а может послезавтра, становилось еще мрачнее. «Вот и хорошо!» Бабка встала и погладила меня по голове. Почему-то ей иногда нравилось, когда я врал. Уже начинало темнеть. Бабка орала печальные песни с балкона тетки Людки в обнимку со своими подругами. А на улице под балконами дед, которого она часто била, что-то объяснял участковому. У него невысокого и неприметного были связи, которые часто вытягивали бабку из разных передряг. Наверное, из-за этого она его еще и не убила, хотя часто пьяной обещала. По ее зычному голосу, распугивающему тишину, далеко по улице, нас нашла моя мать, тихо вошедшая в квартиру с противным душком пьянки. Бабка просто ненавидела свою белобрысую сноху, но при мне ее уже так не дергала, боялась, что отомщу. Моя, совсем еще молодая мать, вытащила меня полусонного и уставшего из-за стола и понесла на хрупких, почти детских руках домой. Вот и закончился еще один из многих дней, далеко не самый страшный. Сейчас меня дома отмоют, накормят, и я убегу на улицу, где хочу или не хочу, но буду во многом копировать бабку, жестокую, злобно-веселую и бесстрашную среди себе подобных. Годы они не вечны. Теперь и я уже в возрасте бабки, которая так и не дотянула до 5-го десятка, у бурлящей грехами жизни свои пределы. Там у рощицы резвятся мои внуки, с которыми я вышел погулять. Их глаза и смех совсем другие, чем были у меня в их детстве. Их игр я бы никогда не понял в моем детстве. Их разногласия не повод для драки, их поступки не подлость и не вызов для других. Их любят, их ценят и им верят. Они послушны не из страха, а из-за ответной любви. Мало кто из такого детства, как мое, выходит победителем зла, научается любви и пониманию и хочет оставаться в любви ко всем окружающим его. Еще тяжелее научиться любить, когда во зле проходит и юность, и молодость, как и эти мои потерянные годы. Был ли я счастлив, когда, уже почти забыв умершую бабку, сам наполнял водкой стакан, а свою жизнь тяжелым, злым и преступным похмельем пустого существования? Когда во временном упоении своей силой и бесстрашием сбивал под свои ноги врагов, а потом сам попадал под их ботинки? Ненавидел своих близких, но обожал далеких и незнакомых? Было ли это вообще жизнью? Или это уже сам ад издевался надо мною? Мне повезло, я не обошел Бога, когда Он, может быть, уже в последний раз встал у меня на пути. К нему потянулись мои дети, вместе с ними воспитываются мои внуки. И им не надо знать, что есть другое детство, украденное грехами взрослых.

Истории специально для забытого алтаря. Пирожки для себя. Когда я жила еще одна, то взяла себе на квартиру одного молодого братика. Он был очень мирного нрава. И жили мы с ним дружно. Я в доме, он во времянке, но кушали всегда вместе. Однажды меня постигло такое испытание, из которого я многому научилась. Я любила всегда хорошо наготовить на обед разных вкусных угощений. И вот однажды, ко всему, что было приготовлено, я напекла еще вкусных пирожков. Это было еще и к выходным. Все сделала, что надо по дому, все стоит у меня на своих местах. Скоро придет Тима. Так было звать этого брата, и мы будем обедать». И вот, обозревая свой благополучный быт и окружающий меня достаток, я вдруг как бы очнулась от вразумительной мысли. Тима живет у меня уже целый год, ни за что не платит, питается бесплатно у меня. Ну чего это я буду угощать его пирогами? Нет, это не годится. Такой порядок у меня везде. Вот сейчас все доделаю. Настанет вечер, и я сама... как полноправная госпожа, буду сидеть в своей комнате, на диване и с удовольствием есть свои пирожки. Сказала я и свое одобрение на эту интересную мысль. Но Бог видит и мысли, и скрытые за ними чувства. Пришел Тима, и мы с ним вместе поели. А о пирогах Бог вообще отнял у меня память. Я напрочь забыла о них, и в этот вечер, и 2 месяца вообще о них не вспоминала. Через 2 месяца я что-то делала, и мне понадобилась кастрюля в зеленый горошек. Я стала искать, где же она. Долго искала, и потом нашла ее в шкафу в самом углу. Взяла ее, чтобы употребить по возникшей необходимости. Открываю, а там жуть. Все заполнено зеленым мхом. Я в недоумении. Что это такое? Пальцем ткнула туда, подняла этот зеленый мох. А там мои вкусные пироги. И только теперь я о них вспомнила. Очень удивилась и устыдилась за себя. Бог обличил меня за такой поступок и показал, что ему это дело было очень неугодное. И он даже память у меня отнял, чтобы я и для себя лично не получила удовольствия от своих пирожков из-за моей вдруг поднявшейся во мне благоразумной скупости. Стала просить прощения у Бога. А потом и у Тимы попросила прощения, и все ему рассказала, что Бог сделал, когда я намерилась сделать эту уступку своему эгоизму. Этот случай, как печать, остался в моей памяти и дал мне глубокое понятие о том, как Бог во все наши мысли и чувства вникает, и как Он видит, что мы принимаем и соглашаемся с искушениями сатаны, и Он сам предотвращает нас от падения». Видел Бог, что до этого я все-таки

ходила в страхе перед ним. И что это дело, что Тима жил у меня, в целом ему было угодное, и потому сохранил меня от проявления эгоизма, чтобы сохранить все дело от осквернения и уничтожить его плод. Милостив Господь, от скольких таких некрасивых поступков Он предотвращает и сохраняет нас, которых мы уже даже можем и не осознавать. Увидим это только в вечности. Господь говорит: «От меня будут тебе плоды». Так многие добрые поступки и дела Он сам производит в нас, и хотение, и действие, и нам нельзя их приписать себе самим. Все это в Его власти и при Его содействии происходит. В нашей власти только избирать, что делать, зло или добро. Нам следует господствовать над грехом, лежащим у порога. Рассказ Валентины Полозюк. Записала Валентина Храпко. Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы настроились на нашу волну и присоединились к программе «Час ученичества». Сегодня мы начинаем новую серию изучения Библии. Мы обратимся к первому посланию Иоанна, и я думаю, что в ходе наших занятий вы убедитесь в том, что эта совсем небольшая книга является одной из самых интересных в Библии. Помните, однажды Иисус задал своим ученикам очень важный вопрос: «За кого люди почитают Меня?» Как ответили бы вы на этот вопрос, наш уважаемый радиослушатель? В ходе изучения первого послания Иоанна мы попытаемся открыть для себя, кем же в действительности является Иисус. Давайте же теперь обратимся к Господу и попросим Его благословить наш сегодняшний урок. Господь Иисус, мы просим Тебя, благослови Слово Твое, когда мы будем его читать. И я молю, Господи, открой наши сердца и наши глаза, чтобы мы могли понять, кем в действительности Ты являешься. Я благодарю Тебя за это, ибо мы молимся во имя Твое. Аминь. Итак, прежде чем мы начнем чтение текста, я хотел бы познакомить вас с некоторыми фактами из истории создания данного послания. Оно было написано около 90 годов от рождения Христа апостолом Иоанном, который к тому времени был уже совсем стариком и притом единственным, кто выжил из первых апостолов за время гонений. Все остальные погибли. Симон Петр был распят вниз головой в Риме, отказавшись отречься от Христа. Апостол Фома принял мученическую смерть в Индии. Иаков был сброшен с вершины Иерусалимского храма, настаивая на том, что Иисус Христос является Мессией. Все апостолы погибли как мученики, подтвердив свое свидетельство о Христе собственной кровью. Именно эти люди видели Иисуса после того, как Он воскрес из мертвых. И все они умерли за отказ отречься от этого факта. И это прославляет Бога. Знаете ли вы почему? Потому что никто не будет отдавать свою жизнь за то, что является заведомой ложью. Однако все апостолы погибли, утверждая, что они видели своими глазами Иисуса, воскресшим из мертвых, и что Он действительно является Сыном Божьим. Но Иоанн не погиб мученической смертью. Правда, это произошло не потому, что никто не стремился его убить. Попытки были, поверьте мне, и еще какие. Иоанна пытались казнить, сварив заживо в огромном котле с раскаленным маслом. Однако Бог чудесным образом спас его от смерти. Иоанн, автор этого послания, был сослан на остров Патмос в качестве раба, где и проработал многие годы на каменоломнях, после чего был освобожден от работ и остался там на вечном поселении. Этот человек не понаслышке знал о том, что такое лишение и гонение, ведь он остался единственным, кто выжил из первых 12 апостолов. Теперь давайте перейдем непосредственно к изучению послания и начнем с первого стиха. Послушайте, что говорит здесь апостол Иоанн. «О том, что было от начала, что мы слышали, видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни». Давайте пока остановимся на этом. Иоанн хочет рассказать нам о слове жизни. Вы обратили внимание на те последние два слова, которые мы прочли? «Я хочу рассказать вам», — говорит Иоанн, — «о слове жизни». Это имя он дает никому иному, как Иисусу Христу. В своем Евангелии Иоанн говорит, что слово стало плотью и обитало среди нас. Иисуса Иоанн называет словом. Вы когда-нибудь задавались вопросом «почему»? я могу предложить вам одно из возможных объяснений. Иисус является в образе Слова, потому что Бог открыл Себя во Христе. И это, мне кажется, самым простым объяснением. Как мы делимся своими мыслями с другими людьми? Как я пытаюсь вам передать Слово Бога? Через свои собственные слова. Слова выражают мысли и чувства. Иисус открывает для нас, каким является Господь Бог Всемогущий. Именно поэтому Его называют Словом Божьим. Библия говорит нам, что Бога не видел никто никогда, но Сын Божий, единородный от Отца, явил Его нам. Хотите ли вы знать, каков Бог? Задумывались ли вы когда-нибудь, какой Он, Господь Бог Всемогущий? Это вы сможете понять, только глядя на Иисуса, потому что Он есть воплощение Бога. Он открывает нам Его. Вот так это просто. Проще, наверное, даже невозможно объяснить. Теперь давайте возвратимся к первому стиху и посмотрим, что мы сможем из него узнать об Иисусе. Смотрите, Иоанн говорит, что было от начала. Обратите внимание на использование здесь прошедшего времени. Знаете, в ранней церкви существовало две ереси, и Иоанн в первых двух стихах решительно выступает против них. Что же это были за ереси? Говоря «ересь», я имею в виду ошибочное учение, распространяющееся среди народа. К сожалению, обе эти ереси сохранились и до наших дней. Первой ересью было отрицание того, что Иисус был Богом во плоти. Ее сторонники не верили в Его божественную природу. И, согласитесь, в наши дни существует много сторонников этого заблуждения. Вторая ересь состояла в отрицании того, что Иисус был человеком. В первом веке существовала секта гностиков, утверждавших, что Иисус был только духом. Они не верили в то, что Бог мог облечься в человеческую плоть, потому что считали всю материю грехом. Итак, существовало две ереси. Первая – отрицание божественности Христа, и вторая – отрицание человеческой сущности Христа. Апостол Иоанн не хочет оставлять никаких сомнений относительно того, кто такой Иисус Христос. И если мы не принимаем эту истину, мы не можем иметь спасения и вечной жизни. Мы не сможем иметь радость в этом мире. Иоанн говорит то, что было от начала. Иисус существовал в самом начале. Но возникает вопрос, о каком начале идет речь? Мы говорим о рождении Христа или о каком-то другом начале? Дело в том, что Иисус уже существовал до своего земного рождения. Слово «было» указывает нам на прошедшее время. В начале было Слово. Давайте перенесемся за тысячи лет до рождения Христа и посмотрим на время сотворения мира, когда Бог творил небеса и землю. Иисус уже существовал тогда, потому что в начале было Слово. И неважно, как далеко назад мы хотим заглянуть, на миллионы или квадриллионы лет, Иисус существовал уже тогда. В начале было Слово. Он вечен. Он есть Господь Бог Всемогущий. Именно эту истину пытается донести до своих читателей апостол Иоанн. Уж он-то должен знать ее, как никто другой, ведь он провел 3,5 года вместе с Иисусом. Он был тем учеником, которого Иисус любил больше всех, и был, пожалуй, ближе всех к Иисусу. Так почему же мы должны верить тем, кто заявляет, что Иисус не был всемогущим Богом во плоти? Откуда им это может быть известно? Иоанн знал Христа. Он видел Его чудеса, он видел, как Иисус воскрешал мертвых, как Он открывал глаза слепым, видел, как Иисус шел к Нему по воде. Кто может с большей достоверностью рассказать нам о том, кем был Иисус? Иоанн говорит, в начале было Слово. Бог един из глубин вечности, и в момент рождения Иисуса в Вифлееме Он просто облегся в плоть. Бог воплотился в человеке. Бог посетил нашу землю 2000 лет назад в образе Иисуса Христа. Знаете ли вы об этом? Верите ли вы в это всем своим сердцем? Это очень важно. Ключом к пониманию всего послания Иоанна является 4 стих этой главы. Давайте прочтем его вместе. и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Христианство — это не религия, это взаимоотношение, взаимоотношение между человеком и Богом, который есть источник радости в наших сердцах. Невозможно иметь истинную радость в сердце без веры во Христа, в то, что Он есть Бог и одновременно человек. Теперь давайте узнаем, что дальше говорит Иоанн. Я прочту окончание первого стиха. «Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Иоанн также хочет, чтобы мы знали, что Иисус не только Бог, но и человек. Иисус — это Бога-человек. Он в такой же степени человек, как и каждый из нас, и в то же время Он в той абсолютной степени Бог, каким может быть только Бог. Бог и человек объединены в Иисусе Христе. Иоанн говорит, мы видели Его, Его осязали руки наши. Интересно обратить внимание на слово «осязали», потому что оно употребляется в Библии еще только один раз, когда Иисус воскрес из мертвых. Я думаю, вы знаете, что когда Иисус воскрес, Его ученики не поверили в это. Они скрывались в чьем-то доме, до смерти напуганные римскими властями, хотя им уже рассказали, что Иисус воскрес, что женщины были у Его гробницы, и она была пустой. И что же ученики? Они не поверили в это. Просто не поверили. И тогда перед ними появился Иисус. Они очень испугались, потому что решили, что видят призрак. Они же видели, как Он умирал на кресте. Они видели, что сделали с Ним люди. Они знали, что Он умер. И вот вдруг Он встает пред ними. Конечно, они были очень напуганы. И знаете, что Он им сказал? «Осяжите Меня». То есть дотроньтесь до Меня. Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И прямо у них на глазах Он стал есть и пить. Кто когда-либо видел призраков, которые едят и пьют? Фоме, которого в тот момент не было с учениками, рассказали о явлении Иисуса. Но он заявил, что ни за что не поверит в это, если только не увидит следы от гвоздей и не вложит свои пальцы в эти раны. Иисус предстал перед Фомой и сказал ему: «Фома, подай руку твою и вложи в мои раны». Тогда Фома пал ниц пред ним и сказал: «Господь мой и Бог мой». Вы понимаете? Фома сказал: «Господь мой и Бог мой», потому что он так же, как и другие ученики, увидев Иисуса после Его воскресения, понял — это тот же самый человек, который был распят на кресте. Ученики теперь знали — Бог воскресил Его из мертвых. Иисус не только Бог, Он также и человек, и это очень важно понимать. Он сказал, что если вы знаете это и верите в это всем сердцем, вы сможете иметь совершенную радость в сердце. Ту радость, которую невозможно описать, потому что это полнота славы. Позвольте мне задать вам один вопрос. Дает ли вам совершенную радость то, во что вы сейчас верите? Дает ли это вам смысл жизни? Если нет, то, может быть, ваше миропонимание – основывается на заблуждении? Я хочу быть с вами предельно честным. Каждому необходимо рождение свыше через веру в Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Здесь все предельно ясно, не правда ли? Но я забегаю несколько вперед. Давайте прочтем второй стих послания Иоанна. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Иоанн говорит, что жизнь явилась. Иисуса он называет самой жизнью. Кстати, сам Иисус сказал: «Я есть жизнь». В нем заключен источник жизни, и если в вашем сердце нет Иисуса, у вас нет настоящей жизни, есть только существование. Мне кажется, что я, как никто другой, знаю о том, что такое просто существовать, а не жить. Мне было 28 лет, когда я обрел спасительную веру в Иисуса. И, надо вам сказать, до того времени сердце мое билось, и разум работал вполне нормально. Но во мне не было настоящей жизни, я только существовал. Я не знал, зачем живу, не знал, откуда я пришел в этот мир и куда иду. Я не знал даже, почему я все еще жив. В моей жизни не было смысла. И затем я обрел веру во Христа, и Его жизнь наполнила меня настоящей жизнью. Иоанн говорит, что жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и открылась нам. Иоанн называет Иисуса жизнью вечной. Ранее он описывал жизнь в другом ее проявлении, как Иисус сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Но теперь он говорит об Иисусе как о вечной жизни. Вечная жизнь – это Христос. И если вы знаете Его лично, то вы обладаете этой вечной жизнью. Иисус сказал: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога». Знаете ли вы единого истинного Бога? Если да, то ваша вечная жизнь уже началась. Это чем-то похоже на жизнь в браке. Ведь смысл брака заключается не в количестве совместно прожитых лет. В браке важно, насколько хорошо вы знаете свою жену, насколько вы близки. То же самое можно сказать и о вечной жизни. Она заключается в личном познании Бога через Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Давайте прочтем, что Иоанн пишет дальше в 3 стихе. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Апостол Иоанн как будто восклицает: «Мы видели Иисуса, мы прикасались к Нему, мы знаем, что Он Бог, и я говорю вам сейчас об этом, чтобы подружиться с вами». Именно это объединяет всех рожденных свыше христиан. Они верят, что Иисус – это Бог во плоти. Я бывал во многих странах, где знакомился с людьми других политических систем, культуры, цвета кожи, и, несмотря на это, у нас всегда было так много общего. Как замечательно! Я могу общаться с другими людьми, потому что все мы верим в одного Спасителя, и у нас один и тот же Бог. У нас есть братья и сестры по всему миру. С человеческой точки зрения все мы очень разные. Может быть, кто-то из наших слушателей находится сейчас в другой стране, культура и законы которой могли бы показаться странными для других. Но если вы верите в Иисуса Христа, у нас с вами один Отец, и мы с вами братья и сестры. Ведь наше общение основывается на Иисусе Христе. Он приводит нас всех к одному общему знаменателю: «Чтобы вы имели общение с нами», — пишет Иоанн, «а наше общение с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Но знайте, ложь всегда пытается увести нас от Бога. Мир говорит нам: Иисус — это просто замечательный человек и великий пророк. Но отрицание того, что Иисус — это Бог во плоти, является обманом, который не дает вам приблизиться к Богу и познать Его. Истина же состоит в том, что Он есть Бог, и если вы верите в Него, Сына Божьего, Бога-человека, отдавшего свою жизнь за вас на кресте, вы можете познать Его. У вас может быть общение с Ним. Смысл же общения – личное и близкое знание Бога. Это единственное, что приносит радость в нашу жизнь. Можно быть самым богатым и в то же самое время самым несчастным человеком на свете, пребывающим в глубочайшей депрессии. У вас может быть чудеснейшая жена, прелестные дети, но внутри будет царить пустота. Никакая религиозность не сможет наполнить вас, только личное знание Бога. Я очень категорично заявляю так, потому что это истина. Я знаю, что кто-то может возразить мне, но не думаю, что кто-то будет не согласен со мной в одном. Если человек не доверит свою жизнь Иисусу Христу, то в его жизни будет чего-то не хватать. Может быть, вы даже не знаете, чего вам не хватает. Но мне кажется, я знаю. Это общение с Богом. Бог сотворил вас. Он создал вас для того, чтобы вы познавали Его. Кто-то однажды сказал: «Внутри нас есть пустота, которую может заполнить только Бог». Иисус оставил этот мир около 2000 лет назад. Он вознесся на небеса, но послал на землю Свой Святой Дух, третью личность Троицы. В момент, когда вы начинаете верить в то, что Иисус сделал для вас на кресте, Дух Господень придет, чтобы жить в вашем теле. Дух Господень очень лично открывает нам познание о Боге и Иисусе Христе. Вы можете знать Бога ближе, чем вы знаете любого человека на этой земле, ближе, чем жену или мать. Бог может стать для вас еще ближе. И еще. Даже если вы ничего не запомните из нашего сегодняшнего занятия, кроме того, что я скажу сейчас, то послушайте внимательно. Бог вас очень любит. Как вы думаете, хочет ли тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь за вас, чтобы вы знали о нем? Конечно же, да. Бог желает, чтобы вы лично знали Его. И вы можете это сделать, если вы будете верить истине, что Иисус – это Бог во плоти. Он умер за вас на кресте 2000 лет назад, чтобы заплатить за ваш грех. Вам нужно твердо знать это, потому что любая религия будет учить, что если очень стараться и быть очень правильным, то тогда, наверное, Бог вас примет. Но это совсем не так. Если бы мы могли собственными силами оправдаться пред Богом, тогда зачем Иисусу нужно было умирать на кресте? Иисус сказал: «Я пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих». Он умер, чтобы заплатить за наш грех, потому что не было другого пути примирения между Богом и человеком. Бог свят, а человек грешен. Иисус же стал мостом над этой пропастью. Библия говорит нам, что есть только один посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. Крест – это мост над пропастью, разделявший грешного человека и святого Бога. Уверовав во Христа, вы получаете мир с Богом, прощение грехов и личное познание Его. «Наше общение, – говорит Иоанн, – с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Это должно наполнять наше сердце радостью. И еще раз хочу повторить, если кто-то не слышал, как я говорил это раньше, христианство – это не религия, это взаимоотношение с Богом, которое дает нам радость и жизнь вечную. Как вы чувствуете себя сегодня? Наполнено ли ваше сердце радостью? Если нет, поверьте благой вести о том, что Иисус умер за ваш грех, был погребен и на третий день воскрес из мертвых. Просто поверьте в это и получите прощение. Однако время нашей передачи подошло к концу. Мы с вами лишь только начали изучение первого послания Иоанна. И согласитесь, Иоанн поведал нам сегодня много замечательных истин. Я благодарю всех, кто слушал нас сегодня. Надеюсь, что наше изучение было для вас полезным. Пусть Господь благословит вас, и до новых встреч!

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» – это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня.
1: Выдающийся патолог доктор Ком говорил: «Вы можете и до 81 года вести себя так и оставаться таким, каким вы были в среднем возрасте, если какой-нибудь завистник не взорвет водородную бомбу».
0: Он также говорил, что старение – вполне нормальная болезнь, и подчеркивал при этом, если даже найдут лекарства от рака и инсульта, то мать природа нанесет свой смертельный удар.
1: Хотя это все звучит банально, но не столь важно, как долго вы живете, но важно, как вы используете свое время.
0: Многие люди, которым было уже за 80, оставили человечеству богатое наследие. И намного веселее быть занятым настолько, чтобы не думать о том, как долго будет длиться жизнь.
1: А вы живете так, чтобы каждый день был значительным?
0: Хотелось бы, но как?
1: Ответ на этот вопрос можно найти в Библии. И первое, что нужно сделать для счастливой и удовлетворяющей вас жизни, это позволить Богу занять свое место в вашем сердце и жизни. Второе, живите каждый день, если бы он был для вас последним. И главное, не беспокойтесь сильно о будущем.
0: О, это совсем непросто.
1: Смотрите на каждый день, как на новое увлекательное приключение. Научитесь жить так, чтобы каждый день приносил пользу. Готовьтесь к завтрашнему дню сегодня. Обратитесь к Богу, потому что именно сегодня день спасения, дающий надежду на завтра.
0: И напоследок, то, о чем мы говорили выше, находит подтверждение в словах самого Иисуса. Они записаны в Евангелии от Матфея, 6 главе, 25 стихе.
2: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тел одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?»
1: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

В Евангелии от Луки в 3 главе 8 стихе говорится о плодах. Иоанн Креститель говорит: «Сотворите же достойные плоды покаяния». Он обращается к книжникам и фарисеям. «Хорошо, вы говорите, что покаялись. Вы говорите, что посвятили себя Богу. Так давайте посмотрим на плод. Что же это за плод? Чего он хочет?» 10 стих. «И спрашивал его народ: что же нам делать?» То есть, какие плоды ты хочешь увидеть? Как выглядит то, о чем ты говоришь? 11 стих. «Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли мытари креститься и сказали ему: Учитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам». Другими словами, он говорит, что плод покаяния – это отдавать тому, кто в этом нуждается, и не брать сверх того, что вам положено. Плод – это действие. Плод – это ваш образ жизни. Плод – это дела. Ошибаются те, кто думает, что плод заключается только в их учении. О нет, это и поступки. Это совершенно ясно просматривается во всем Писании. Например, в Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Что под этим подразумевается? «Если заповеди Мои соблюдете». Поэтому плод – это послушание, это ответное действие по отношению к Богу. Плод – это не только ваш поступок, но и ваше отношение, с каким вы совершаете этот поступок. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В 5 главе к Ефесянам это названо «плод света». В послании к Филиппийцам 1.11 это «плод праведности». В Колоссянам, в 1 главе 10 стихе, говорится о приношении плода во всяком деле благом. Плод – это как само дело, так и то, что вы чувствуете и думаете. Итак, это первый тест для ложного пророка. Это его поведение, которое показывает его характер. Я хочу сказать, что вы не сможете получить истинной праведности от гнилого дерева. Проверьте его характер. Проверьте его образ жизни, потому что все, что в его сердце, выйдет наружу. Вот почему Петр говорит во втором послании: «Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими». Он говорит: «Глаза у них исполнены любострастия, они все время пребывают в похоти, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Они сладострастны, они похотливы, они как бессловесные животные». А теперь отметьте, что они не всегда так выглядят снаружи. Они могут умело скрывать это. Лжепророки могут завуалировать это церковным облачением и уловками. Они могут маскировать это христианской жизнью и прикрываться христианской организацией, которой принадлежат. Они могут скрывать это, вращаясь среди христианских руководителей и разговаривая о Библии, об Иисусе Христе, о спасении. Они могут скрывать это разными путями, для того, чтобы никто не узнал правду об их истинной нравственной жизни. Человек может делать вид, что проповедует Евангелие. Он может даже делать вид, что живет этим. Но на самом деле все совершенно не так. И может быть, иногда вы не можете увидеть это со стороны. Вы не можете судить об этом по поступкам. Потому что поступки хорошие на вид, как это было у фарисеев. Я имею в виду, что они не убивали, не прелюбодействовали. Вы это знаете. Они постились и молились, они жертвовали. Но если вы проверите их дела, то первое, что вы обнаружите, это то, что не все было так уж и хорошо. Я имею в виду, что если вы проверите то, что касается лжепророков, вы обнаружите много разной мерзости, зла, жадности, множество проблем с деньгами, с женщинами и так далее и тому подобное. Но если вы не сможете обнаружить это, то что вы предпримете вслед за этим? Вы переходите к их отношению и начинаете рассматривать то, как они мыслят. Потому что зачастую они подавляют то гнусное и злое, что находится у них внутри. Возможно, в их жизни это и не проявляется. Позвольте привести вам пример. Думаю, это будет хорошим примером. Второе послание Петра.
Во втором послании Петра, в первой главе, 4 стихе, я хотел бы обратить ваше внимание на контраст в этом тексте. Здесь говорится об истинных верующих. Хотелось бы обратить ваше внимание на стих, где говорится о том, что мы причастники божеского естества. Истинные христиане обрели истинную природу Бога. Мы причастники божеского естества, удалившись от господствующего в мире, обратите внимание на это слово, растление похотью. Итак, истинно верующий избежал растления. Это глубокое по смыслу слово означает внутреннее разложение. Мы удалились от этого, мы удалились от растления. Теперь перейдем ко 2 Петра, 2 глава, 19 стих. Здесь речь идет о лжепророках. Послушайте. «Обещает им свободу, будучи сами рабы, чего? Тления. Они не удалились, не избежали растления». Но посмотрите 20 стих. «Ибо если избегши чего? Скверн». Знаете, что делает Петр? Он разграничивает внутреннее растление от внешней скверны. Он говорит, что у них не произошло внутренней перемены, но внешне они омылись от мирского наслоения. Видите, они избавились от внешних скверн, но внутреннее растление осталось в них. Вот о чем здесь говорится. Многие лжепророки решают вопрос только внешних скверн. Они очищаются от скверн и выглядят хорошими, по крайней мере, какое-то время. Как же вы можете их определить? То есть вы смотрите на их поступки, и они выглядят хорошо. Вы не находите каких-либо заметных проблем. Кажется, все выглядит прекрасно. Тогда вы должны проникнуть под покрытие, представляющее собой внешнее омытие скверны. Старайтесь рассмотреть растления. На что вы должны обратить внимание при этом? Вы должны смотреть на их побуждения, на внутреннее расположение их сердца. И, пожалуйста, испытывайте их. Испытывайте их не только для вашей пользы, но и ради дорогих вам людей, попавших в их страшные сети. Проверяйте их. Если ими не движет искреннее желание прославить Бога и быть святыми, если ими не движет желание преодолеть позор греха и возвеличить Христа, если ими не движет смирение и самоуничижение, то вся их праведность – это мерзкие отрепья и запачканная одежда, как пишет Исаия. У того, кто выглядит омытым снаружи, должны быть проверены его внутренние мотивы и побуждения. Посмотрите, Иисус подошел к фарисеям и сказал, что снаружи они кажутся красивыми. Он говорил им, что они очищены снаружи, внутри же исполнены мертвых костей. Об этом вся Нагорная проповедь. Об этом Иисус неоднократно повторяет в проповеди. Фарисеи ухитрились удалить наружную скверну, и Иисусу необходимо было обличить их внутреннее состояние. И знаете, на что надо смотреть лжепророки? Очень просто. Смотрите на заповеди блаженства. Они являются свидетельством внутреннего преображения. Пребывает ли он в нищете духа, в глубоком смирении, плаче и сожалении о грехе, жажде и голоде праведности, стремлении к милосердию, миротворчеству, готовности быть гонимым, нести поношение и презрение и быть ненавидимым за Христа? Никак нет. Лжепророки движимы гордостью, жаждой власти, престижа, известности и продвижения по служебной лестнице. Они хотят быть известными и любимыми. Им хочется быть популярными. По 2 Петра 2:3 сказано, что они занимаются этим из любостяжания, то есть ради денег. Поэтому Петр говорит, они уловляют вас, они наживаются на вас, они христемпорос, торговцы Христом. Во 2 Коринфянам 2:17 сказано, что они повреждают слово. Они торгуют Словом Божьим. Они неискренни и продают Иисуса, как дешевые стеклышки, вместо бриллиантов. Они делают это ради престижа. Они дерзки, говорит Павел. Они самонадеянны, своевольны. Они не страшатся зло высказываться даже об ангелах. Они произносят надутое пустословие. Они самовлюбленны, сосредоточены на самих себе, на форме, на продвижении. Берегитесь таковых. Я не знаю, как еще сказать вам, если после всего сказанного вы не сможете их распознать. Они завистливы,
они нечестны, снисходительны к себе. Они не плачут о своих грехах, они не смиряются перед Богом, они не ищут мест в задних рядах, они не стоят, как апостол Павел, в немощи и страхе и в великом трепете. Мартин Ллойд-Джонс удачно высказался по этому поводу. Он сказал: «Христианина можно узнать по его наружности. Человек, который на самом деле верит в святость Божию, осознает собственную греховность и нечистоту своего сердца, человек, который верит в суд Божий, в ад и вечные муки, человек, который на самом деле верит, что сам по себе отвратителен и беспомощен, и что только благодаря приходу Сына Божьего с небес на землю, его унижению и мучениям на кресте, он спасся и примирился с Богом, такой человек проявит смирение и обязательно будет кротким». Наш Господь напоминает здесь, что если человек не смиренный, то к нему следует относиться настороженно. Он может нацепить на себя что-то вроде овечьей одежды, но это уже будет ложное смирение, это неискренняя кротость. Если у человека неправильное учение, то это сразу заметно. Хоть он будет любезным и приятным на вид, и будет взывать ко всему плотскому в человеке, но он никогда не произведет впечатление человека, осознающего себя грешником и спасенного, только благодаря благодати Божией. Знаете, что я обнаружил? Что лжепророки привлекают неверующих в такой же степени, что и верующих. Они взывают к плотскому человеку, они выглядят хорошо. Но вы должны смотреть внимательно. Если снаружи все выглядит хорошо, обратите внимание на их смирение. Потому что Иисус сказал в Иоанна 7:18, что «вы узнаете во мне Сына Божьего, потому что я ищу не своего, но славы, пославшего меня Отца».

Закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

Введение в Евангелие от Иоанна. Христос призвал своих учеников свидетельствовать о Нем. Он не писал свою автобиографию, не рассылал писем по церквам. Тем не менее, сама личность Христа оказала глубокое воздействие на души Его последователей, и они, движимые Святым Духом, возвеличивали Господа Иисуса Христа. В Его любви и смирении, в Его смерти и воскресении они видели славу Его, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна отличается тем, что благовестник Матфей, Марк и Лука, рассказывая о словах и делах Иисуса и о Царстве Божьем, прежде всего стремились объяснить цель Его пришествия, тогда как Иоанн выдвигал на первый план сокровенную личность Иисуса и Его святую любовь. Поэтому Евангелие от Иоанна считается основным, исполненным глубоких истин, проникновенным Евангелием, венцом всех книг Святой Библии. Кто автор этого Евангелия? Еще во II веке отцы церкви сошлись во мнении, что автором этой единственной в своем роде книги был никто иной, как ученик Иисуса Иоанн. Хотя многих апостолов он называл в своем Евангелии по имени, он ни разу не упомянул ни имени своего брата Иакова, ни своего собственного, так как считал себя недостойным этой чести, чтобы его имя стояло рядом со святым именем Господа и Спасителя. Епископ Ириней из Лиона во Франции также утверждал, что Евангелие принадлежит именно Иоанну, тому самому ученику Иисуса, который на Тайной вечере возлежал у его груди. Иоанн написал свое Евангелие в городе Ефесе, в Малой Азии, Анатолии, во время правления кесаря Траяна. Некоторые критики полагают, будто автором этого Евангелия был другой Иоанн, не сам апостол Иисуса Христа, а лишь его ученик, один из пресвитеров Ефесской церкви, который якобы написал эту книгу позже, чем указано выше. Эти критики заблуждаются, потому что они знают духа истины, в котором нет лжи, ведь Евангелие написано от лица очевидца. «И мы видели славу Его». Отсюда явствует, что автор этого Евангелия был непосредственным свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса. Лишь в конце Евангелия от Иоанна его друзья приписали следующие слова: «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». От Иоанна 21:24. Они также отметили, что Иоанн удостоился возлежать у груди Иисуса на первой вечере Господней, и только он взял на себя смелость спросить у Иисуса о том, кто предаст его. «Господи, кто это? Кто предаст тебя?» От Иоанна, 13 глава, 25 стих. Когда Иисус призвал Иоанна следовать за ним, Иоанн был еще юношей. Среди 12 апостолов он был самым младшим. Иоанн занимался ловлей рыбы. Его отца звали Зеведеем, а мать — Соломией. Они жили в Вифсаиде, на берегу озера Тиберия. Иоанн дружил с Петром и Андреем, а его брат Иаков — с Филиппом и Нафанаилом. Они вместе ходили в долину Иордана к Иоанну Крестителю, который призвал к решительному покаянию. К крестителю сходились толпы народа, среди которых был и юный Иоанн, сын Зеведеев. Он желал получить прощение, приняв Иоанново крещение в реке Иордан. Вероятно, Иоанн был близок к семье первосвященника Анны, поскольку его там знали, и у него был доступ во двор первосвященника. Благодаря близости к священническому роду, он единственный из четырех евангелистов упомянул в своем Евангелии, как Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Так апостол Иоанн с любовью, силою Духа Святого познал Господа Иисуса более всех других учеников.

вниманием и преданностью писали свои книги. Врач Лука опирался на другие источники, встречаясь с матерью Иисуса и многочисленными очевидцами его жизни и деяний. Иоанн же не нуждался в вышеупомянутых источниках, так как сам был одним из главных очевидцев. Он не хотел просто повторять известные в церкви изречения Иисуса и сведения относительно его жизни и описал в своем повествовании то, чего в церкви еще не знали, проводя изложение в новом, более совершенном стиле. Первые три Евангелия повествуют о деяниях Иисуса в Галилее и лишь об одном, последнем, его походе в Иерусалим, когда Иисус шел на крестную смерть. В четвертом же Евангелии описываются деяния Иисуса в Иерусалиме до, во время и после его служения в Галилее. Иоанн свидетельствует нам о том, что Иисус трижды посетил столицу своей страны и там, раз за разом, отвергаемый вождями народа, подвергся сильному противодействию и в конечном счете был распят на кресте. Повествование Иоанна особо значимо от того, что в нем апостол рассказывает о служении Христа среди иудеев в Иерусалиме, центре ветхозаветней цивилизации. Четвертый евангелист не придавал первостепенного значения чудесам Иисуса, поэтому описал только шесть из них. Что же хотел передать Иоанн в первую очередь? Он записал изречения Иисуса, сказанные им в первом лице: «Я есть». И в них раскрыл личность Иисуса. Остальные три евангелиста описали жизнь и деяния Иисуса Христа, а Иоанн прежде всего старался представить нам его личность во всей ее славе. Но каким же образом Иоанн смог передать слова Иисуса, о которых прежде никто не упоминал? Несомненно, Дух Святой напомнил ему их после праздника Пятидесятницы. Ведь сам Иоанн не раз признавался в том, что ученики лишь после воскресения Христа и сошествия Духа Святого смогли постичь истинное значение слов Иисуса, особенно сказанных им о себе: «Я есмь». Эти слова и составляют отличительную черту этого изумительного Евангелия. Иоанн также вспоминает изречения Иисуса, противоставляющие такие понятия, как свет и тьму, дух и плоть, истину и ложь, жизнь и смерть, вышних и нижних. В прочих Евангелиях почти не встречаются подобные сравнения. Через много лет, когда Иоанн уже жил и трудился среди греков, Святой Дух напомнил ему слова Господа Иисуса и открыл ему, что Иисус говорит не только на иврите, но и на греческом языке. Цель Евангелия от Иоанна. Иоанн не пытался описать Иисуса исключительно в морально-философском или духовном аспекте. Он более других сосредоточил свое внимание на воплощении, инкарнации Христа, его немощи, когда он испытывал жажду на кресте. Кроме того, Иоанн подчеркивал, что Иисус – Спаситель всех людей, а не только иудеев, так как является Агнцем Божьим, который берет на себя грех всего мира. Иоанн также возвестил нам о том, как сильно Бог возлюбил мир. Напоминая об этом всем, Иоанн подводит нас к пониманию сути своего Евангелия. Иисус Христос есть Сын Божий. Он – сущий от начала, но явленный во времени, божественный, но представший человеком, имеющий полную власть, но облеченный немощью, стал путем к достижению сердец. В Иисусе Бог обитал среди людей и явился человечеству. Никто из евангелистов не смог так изобразить славную любовь Иисуса, как возлежавший у его груди Иоанн. Разъяснения Иоанна направлены не на познание Господа Иисуса через какую-то философию или мистику, а на познание Его посредством Духа Святого, глубокой верой. Евангелие от Иоанна завершается известными словами: «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Итак,
Целью этого Евангелия является живая вера в божественность Иисуса и познание того,

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
4: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Встань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
16: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
4: И отвечал им:
7: «Кто матерь моя и братья мои?»
4: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
7: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 4.
4: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
7: Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100.
4: И сказал им:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
4: И говорит им:
7: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат.
4: И сказал им:
7: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И сказал им:
7: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
4: И сказал:
7: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
4: И сказал:
7: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
4: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону».
4: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему:
17: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
4: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
7: «Умолкни, перестань!»
4: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
7: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
4: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
16: «Кто же сей,
10: что и ветер, и море повинуются ему.
3: Глава пятая.
4: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
8: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
4: Ибо Иисус сказал ему:
7: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
4: И спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: И он сказал в ответ:
8: «Легион имя мне, потому что нас много!»
4: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
8: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
4: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
7: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
4: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
18: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
4: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
19: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
4: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
7: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
4: Ученики сказали ему:
10: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
7: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
4: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
13: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
4: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
7: «Не бойся, только веруй».
4: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
7: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
7: «Талифа куми»,
4: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
3: Глава 6.
4: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили:
8: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
19: Не здесь ли между нами его сестры?»
4: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
7: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
4: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
7: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
4: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В истории израильского народа есть вещи, которых нам следовало бы избегать. Это ропот, нетерпение, склонность давать Богу обеты и неспособность их исполнить, идолопоклонство и многое другое. Вместе с тем, особого внимания и даже подражания заслуживает их преданность делу Божию и повиновение Богу в критических ситуациях. В прошлой передаче мы говорили о том, что при строительстве скинии все работы были выполнены в точности, согласно плану, предложенному Богом на горе Синай. Если бы хотя бы один шест был сделан не так, как усмотрел Бог, все строение оказалось бы негодным в очах Господних. Если бы в скинии не было сделано все по образцу, показанному на горе, то в результате не было бы замечательного события, описанного в конце последней, 40-й главы книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи последуем за умельцами к месту строительства скинии и узнаем, чем кончается вторая книга Моисея «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 18 стихе из 38 главы книги «Исход». Мы говорили о том, что одно учение Христа не спасает нас. Спасает только смерть Христа на кресте. Вот почему в скинии находился медный жертвенник. Вессонная завеса была символом отделения человека от Бога. Хотя подножия скинии были сделаны из серебра, подножия для ограды были медными. А медь, как мы уже убедились, символизирует наказание. Недаром у Христа, образ которого предстает перед нами в 15 стихе 1 главы Откровения, ноги подобны халколивану. Повторяю, грех должен быть наказан. Человек должен признать, что он грешен. Он не может предстать перед Богом, пока не наказан его грех. Крючки у столбов из связи скинии были сделаны из серебра, а серебро олицетворяет искупление. Изгородь внешнего двора не пускает человека внутрь, но Бог предусмотрел путь для человека. На этом пути грех наказывается, а человеку дается искупление, в результате чего он облачается в праведность Христа. Какой чудесный образ! Посмотрите на скинию, и вы увидите и поймете суть Евангелия. Бог в Ветхом Завете дал нам Евангелие в виде картинки, образа. Человек не мог перебраться через завесу, поэтому у двора скинии существовал вход. Прочтем 18 стих 38 главы. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и скрученного вессона длиною в 30 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора. Все материалы и все расцветки символизируют личность Христа. Мы уже это обсуждали, но повторение всегда полезно. Голубой цвет – свидетельствует о том, что Он пришел с небес как Бог. Червленый цвет говорит о Его человечности и о крови, которую Он пролил ради человечества. Смесь голубого и червленного дает пурпурный цвет, символ царственности. Христос был рожден царем евреев. Ворота были такой же высоты, что и изгородь, более 2 метров, и поверх них заглянуть было бы трудно даже баскетболисту. Во двор можно было попасть только через ворота. Они были широки, пройти мог любой грешник, но это был единственный вход. И Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Мне всегда радостно вспоминать о том, что эти ворота и есть тот самый путь. Еще один вход, который приводил человека к Богу – вход во святилище. Этот вход и есть истина. Христос сказал, что если мы хотим поклоняться Богу, мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Не хочу казаться резким, но «поклонение» в кавычках – в церкви, которая отрицает то, кем является Христос, и то, что Он сделал, не является истинным поклонением. вы должны поклоняться Ему в истине. Вы просто не можете поклоняться Христу и в то же время отрицать Его божественность и тот факт, что Он умер ради вас. И, наконец, последний вход приводил человека во святое святых. Он вел через завесу, которая символизирует жизнь, отданную Христом на кресте. Когда Христос умер, эта завеса разорвалась надвое, сверху донизу, возвещая, что путь к Богу теперь открыт. Это и есть жизнь. Таким образом, Христос есть путь, истина и жизнь. А сейчас я хочу привлечь ваше внимание к вопросу о том, кто же такие сыны Божии. Бог никогда не называл отдельных израильтян сынами, и эта проблема волнует людей до сих пор. Кто же такие евреи? Является ли евреем тот, кто еврей по рождению, или же человека делает евреем его вера? В Ветхом Завете, чтобы быть евреем, вы должны были родиться евреем. А Бог заботился о том, чтобы каждый мог получить искупление. Израиль, таким образом, был избранным народом. Но при этом каждый человек лично должен был получить искупление. И это значит, что каждый человек должен быть возрожденным. Теперь я читаю 25 и 26 стихи. «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Евреи приносили серебро, потому что этот металл символизировал искупление. Каждый израильтянин должен был получить искупление, чтобы его принял Бог. Мы искуплены драгоценной кровью Христа, и она более драгоценна, чем серебро или золото. Кроме того, не все израильтяне были спасены. Спасен был только остаток народа. Равно как и не все христиане окажутся в числе спасенных. В наши дни принадлежность к церкви еще ни о чем не говорит. Вы должны быть искуплены, и народ Израилев должен был получить искупление. Прочтем 27 стих. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. Подножия были сделаны из материала, символизировавшего искупление. Вот на чем стояла скиния. Она покоилась на серебре на искуплении. Каждый отдельный человек должен был лично принять искупление, которое в Иисусе Христе. Каждый должен заплатить цену искупления. Но какова эта цена? Она не измеряется ни серебром, ни золотом. Условие одно. Вы должны испытывать жажду. Вы хотите испить воды жизни? Вы можете получить ее бесплатно. Спасение можно получить бесплатно. Но нельзя сказать, что она досталась дешево. Богу оно стоило всего. Он отдал своего сына, чтобы он умер на кресте и заплатил цену искупления. Мы искуплены Его кровью. Когда израильтяне вошли в свою землю, они должны были заплатить цену искупления, если хотели быть причислены к искупленным. Слава Богу, за нас эта цена уже заплачена. Искупление не стоит денег. У него нет цены, вы должны лишь чувствовать жажду принять его. Вы хотите спастись. Вы осознаете, что вам это необходимо, что вы грешны. Тогда приходите. Цена заплачена. Христос уже пролил свою драгоценную кровь за вас. И потому вы можете прийти к Богу, и Он примет вас через Христа. Теперь мы обратимся к 39 главе книги «Исход». В ней мы прочитаем о священных одеждах для служения. о эфоде, наперстнике, ризе, кидаре и о том, как все это было представлено Моисею и одобрено им. Первосвященником был Аарон, и все его одежды символизировали личность Христа. Я читаю 1 и 2 стихи этой главы. «Из голубой же, пурпуровой и червленной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали одежды священные Аарону, как повелел Господь Моисею, и сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученого виссона». Одежды эти называются священными, потому что они отделены для служения Богу. Теперь прочтем 5 стих. «И пояс эфода, который поверх его, одинаково с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею». Пояс этот был соткан необычным образом. Первосвященник одевал 8 одежд, 4 из которых одевались и остальными священниками. А вот 4 одежды, которые были только у него, отделяли его от остальных. Это были одежды славы и величия. Это еще один образ нашего великого первосвященника Господа Иисуса Христа со всей его чудесной благодатью и славой. Вся одежда первосвященника была символична. В великий праздник очищения, когда Аарон приносил кровь во святое святых, он снимал все свои одежды, славы и величия и оставался только в простых виссонных одеждах, таких же, как у остальных священников. Он должен был приходить к Богу без украшений, и он должен был предварительно очиститься. Виссон, из которого были сделаны одежды священников, символизирует праведность. В 11 стихе 52 главы книги пророка Исаии говорится: «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сейчас говорит это. Я ни за что не поверю, что Бог будет использовать грешного священника, учителя или мирянина, какими бы выдающимися талантами они ни обладали. Бог не примет их служение, потому что оно представляет собой сено и солому. Мы должны быть облачены в праведность Христа и должны жить соответствующей жизнью. Вот чему учат эти простые одежды священников. Интересно отметить, что когда Аарон входил во святое святых, чтобы принести жертву для искупления людей, он снимал свои одежды славы и величия. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, он не отказался от своей божественности, но он, тем не менее, отложил свои божественные привилегии. Он отложил божественную славу и пришел на землю как человек. Он родился как обычный ребенок. Люди искали царя, а не младенца. А потом он стал жертвой за грех. И он умер, оставаясь в человеческом облике. Будет не совсем точно утверждать, что Бог умер на кресте. Ведь что значит слово «смерть»? Когда Христос умирал на кресте, он был отделен от Бога. В божестве произошел раскол. Когда Христос, не знавший греха, стал жертвой за грех, как говорится в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Но даже в тот момент Бог был со Христом, примиряя с собою мир. Так говорится в 19 стихе той же самой главы. Это тайна, которая для меня непостижима. Я читал работы многих богословов, но и для них эта тайна тоже непостижима. Итак, одежды величия и славы были поистине прекрасны. Первосвященник был одет богато и ярко, на нем был эфод с 2 камнями оникса, по одному на каждом плече, и на каждом из камней были высечены по 6 имен колен Израилевых. Это символизирует силу и мощь нашего Господа, нашего великого пастыря. Когда теряется одна овца, наш великий пастырь находит ее, он берет ее себе на плечи и возвращает в стадо. Хвала Богу за то, что у нас есть пастырь, который может на своих плечах вернуть нас в стадо. Он способен всегда спасать приходящих через него к Богу, как говорится в 25 стихе 7 главы послания к евреям. На первосвященнике также был наперсник, который напоминал жилет. В нем было 12 камней, и был он очень красивым. Вполне возможно, на нем был какой-нибудь карман, в котором хранились Урим и Тумим. Урим и Тумим имели какое-то отношение к предсказаниям, хотя нигде не говорится, как их использовали на практике. Эти 12 камней на наперстнике символизируют тот факт, что Христос носит нас у себя на сердце. Он любит нас. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И камни эти символизируют великую любовь Бога к нам. На ризе эфода, как мы знаем, были золотые позвонки и яблоки. И во время службы эти позвонки издавали звон, когда первосвященник входил во святилище. Яблоки символизируют плодородную жизнь верующего. Позвонки же являются свидетельством об этой жизни. Когда первосвященник находился в святилище, то израильтяне, наверное, говорили: «Да, он там поклоняется и служит за нас. Мы слышим, как звенят позвонки». Это и было поклонением. Первосвященник представлял народ перед Богом. Когда я был еще совсем молод, в одной из церквей, где я служил, был брат, который меня очень воодушевлял. Он был настоящий Божий человек. В воскресенье утром он обычно подходил ко мне и говорил: «Сегодня вы звонили в колокольчик». По правде говоря, ни в какой колокольчик я не звонил, но тогда читал очень слабые проповеди. Он хотел сказать мне, что он смог приблизиться ко Христу через мою проповедь Слова Божия. Я хочу вспомнить здесь также и о том мальчишке, который как-то подошел ко мне в Джорджии. Это был обычный деревенский мальчик. После службы он дождался, когда все выйдут из церкви, а потом взял меня за руку и со слезами на глазах сказал: «Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но не смог, отпустил мою руку и вышел из церкви. Я смотрел, как он идет по хлопковому полю. На глаза мои навернулись слезы, и я думал: «Боже, соделай так, чтобы после моих проповедей люди всегда говорили: „Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен“». Людям было приятно слышать позвонки первосвященника, и все его одежды представляют собой чудесный образ. На его кидаре была надпись «Святыня Господня». Это значит, что первосвященник полностью отдан служению. Святой – это тот, который отделен для служения Богу. Я бы хотел кое-что сказать сегодняшним проповедникам. Я служу священником уже очень долго и вижу, сколь многие люди хотят, чтобы проповедник делал для них все на свете. Он должен не только проповедовать, но и общаться со всеми, ободрять их, пожимать руки, заботиться о других и так далее. Неудивительно, что нервы многих проповедников не выдерживают такой нагрузки. Они ведь оказываются всего лишь няньками для младенцев во Христе, которых они всячески ублажают. А ведь проповедник, который стоит сегодня у кафедры, должен носить кидар с надписью «Святыня Господня». И у него должно быть время, чтобы готовить проповеди. Он должен больше времени проводить в молитве перед Богом. Меня поражает, как часто люди хотят пригласить к себе в гости проповедника именно в субботу вечером. А ведь как раз в это время он должен размышлять и готовиться.

Я читаю стихи с 34 по 38. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Когда апостол Павел попытался определить, что отличает израильтян от остальных людей, он перечислил несколько признаков. Одним из них была слава. Израильтяне были единственным народом, у которого была слава, то есть видимое присутствие Бога. Именно это облако, или слава Божья, вело их по великой и ужасной пустыне. Когда облако поднималось от скинии, тогда израильтяне отправлялись в путь. Если же облако не поднималось, то они в тот день оставались в лагере и никуда даже не пытались идти. Они никогда не пользовались своими знаниями или мудростью. Они не голосовали, стоит ли им сниматься с лагеря, и Моисей сам не принимал никакого решения. Все решало облако. Мы иногда говорим в наших церквях, что Христос – это глава церкви. А как обстоят дела в вашей церкви? Глава ли он в вашей церкви? Идете ли вы сегодня за его облаком или спрашиваете совета у какого-нибудь человека, который преуспел в бизнесе и пользуется уважением в обществе? Сегодня можно услышать, как люди говорят: «Хочу поговорить со священником о своих трудностях. Пусть скажет, что мне делать». Однако священник или пастор – это не личный адвокат и не консультант, который может дать совет по всем проблемам, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Мы не в состоянии решать чужие семейные проблемы. Однако мы можем обратить внимание людей на облако славы Божьей, которое осеняет нас и по сей день, хотя большинство людей его не замечает. Это Святой Божий Дух. Он и должен быть тем единственным, кто должен вести нас и направлять. Но это облако мало кто замечает. Обычно мы взываем о помощи к людям, кому-то или чему-то, что находится вне Бога. И нам нужны проповедники, священники, учителя и верующие, преисполненные Духом Бога. Нашим церквям нужны лидеры, которые внимают только Слову Божию и которые хотят исполнять волю одного только Бога. Над церковью сегодня не видно облака, но Святой Дух Божий хочет вести и направлять нас. На этом мы закончим изучение книги «Исход». Эта книга началась с мрачных кирпичных строений Египта, а завершилась в чудесном присутствии Господа в скинии. Именно благодаря его присутствию израильтяне прошли трудный путь через пустыню к земле обетованной. Так и нас Бог хочет вывести из мрака и рабства греха, чтобы мы вошли в славу Его присутствия.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас в радиостудии «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 28 июля у Виктора Ваймер из Вайлена был день рождения. Братья и сестры во Христе из Детмольда поздравляют его с днем рождения и выражают свои пожелания в следующем тексте. «Наша жизнь как книга. С каждым днем из нее улетает еще одна страница. Так пусть каждая страница твоей жизни, каждый новый день будет наполнен смыслом и радостью, а сердце всегда будет открыто для новых возможностей. Мы желаем тебе только доброго, только хорошего, чтобы больше ценить ты мог этот времени дар, эти дни, что мелькают над нами, как снежное крошево, и потом исчезают бесследно куда-то, как пар. Мы желаем тебе, чтобы дни твои были насыщены не одной только спешкой и думами, лишь бы успеть, но чтоб ты над собой замечал дыхание Всевышнего и еще успевал молитвенно в небо смотреть, чтобы будни твои не казались порою бессмыслицей, чтобы жил свою жизнь все мгновенья в ней равно любя. Сквозь дела и заботы пусть голос Христа тебе слышится.
1: Ты в малом был верен, над многим поставлю тебя».
0: Песня, которая называется «Ты чудесен» и 11 стих из 51-го псалма, сегодня тоже звучат для Виктора Ваймер по поводу его дня рождения.

0: Брату Хайнриху Винц из церкви Хоенло 3 августа исполняется 69 лет. Братья и сестры по вере из Хайден-Ольдендорфа поздравляют Гену с днем его рождения и желают ему Божьей милости и благодати еще на многие годы жизни. Пусть Господь укрепляет тебя ежедневно, физически и духовно и дает новый прилив сил на каждый день. Нас несут годы вдаль без сострадания, как реки через камни и пески, но Бог все снова шлет нам упование, священной веры нежные ростки. А годы — это опытность и знание, и мы берем увереннее весло, ведь стало тверже наше упование, оно ни разу нас не подвело. Пошлет Бог вере новые задания на годы предстоящего пути, но с нами дар Его, святое упование, им будем жить, в нем будем мы расти.
1: Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
0: Это был 5 стих из 69-го псалма, а сейчас для Гены Винц прозвучит песня под названием «Каменный утес».

0: 3 августа у Ирины Дерксон из Детмальда день рождения. Братья и сестры из братской общины Хайден-Ольдендорфа поздравляют сестру во Христе с новой жизненной датой. И для нее звучат следующие слова пожеланий. «Пусть солнце нежно светит для тебя в ясные дни, а в мрачную погоду пусть дождь не будет препятствием на твоем земном пути, но орошает плоды твоих трудов. Пусть звезды сияют для тебя в ночи своим ярким неповторимым светом. Пусть Господь подарит тебе еще много-много радости, вопреки всем житейским трудностям. У тебя уже большая дата, но, сестра, не будем унывать. Были молодыми мы когда-то, а теперь дороже благодать. Улетают годы, словно птицы, зато вечность ближе с каждым днем. И нам есть с тобой куда стремиться, мы все в Царство Божие идем. А тебя, сестричка, поздравляем с этим праздником твоим, счастья, бодрости душою всей желаем, и с надеждой на тебя еще глядим. Ты для Бога жизнь всю посвятила, и еще сумеешь послужить. Действует в тебе Христова сила, научил тебя Он возлюбить. Пусть же обойдут тебя невзгоды, беды все проходят стороной, чтоб здоровье было на все годы, и, конечно, Иисус Христос с тобой. В этот день чудесный, драгоценный, церковь, как семья твоя с тобой, да пошлет Господь благословение своей щедрой, доброю рукой.
1: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
0: Псалом 120, стихи 1 и 2. А песня, которая сегодня прозвучит для Ирины Дерксон, называется «Со всеми небесами».

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». И для вас звучит песня под названием «Следуй за ним», автором которой является жительница города Детмольда Катарина Панчак.

0: Любовь Бондаренко. Размышления о болезнях. Боже мой, ты знаешь, сколько боли на земле приходится терпеть, но и это тоже в твоей воле, от тебя рождение и смерть. Нам, живущим, часто непонятно, для чего ты боль нам допускаешь, ведь болеть уж очень неприятно, и особенно духовно, ты ведь знаешь». Я, конечно, Боже, понимаю, что ты даже болью лечишь дух, и о помощи всегда к тебе взываю, потому что ты мне врач и друг. Без тебя не справиться с собою, без тебя и грех совсем не грех. Без тебя я ничего не стою, и, возможно, даже хуже всех. Боль души к прозренью возвращает, заставляет выхода искать. Или просто душу закаляет, чтобы в трудную минуту устоять. Человеку боль всегда полезна, она душу к Господу ведет, потому что чаще лишь в болезни Бога человек и призовет.
1: Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7. Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7509 можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете – без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Глава 15. Луцу. Память праведника пребудет благословенна. Среди присутствующих, наблюдавших за сценой пыток и смерти, был один человек, измученное лицо которого ни на секунду не отворачивалось от Марцелла. Глаза его видели каждое движение и выражение лица мученика, а уши впитывали каждое его слово. После того, как все разошлись, он еще долго оставался на своем месте, один посреди бесчисленных пустых сидений. Наконец он встал, чтобы уйти. Прежняя упругость шага оставила его. Он шел медленной, нерешительной походкой. Его отрешенный взгляд и горечь потери сделали его похожим на человека, которого неожиданно постигла болезнь. Взмахом руки он велел нескольким служащим открыть перед ним ворота, ведущие на арену. «Принесите мне для пепла траурную урну», — сказал он, после чего прошел прямо к последним тлеющим уголькам. Несколько фрагментов кости, раскрошенной яростным пламенем, это все, что осталось от Марцелла. Луцул молча взял урну, принесенную охранником, собрал все останки, которые только мог найти, и унес их с собой. Когда он уходил, к нему обратился престарелый мужчина. Луцул механически остановился. «Чего ты хочешь от меня?» – вежливо спросил он. «Меня зовут Анорий. Я старейшина среди христиан. На этом месте сегодня погиб мой дорогой друг. Я пришел узнать, не могу ли я забрать его пепел». «Тебе повезло, что ты обратился ко мне, достопочтенный человек», – сказал Луцул. «Если бы ты сказал свое имя кому-либо другому, то тебя сразу схватили бы, так как за твою поимку установлено вознаграждение. Однако я не могу удовлетворить твою просьбу. Марцелл мертв, и его прах находится в этой вот урне. Он будет положен в мой родовой склеп с наивысшими почестями, так как он был самым дорогим для меня другом, и потеря его сделала землю пустой для меня, а жизнь – тяжелой ношей». «Тогда ты, – сказал Анорий, – никто иной, как Луцул, о котором он так часто говорил». «Да, это я. Никогда еще двое друзей не были верны друг другу так, как мы. Если бы было возможно, я спас бы его. Его бы никогда не арестовали, если бы он сам не отдал себя в руки закона. О, горькая участь! В момент, когда я сделал все для того, чтобы он никогда не был арестован, он пришел и появился перед самим императором, так что я вынужден был лично вести любимого человека в тюрьму, а затем и на смерть. То, что для тебя является утратой, для него – несравненное приобретение. Он овладел бессмертием». «Его смерть была победой», – сказал Луцул. «Я был свидетелем смертей христиан и раньше, но никогда еще меня так не поражала их надежда и уверенность, как сегодня. Марцелл умирал так, будто смерть была невыразимым благословением для него. Она действительно была такой для него, как и для многих других, которые теперь покоятся в царстве мрака, где мы сейчас вынуждены обитать. К их числу я хочу добавить останки Марцелла. Не можешь ли ты отдать их мне?» «Я надеялся, достопочтенный Анорий, что смогу выполнить свой последний долг перед моим дорогим, оставившим меня другом, искренне воздав его останкам последние почести и поскорбев над его могилой. Но благородный Луцул, не предпочел бы твой друг Лучше погребение с простой церемонией своей новой веры и успокоение вместе других мучеников, с именами которых его имя связано навечно. Луцун, ничего не ответив, задумался. Наконец он сказал: «Не может быть сомнений относительно его желания. Я удовлетворю его и откажусь себе в чести лично совершить церемонию похорон. Возьми их, Анори. Однако я все-таки буду присутствовать на вашей церемонии. Позволишь ли ты солдату, которого ты знаешь как злейшего врага, посетить ваше убежище и стать свидетелем вашего обряда? Мы примем тебя, благородный Луцул, так же, как мы приняли Марцелла до тебя. И, возможно, ты тоже получишь в нашей среде то же благословение, которое было даровано и ему». «Даже не надейтесь на это», — сказал Луцул. «Мои взгляды и чувства сильно отличаются от взглядов и чувств Марцелла. Я могу стать добрым к вам и даже восхищаться вами, но я никогда не стану одним из вас». «Тогда кем бы ты ни был, пойдем с нами, чтобы присутствовать на похоронах своего друга. Завтра мы пришлем за тобой посыльного». Луцул знаком выразил свое согласие и, передав драгоценную урну под попечение Анория, с грустью ушел к себе домой. На следующий день вместе с посыльным он пришел в катакомбы. Там он встретился с христианской общиной и увидел место их обитания. Но из прошлых рассказов своего друга он уже имел яркое представление об их жизни, их страданиях и несчастьях. Снова поднялся скорбный плач в мрачных пещерах, эхом отозвавшийся по всем проходам и сообщивший, что еще один брат был предан могиле. Но печаль, выражавшая земное горе, вскоре сменилась возвышенным состоянием, выражавшим веру парящей души и надежду, исполненную глубокого стремления к их возлюбленному Господу. Анори взял драгоценный свиток «Слово жизни», чьи обетования было настолько могучими, что могли поддерживать в моменты глубочайшей печали, и торжественным голосом прочел ту часть первого послания к Коринфянам, которая во все времена и во всех местах была драгоценной сердцу, которая смотрела вдаль за пределы времени в поисках утешения в будущем воскресении. Затем он, подняв голову, вознес пылкую молитву святому на небесах через Христа, божественного посредника, который победил смерть и могилу, даровав вечную жизнь. Бледное грустное лицо Луцула сильно выделялось среди всех остальных. Не будучи христианином, он все же восхищался их славным учением и с благоговением слушал об их возвышенной надежде. Именно он положил пепел возлюбленного друга вместо его последнего покоя. Он был последним, кто посмотрел на его драгоценные останки. И именно его руки поставили на место надгробную плиту, на которой была выгравирована эпитафия с именем Марцелла. Луцул ушел домой, но что-то изменилось в нем. Веселость, свойственная его природе, оставила его после таких суровых скорбей, которые ему пришлось пережить. Он был прав, сказав, что не станет христианином. Смерть друга наполнила его печалью, но в нем не было сожаления о грехе, не было покаяния, не было желания познать истинного и живого Бога. Он потерял способность находить удовольствие в мире, но не получил никакого другого источника счастья. И все же память о друге изменила в нем кое-что. Он почувствовал сострадание к тем бедным и гонимым людям, с которыми связал свою жизнь Марцелл. Он восхищался их стойкостью и сочувствовал их незаслуженным страданиям. Он увидел, что все благочестие и добродетель, которые еще оставались в Риме, принадлежали этим бедным изгоям. Подобные чувства побудили его оказывать им помощь. Он предложил им дружбу и поддержку, которые он однажды предлагал Марцеллу. Его солдаты больше не арестовывали никого. Но если кто-то и попадался, то они всегда могли убежать. Его высокое положение, большое богатство и неограниченное влияние были направлены на служение христианам. Его дворец был известен им как самое надежное убежище и источник помощи. Его чтили как самого сильного друга среди людей. Но всему рано или поздно приходит конец. Закончились однажды и постоянные страдания христиан. Приблизительно через год после смерти Марцелла был низвержен суровый император Деций, и его место занял новый правитель. Гонения прекратились, возвратились мир и покой. Христиане вышли из катакомб, чтобы снова жить при свете дня, провозглашая во всеуслышание хвалу тому, кто искупил их, и продолжая никогда не оканчивающуюся битву с воинством зла. Прошли годы, но в Луцуле не произошло никаких перемен. Когда Анорий вышел из катакомб, он был взят Луцулом в свой дворец и содержался там до конца своей жизни. Он пытался возместить долг признательности своему знатному благодетелю тем, что рассказывал ему об истине, но он умер, не увидев желаемых результатов. Благословение пришло наконец, но только многие годы спустя. Не в расцвете сил, но лишь на пороге старости Луцул был найден спасителем. Многие годы для него мир уже не имел никакой привлекательности. Богатство, честь и власть не имели для него никакой ценности. Его жизнь была отмечена грустью, и ничто не могло исцелить ее. Но Дух Божий в конце концов коснулся его, дав ему через свою божественную силу радость в любви Спасителя, о власти которого над сердцем человека он знал не понаслышке. Много столетий прошло над городом Цезаря с того времени, как Деций загнал смиренных последователей Иисуса в мрачные катакомбы. Давайте остановимся на Апиевой дороге и посмотрим вокруг. Перед нами длинные ряды гробниц, тянущихся до самого города. В них нашли покой великие люди Рима, неся с собой даже в могилу всю пышность богатства, славы и власти. Под нашими ногами находятся грубые могилы тех, кого при жизни эти великие люди прогнали как недостойных дышать тем же небесным воздухом. Но сейчас какая перемена? Вокруг нас лежат в руинах грандиозные гробницы. Они осквернены, их двери проломаны, их прах развеян ветром. Имена большинства из тех, кто был похоронен в них, неизвестны. Империя, которую они строили, пала. Легионы, которые они вели на завоевание, уснули сном, от которого никто не сможет пробудиться до второго воскресения. Но о тех, кто был гоним и покоится под землей, Церковь Божья вспоминает с восхищением. Их могилы стали местом паломничества, и дело, которому они посвятили свои жизни, было передано нам для продолжения до прихода Иисуса. Униженные, презренные, изгнанные, отверженные, их имена не записаны в славном свитке истории, но мы знаем, что они записаны в книге жизни, а их общение будет с теми, о ком сказано. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Вот и закончилась эта история. А сегодня будет новый золотой стих. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 16 по 18 стихи.

Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На берегу моря». Часть первая. «Подойди сюда, моя милая!» – так говорил умирающий Лотти своей дочери. «Джосси, я умираю! Ты видишь, меня покидают силы!» Молодая девушка стояла на коленях возле грубо сколоченной кровати. По бледному красивому, но очень изможденному лицу катились слезы. Она вся дрожала, как будто от лихорадки. «Не плачь, не надо! Благословляю тебя! Всю тебя поручаю Богу! Молись! Никогда не забывай Бога! Он один может излечить твои раны!» Он положил свою руку в ее маленькую ладонь и умер. Умер он на кровати, на которой не было ни подушки, ни одеяла. Вместо этого была куча тряпок, в которых и умер бедный христианин. Уже вечерело. «Надо кого-нибудь позвать», – подумала Джосси и поднялась. Целый день она просидела над телом умершего. Она была в каком-то забытии. Когда начало темнеть, Джосси пошла в катакомбы искать кого-нибудь из братьев. Там ее уже ждали. В полночь в бедную избушку рыбака вошло двое.

сюда слушать проповеди братьев. Джосси благодарно пожала ей руку и опять задумалась. Носилки с телом Лоти поставили посередине. Кто-то принес цветы и положил возле умершего. Их аромат наполнил весь подземельный ход. Все молчали, никто не говорил, не пел. Послышалось всхлипывание. Вот начали приходить еще и еще люди. Шли молча, опустив головы. Наконец, один из братьев произнес: «Умер наш дорогой брат. Это вновь жестокая жертва инквизиции. Он умер за веру в того, кто пострадал за весь мир. Лотти избежал костра только потому, что он был безнадежен. Да и тюрьма была заполнена еретиками, как они нас называют. Они уже ищут труп его, чтобы хоть остатки сжечь на костре. Теперь, братья и сестры, совершим тайную молитву и потихоньку выходите, чтобы не навлечь на себя беду. Хоронить будем завтра ночью. Идите с миром Божиим, пусть он хранит ваш путь». Совершив молитву, люди тихо, как немые призраки, начали выходить. Они молча подходили к телу, прощались с ним и выходили. Возле умершего осталась одна лишь Джойси и еще двое братьев, которые удалились на некоторое расстояние и начали сколачивать гроб. Джойси была ко всему безучастна. При свете факелов лицо умершего было прозрачно. Его уже омыли, одели в саван, прикрывая увечья. Проходили часы, а Джойси все сидела и думала. Она вспомнила всю свою жизнь, которая прошла в суете. Вспомнила она и свое детство, юность. Она видит себя маленькой. Белокурые волосы не спадают по ее плечам, веселая резвушка. Ей все завидуют. Золотое детство. Вспомнился один случай. Ей в это время было 4 года. Бегая по лесу, она разбила ногу. Кровь струилась из ступни, идти не могла. И товарищи по игре еле-еле дотащили ее до дома. Мать, увидев малышку окровавленную, очень испугалась. Тут мысли Джойси перекинулись на мать. Бедная мама. Она целыми сутками, бывало, просиживала у ее постели. Потом смерть мамы. Она умерла от горячки. Много тогда приходило к ним людей. Они шептались, глядя на нее, и кивали головами. 6-летней девочкой она осталась на руках у отца. Жили они ничего. Вскоре отец стал истинным христианином, и для них настала тяжелая пора. Отец стал мало зарабатывать. Он все куда-то надолго уходил. Вскоре, немного подросши, Джойси стала ходить с ним. Там она и познала Бога. Она узнала, кем она сотворена, кто страдал за нее и кем она спасена. Жила Джойси с отцом мирно и тихо. Делились последним куском. Так продолжалось несколько лет. Но вот однажды в бедную избушку ворвались воины. Их мечи и топоры блестели. Джойси очень перепугалась. Они ворвались в комнату, связали отца и увели куда-то. Привели его на другой день окровавленного. Из его распухших уст только сорвалось: «Пусть Господь вас простит, ибо вы не знаете, что делаете». Перепуганная Джойси положила отца на кровать. Отец сильно кашлял, временами изо рта его шла кровь. Его часто брали на допрос, и каждый раз появлялись новые раны, новое кровоизлияние. Его били до тех пор, пока он не терял сознание. Джойси часто спрашивала отца о том, что с ним было, но отец отмалчивался. Последний раз отца привезли полумертвого. Христиане уже собрались в катакомбы и ждали его кончины, чтобы взять тело и похоронить. Умер отец. Он оставил Джойси только окровавленное Евангелие и маленькую хилую избушку, в которой ничего не было. И вот Джойси сидит теперь перед телом отца и смотрит в его лицо,
которая недавно нежно

0: нежно и ласково смотрела на Джойси. Он как будто говорил: «Ничего, моя малютка, не бойся, Бог тебя сохранит в этом веке». Она же смотрела на него и думала: «Зачем ты, отец, оставил меня? Как охотно я бы пошла с тобою! Не хочу больше оставаться здесь. Ты уже видишь то, чего я не вижу. Жизнь ты прожил честно и светло. Никого не выдал в муках, никому, кроме Христа, не поклонялся. Отец, для чего ты оставил меня?» Так она сидела долго. Приносили ей еду, уговаривали поесть, она не хотела. На другой день вечером пришло много людей. Людской шепот наполнил подземелье. Джойси была неподвижной. Она смотрела куда-то вдаль. Братья и сестры участливо смотрели на нее и разделяли ее горе. Смерть Лотти – это был новый удар, нанесенный христианам в этом году. Джойси не слышала, как и что говорили христиане. Не слышала пения, не видела, как положили отца в гроб. Она была не здесь. Она была в том мире, где обитает Бог и одесную Его Иисус Христос. Гроб уже стоял на камне. На нем покоилось тело Лотти. Все его тело было усыпано цветами. Вокруг гроба стояли христиане и пели похоронные песни. Но Джойси ничего не слышала. Когда гроб подняли и понесли, Джойси встала и покорно пошла, провожая отца в его последний путь. Камни на пути резали людям ноги, но они ничего не чувствовали. Они все шли и шли, как тихий весенний поток. Джойси вела под руку служанка прокурора Бетфорда Луиза. Она шла молча. Луиза не утешала Джойси. Она без слов, одним своим участием, успокаивала девушку. Но вот и могила. Когда тело бедного Петра Лотти опускали в могилу, Джойси как бы очнулась, выбежала вперед и упала на крышку гроба. Она плакала горько и безутешно. Казалось, что она все слезы, накопившиеся за это время, выливает теперь. В это время она почувствовала, что ее кто-то оттянул от могилы и поставил на ноги. С грустным пением опустили гроб в яму и закопали. Теперь Лотти мирно спит в земле. А недалеко тихо плескалось море. Его волны ласково целовали берег. Они просили простора. Душно волнам в море. Они хотят свободы. Хотела свободы и душа Джойси.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает — скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша — тот же путь неровный, опасных бездн, греха он полон. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота, белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божью полный ему молитву вознеси. Омой меня Твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня Своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог твое моление. Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

Он есть камень, пренебреженный вами зыждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:11-12. «Тот камень, который пренебрегли строители, стал основой строений. И ни в каком учении, где нет основы с именем Христа, не может и быть спасения. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Иудеи отвергли Христа, распяв его руками беззаконных, и они остались без фундамента. Мусульмане признают Христа, но только как пророка, и потому они имеют строение на песке. И они остались без Сына Божия, ибо видят в нем только Сына Марии. Христос сказал: «Я есть дверь», и Он действительно является дверью, ибо, чтобы войти в Царство Небесное, есть только одна, единственная возможность, и это вход в Царство Неба через Иисуса Христа. Христос является дверью для всего мира. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог Отец предложил Христа для спасения всем живущим на земле. И Христос свидетельствует в 17 главе Евангелия Иоанна: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус объяснял ученикам, говоря: «Я вместо Себя пошлю Духа Утешителя, Духа Святого, и Он пришед обличит мир о грехе и правде и о суде». Бог предложил спасение для всех желающих по всей земле. И если открываются разные другие двери, то они не от Господа и не ко спасению, а входящие другими дверями входят в погибель. Вожди, которые вставали и встают, являются вождями, которые ведут в заблуждение народ, и водимые ими погибнут. И по той причине, что человечество не приняло Христа, оно станет верить лжи. И примут спасителем терновник или зверя Антихриста, который будет иметь успех в опустошении и умножении мерзости. А сам Христос дал жизнь Церкви, и в Его имени Церковь и поныне жива, и мы ее члены. И никакие орудия, сделанные против Церкви, не будут успешны. Сам ад подавится своей алчности и будет ввержен в озеро Огненное, а Церковь перейдет в вечность. Вспомните императора Диоклетиана. В 303 году он издал приказ об уничтожении всех христиан и Священного Писания. Его приказ настолько усердно исполнялся, что уже через один год считалось, что христианство уничтожено, и Диоклетиан воздвиг колонну с надписью: «Название христианин навсегда уничтожено». Но через 8 лет император Константин объявил себя христианином. Языческие изображения были сняты с щитов и знамен. Их заменило изображение Голгофского креста. И тогда, когда дьявол подготовит свою мощь к последнему времени, именно тогда Церковь достигнет желанного, она будет взята Христом в небесной обители. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Церковь спаслась Христом. В конце XVIII века один французский философ пожаловался однажды, что его новую религию никто не хочет принять. Философу был дан мудрый и простой совет: «Идите в мир, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, отдайте себя на распятие, вас погребут, и на третий день воскреснете. Если это сделаете, то вы достигнете цели». Но кто же это может? Кто же сам обнищал, чтобы других сделать богатыми? Кто же принял болезни, чтобы других сделать здоровыми?
Кто же принял смерть, чтобы другим дать жизнь? Кого и когда Отец Небесный воскрешал? Да, такого не было. Все искали себе славы, богатства. Восходили к известности по трупам людей. Заблуждаясь, вводили других в заблуждение. Но Господь наш неповторим. И Его страдания также неповторимы, ибо на Нем лежит гнет грехов всех нас. И если Христос настолько велик, то и весь мир должен в Него уверовать и Его принять. Ведь именно мир возлюбил Бог Отец. Именно в мир пришел Сын Божий. Именно в мир Он послал и Духа Святого. Но для неверующих слово о кресте есть юродство, иными словами, безумие. А для тех, которые уверовали и приняли спасение, – сила Божия. Слово о кресте и имя Христово – это то, что дает силу, благословение и спасение верным. Весь мир также им существует, движется и пользуется, хотя и неблагодарно, но все же благами Божьими. Но приобретший твердое основание во Христе Иисусе прилагает все возможное и невозможное, как говорит Павел, только чтобы сохранить свои жизни. Это спасительное основание. Когда христианин теряет по тем или иным причинам свои обычные дарования или способности, и тогда еще он старается чем-нибудь послужить благодарность Спасителю. Вот почему, потерявший голос, Вильям Оркут искал способ, чем бы он мог прославить Господа. Всю жизнь он проповедовал Христа распятого. Любовь к Господу научила его, что делать. Он стал писать гимны. Сколько теперь гимнов, которые мы поем на наших служениях, да и дома, которые вышли из-под его пера. Слепая поэтесса Фани Гроспай прожила долгую жизнь, 95 лет, и она свидетельствовала, что никогда не роптала на свою слепоту, потому что она имела свет христианского учения. Имя Христово давало силу и африканским сестрам, которые были посажены в башню за веру во Христа. Колониальное правительство Англии о них забыло и выпустили их только тогда, когда им было уже по 70-80 лет. Всю жизнь они провели в тюрьме, а ведь условия освобождения были простыми – только изменить вероисповедание. Но, сделав это, они потеряли бы и основание спасения. Сила их в узах обновлялась именем Христа. После уверования брата Терштегена родные перестали называть его по имени. Но зато сегодня весь мир склоняет свои головы при исполнении его гимна «Любовь Господню прославляю», который сегодня является государственным гимном. Только один взгляд на этот чудный камень, один взгляд на Христа, один зов имени Христа спасает. Величайший проповедник Спеджин, когда впервые услышал среди действительно возрожденных краткую проповедь старца со словами, которые обращены были к нему, молодой человек, «Только один взгляд на распятого, и вы спасетесь». После чего Спеджин и обратился к Иисусу.

дорогие братья и сестры, крепитесь, обновляйте силе именем Христа. Благодарите постоянно за то, мы с вами имеем самое славное учение и служение. Мы имеем лучшее имя, имя Христос. Это то имя, которое нам возвратило утерянную родину, небо. Это то имя, которое нас снова сроднило с Богом Творцом. Это то имя, через которое мы вновь можем Бога называть Отцом. Это то имя, через которое Бог умилостивился к человечеству. И если есть кто из слушателей, которые подобны блудному сыну и стоят в нерешительности, вдали от Бога, то и такому мы напоминаем, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И для каждого радиослушателя в отдельности, и для себя лично мы повторяем слова вместе с апостолом Петром. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Об этом мы будем говорить очень подробно в наших последующих передачах. Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Джон Пайпер служит пастором в баптистской церкви Вифлеем, Миннеаполис, США. Он закончил Уитонский колледж и Фуллеровскую богословскую семинарию. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Писание учит, что всю свою жизнь мы должны посвятить прославлению Бога, вечно радуясь в Нем. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые вы не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге.

Наша первая тема – христианский гедонизм. Для многих людей этот термин кажется новым. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих пяти убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте, оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желания, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге. Не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. Какая невыразимая радость! Радость о Боге всемогущем! Потому как поклонение огромной силе, с которой Господь всемогущий уносит все твои заботы и печали, словно они ничто, это и есть абсолютная радость. Эллер соотносит все это с так называемой «простой жизнью» и говорит: «Движущая сила христианской простоты заключена не в наслаждении самой простотой. Все это, как и прочие земные блага, включено в слова Нагорной проповеди Христа. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие Матфея, 6 глава. Единственной движущей силой христианской простоты можно назвать наслаждение самим Богом, так давайте наслаждаться им. Евангельская весть делает нас счастливыми и покрывает наши нужды. Какое удовольствие и удовлетворение она приносит? Ну, правильно ли это? Да, я думаю, что правильно. Конечно же, в христианстве гедонизм понимается совсем в ином смысле. Он не возводит чувственные наслаждения в ранг божества. Однако он включает в себя наслаждение Богом и его дарами, удовольствие куда более глубокое, чем все остальное. Большинство из нас фактически невосприимчиво к основным оборотам знакомого языка. Так на каком же тогда языке мы можем донести до дремлющих без радости верующих слова из книги Второзакония? «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Книга Второзакония, 28 глава.

Пока я был в колледже, то имел смутное и распространенное убеждение, что если я делаю что-то хорошее и благое только из-за того, что это приносит мне счастье, то я поступаю безнравственно. Если бы я руководствовался желанием получить счастье или удовольствие в христианском служении или посещая церковь, то это, как я считал, было бы эгоистичным, прагматичным и корыстным. Это действительно стало моей проблемой, поскольку я не мог сформулировать какую-либо иную подходящую для меня побудительную причину. Я чувствовал огромное желание быть счастливым, но когда дело доходило до нравственного поступка, я убеждал себя, что свои побуждения лучше отставить в сторону. Самое большое разочарование я испытывал в богослужении и поклонении. Я руководствовался туманным принципом, суть которого состояла в том, что чем важнее была моя деятельность, тем меньше во мне должно было быть своей корысти. Это побуждало меня видеть в богослужении исключительно свои обязанности. Я присутствовал на богослужении по долгу, а не по сердцу. В течение каких-то недель я пришел к убеждению, что пытаться служить Богу по какой-либо иной причине, кроме той, чтобы обрести в нем наслаждение, это не библейская и даже самонадеянная практика. Не упускайте из виду эти слова «в нем», не в его благах, а «в нем», не в себе, а «в нем». Попробую описать по порядку те озарения, которые привели меня к христианскому гедонизму. В течение первой четверти своей учебы в семинарии я познакомился как с доводом в пользу христианского гедонизма, так и с его главным представителем, Блезом Паскалем. Он писал: «Все люди ищут счастье. Все, без исключения. Какие бы средства для достижения этого они ни использовали, все они стремятся к нему. То, что заставляет одних воевать за счастье, а других уклоняться от этого – это одно и то же желание, связанное с различными мировоззрениями. Поиском счастья мотивированы все наши поступки, не исключая даже тех, кто совершает самоубийство». Это утверждение настолько соответствовало моим собственным желаниям и всему тому, что я видел в других людях, что я без колебаний принял его и уже никогда не находил повода сомневаться в нем. Более всего меня поразило то, что Паскаль не делал никакого нравственного суждения в отношении выявленного им факта. По его мнению, поиск собственного счастья не греховен. Это некий элемент человеческой природы. Это закон человеческого сердца. Точно так же, как притяжение – закон природы. Эта мысль имела для меня огромное значение. Она открыла дверь для следующего озарения. Новый Завет достаточно говорит о самоотречении. Однако библейское самоотречение не замыкается на себе самом. Нам предлагают отречься от самих себя и взять крест, чтобы следовать за Христом, и почти каждое описание того, что мы в конечном счете обретем, если сделаем это, содержит призыв возжелать. Если в каком-либо уме затаилось убеждение, что дурно желать себе добра и искренне надеяться на удовлетворение, я отвечу, что это убеждение вкралось туда из философии Канта и стоиков и не имеет ничего общего с христианской верой. Действительно, если мы рассмотрим откровенные обетования вознаграждения и поразительную суть вознаграждений, данных нам в Евангелии, станет ясно, что наш Господь называет наше желание слишком слабым, а не слишком сильным. Мы нерешительны и поэтому играем с алкоголем, сексом и амбициями, в то время как нам предлагается вечная радость. В этом мы подобны невежественному ребенку, продолжающему лепить в трущобах пирожки из грязи, потому что он не может представить себе поездку к морю, которую ему предлагают. Нам слишком трудно угодить. Это было написано черным по белому и полностью захватило меня. Желать себе добра вовсе не дурно. На самом деле, главная проблема людей заключается в том, что им очень сложно угодить. Они не ищут удовольствия с той решительностью и пылкостью, с какой должны делать это.
поэтому они довольствуются аппетитным пирогом из грязи вместо безграничной радости. В своей жизни я никогда не слышал, чтобы какой-нибудь христианин, даже обладающий всеми достоинствами Льюиса, говорил, что мы не только ищем своего счастья, как сказал Паскаль, но и должны искать его. Наша ошибка не в силе нашего желания счастья, а в его слабости. Паскаль говорит, в человеке когда-то было истинное счастье, от которого сейчас остался лишь пустой знак, неясный след. Человек тщетно пытается наполнить этот знак тем, что его окружает, стремясь найти в отсутствующем ту помощь, которую он не получает в настоящем. Однако всего этого недостаточно, потому что бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным и неизменным, то есть самим Богом. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Цель наших передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша первая тема по книге Джона Пайпера – «Жаждущие Бога. Христианский гедонизм». Оглядываясь сейчас назад, я понимаю это так отчетливо, что не знаю, как я мог когда-то упускать это из виду. Все предыдущие годы я пытался сдержать глубокое желание счастья, так, чтобы прославлять Бога, исходя из некого высшего, бескоростного побуждения. Но теперь во мне стало пробуждаться понимание, что такая настойчивая и несомненная жажда счастья не должна подавляться. Ее нужно было насытить Богом. Все менее и менее странным для меня стало казаться то, что наше поколение должно быть мотивировано исключительно счастьем, которое мы находим в Боге. Льюис пишет в своей книге «Размышления над псалмами». Девятая глава этой книги имеет такое скромное название «Слово о поклонении». Для меня оно воистину стало словом о поклонении, самым лучшим словом о сути поклонения, которое я когда-либо читал. Он пишет, что в самом начале его христианского пути камнем преткновения для него было требование прославлять Бога, которое то и дело встречается в псалмах. Он не видел в этом какого-либо смысла. Ему казалось, что Бог желает нашего поклонения точно так же, как тщеславная женщина комплиментов. Он развивает свою мысль, указывая на свою ошибку. Самый очевидный факт о поклонении, будь то Богу или кому-нибудь другому, каким-то странным образом ускользал от моего внимания. Я вкладывал в поклонение смысл, присущий комплименту, одобрению или чествованию. И никогда не замечал, что всякая радость, всякое наслаждение не произвольно перетекает в хвалу. Хвала разносится по миру. Любовники превозносят своих любовниц, читатели своих любимых поэтов, любители прогулок в сельскую местность, игроки – любимую игру. Моя самая главная ошибка в отношении поклонения Богу покоилась на нелепом, если говорить о высшей ценности, отказе себе в том, что доставляет удовольствие и что мы действительно не можем не делать. Отказе во всем том, что мы ценим. Думаю, нам доставляет наслаждение превозносить то, что нас радует, потому что хвала не просто выражает радость, но и дополняет, завершает ее. Это ее заранее условленное завершение. Это стало кульминацией проявившегося во мне гедонизма. Прославление Бога – высшее и вечное призвание человечества. Содержала в себе не отречение от всего того, что я желал, а скорее завершение этого. Мои ранние попытки добиться такого служения Богу, которое бы исключало всякий личный интерес, доказали их внутреннюю противоречивость. Богослужение – это в первую очередь прославление. А прославляем мы только то, что доставляет нам радость. Не бывает грустного прославления или несчастливой хвалы.
Тех, кто пытается прославлять что-то, не находя в этом никакого наслаждения, мы называем лицемерами. Тот факт, что хвала – это логическое завершение наслаждения, и что высшее предназначение человека – до конца вкусить это наслаждение, было, возможно, самым освобождающим открытием, какое я когда-либо делал. Затем я обратился к псалмам и обнаружил, что язык гедонизма пронизывает их буквально повсюду. Поиск наслаждения был не только допустим, но и прямо декларировался как заповедь. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего» – Псалом 36. Псалмопевец стремится к Богу. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому! Когда приду и явлюсь перед лице Божье» – Псалом 41. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» – Псалом 62. Мотив жажды имеет свой аналог, доставляющий наслаждение, когда псалмопевец говорит, что люди насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их» – Псалом 35. Мне открылось, что Божья благость, представляющая собой настоящую основу для поклонения, это не то, к чему мы уважительно относимся на основании какого-либо равнодушного почтения. Нет, мы должны получать наслаждение от этой благости. «Вкусите и увидите, как благ Господь» – Псалом 33. «Как сладкие гортани мои слова твои, лучше меда устам моим». Псалом 118.

благотворить с радушием, принять с радостью расхищение имения, находясь в страдании в узах, доброохотно давать, делать нашу радость радостью других, пасти Божье стадо охотно и с усердием, неусыпно печься о душах с радостью. Если вы будете долго размышлять об этих позитивных заповедях, нас ошеломит их нравственное применение. Жизнь в результате этого резко меняется, так как поиск истинной добродетели включает в себя поиск радости, потому что радость – это существенный компонент всякой истинной добродетели. И это очень сильно отличается от того, когда говорят «все то хорошо, что приносит нам счастье».

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы в третий раз говорим о надежде. Тема нашего размышления «Надежда» сопряжена с будущими обетованиями нашего Господа. Итак, друзья мои, еще раз, пожалуйста, пригласите своих близких, друзей, детей, внуков и послушайте нашу передачу. И мы заканчиваем цикл о этой теме, о надежде. Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить о любви.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас любовью Иисуса Христа. Сегодня мы вновь говорим о надежде. Тема нашего сегодняшнего рассуждения – надежда и упование всегда связываются с будущим воздаянием. В третий раз мы уже говорим о надежде. Итак, друзья мои, предлагаю вам место Священного Писания, послание апостола Павла Римлянам, 15 главу, 13 стих. Вот что там написано. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Заметьте, Бог надежды обогащает надеждою. Интересная мысль, не правда ли? Мы надеемся, что когда-то настанет время, мы в вечности получим воздаяние от Него. Не так, как люди мира сего стремятся на земле что-то получить. Не следует нам, верующим людям, стремиться к тому, чтобы нас хвалили здесь. Нам следует стремиться к вышнему, к горнему, там, где сидит одесную Бога Иисус Христос, где и для нас место приготовлено. Люди мира сего принимают славу от человеков. Мы не для этого призваны. Люди мира сего из-за этой славы иногда жертвуют многим. Мы не для этого призваны. Люди мира сего иногда даже умирают, получив эту славу. Мы не для этого призваны. Я хочу привести вам пример. В моей молодости мы все знали, и, наверное, люди старшего поколения знали Раджа Капур, который был знаменитым актером. Он был индийским актером, известным по таким кинофильмам, как «Бродяга» или «Господин 420». Радж Капур, когда стал великим, получил потрясение для своего сердца. Он потерял сознание и вскоре скончался после того, как президент Индии вручил ему долгожданную высшую кинематографическую награду страны. Умер от радости. К чему стремился, то и получил. А мы? Мы стремимся в будущее. Первая мысль. Будущность и надежда в руках Бога, а потому наше упование на Него должно быть полным. Апостол Павел больше других пророков, больше других апостолов говорил о надежде христиан. Но если мы смотрим в Ветхий Завет, в книгу Иеремию, 31 главу, то можем читать следующее. «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, и есть надежда для будущности твоей, говорит Господь». Уже тогда Господу очень интересно было, чтобы Иеремия, как и другие пророки, имели упование на Него, чтобы они не очень плакали, чтобы удерживали голос свой от рыдания и глаза свои не наполняли слезами, потому что есть надежда для будущности. Так говорит Господь. Это звучит как обетование Бога. Есть надежда для будущности твоей, говорит нам Слово Божие и сегодня. Святые пророки всегда знали истину. Тот, кто ищет исполнение воли Господа, не будет лишен милости Его, не будет лишен обетований, мира и благословений. Всегда у него будет на вооружении надежда. И в притчах 23 главе мы читаем. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. И потому все упование наше на Господа нашего, потому что Он не обманывал никого, никогда, ибо Он сама истина. Он планирует жизнь нашу, Он осуществляет и историю нашу». Иеремии, если мы читаем в 29 главе, встречаем такие слова. «Ибо только я, — говорит Господь, — только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Имею намерение дать вам будущность и надежду».
Когда известен план, когда известна вся программа, тогда легко совершать все дело. Когда ясна будущность, спокойна и надежда. Тот, кто не соглашается с Божьими намерениями, всегда заблуждается и погибает, если человек, конечно, не раскается. Одна мать всегда молилась и плакала перед Богом с жалобой, что ее дочь не хочет идти с ней в собрание. Жестокая дочь отвечала: «Мама, мне нужно устраивать свое будущее без твоей церкви, без твоего слова. Я сама знаю, что мне делать». И вот однажды она встретила в автобусе молодого красивого курсанта и влюбилась в него, и ушла из дома. Как ни плакала мать, она не послушала. Через некоторое время он обманул ее, надругался над ней, над ее любовью. И после такого, в кавычках, короткого счастья, она в слезах возвратилась домой, а потом и пришла в церкви. И люди спрашивали ее, говорили: «Ну что, набегалась?» Все осуждали ее, знали, сколько мать перетерпела, но мать прощала. Лишь одна мать, да и Христос тоже не отвернулись от нее, потому что и для матери, и для него она была живая душа, и для этой живой души было приготовлено будущее. Да, у этой девушки все-таки осталась будущность и надежда. О, как непонятно и как велика Божья любовь к нам, грешникам! Нас, грешных людей, прощает Он, не вспоминает грехи наши, забрасывает наши грехи за хребет, топит в глубине морской и не разрешает ни альпинистам по горам лазить и искать грехи наши, ни водолазам, чтобы найти из глубины морской наше позорище. Он прощает. Приходящего ко мне, Христос говорит, не изгоню вон. Он приглашает и говорит: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Заметьте, не поодиночке, не просто кто-то приди, не приди, а придите ко мне все, потому что все труждаются, все обременены грехом. Савл был гонителем церкви, но Бог приготовил ему будущность апостола даже тогда, когда он и не предполагал. Он дал ему светлую надежду, дал ему спасение, дал ему великое будущее. Вторая мысль. Отвергающие любовь Божию сжигают за собой мосты надежды на возвращение, подлежат осуждению, лишаются всех обетований и будущности, и надежды от Господа. Святой пророк Иеремия боль души передает через свою книгу в 6 главе, и мы читаем такие слова. «От малого до большого каждый из них, то есть из народа, предан корысти, от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато пойдут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». И вот я читаю 16 стих и ниже этой главы. 6 глава Иеремии. «Так, — говорит Господь, — остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Как это похоже на слова Христа, который говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, и найдете покой душам вашим». Что же мы читаем ниже? «Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать». Итак, как резюме Господь говорит: «Итак, слушайте, народы, и знайте, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой
отвергли. Какое печальное место. Но какую святую истину говорил Господь народу своему. Остановитесь, рассмотрите, расспросите и идите. Но они сказали, не пойдем и не будем слушать. За грех отвержения и непослушания народ, некогда Божий народ, пошел на истребление. О, грешники, как они не понимают истины того, что говорит Господь им. Они ищут счастье в чем-то. В богатстве, в какой-то славе, в каком-то грешном состоянии. Но никогда не будет там счастья, никогда не будет там радости, никогда не будет удовлетворения. Потому что грех несет смерть. Три человека копали ямы и нашли клад. Когда они открыли ящик, то увидели много золота. И это золото возбудило алчность каждого из них. Каждый хотел получить большую долю. Двое из них, которые были друзьями, послали третьего в магазин за бутылкой, чтобы обмыть находку. И когда он ходил, они решили наброситься на него, на товарища своего, и убить его, а клад разделить на двоих. Но и третий тоже был не глуп. Он не хотел делиться со своими друзьями, сам хотел завладеть кладом. Он купил бутылку спиртного, отлил часть оттуда и влил на освободившееся место сильный яд, чтобы отравить своих товарищей. Когда он вернулся, двое других, как и соглашались, восстали на него и убили его. Затем, успокоившись, обрадовавшись, теперь мы поделим богатство на двоих, сели и распили эту бутылку и отравились. А клад остался лежать там, пока его не нашел другой человек. Грех порождает смерть. Так делает дьявол, обманывая людей, лишая людей будущности и надежды. Почему? Потому что он видит этих людей. Они отвергли Бога. Они сожгли за собою мосты, чтобы не возвратиться к Нему. Третья мысль. Надежда и упование всегда связаны с ожиданием исполнения Божьих обетований. Необходимо каждому из нас упражняться в благочестии, ибо благочестивый перед Богом и боящийся Его приятен Ему. Так как приятен был Корнилий, который получил ответ на свою молитву, потому что Петр был послан к нему. Корнилий молился, надеялся и ожидал. И Петр пришел к нему в дом. И это спасло не только Корнилия, но и весь дом его. Читайте об этом Деяния апостолов, 10 главу. Лично каждый человек должен быть ответственен за свое хождение перед Богом. И Бог в свое время когда-то сам оценит наше благочестие в ожидании Его. Непослушный сын уехал учиться, но, как всегда, друзья, вечеринки сбили его с пути, его выгнали из института, и он без денег, без средств должен был вернуться домой. Он сообщил своей маме, потому что боялся отца, и говорил: «Мама, приготовь папу для встречи со мной». Он получил ответ: «Папа уже давно приготовился, а теперь готовься ты». Какова встреча будет твоя, дорогой друг, когда ты запутался в грехах, когда ты не знаешь пути благочестия, когда ты ходишь там, где тебе не следовало бы пребывать? Как ты встретишься со своим Отцом Небесным? Будешь ли ты склонять голову перед Ним или будешь в гордыне оправдывать свое поведение? О да, запутавшиеся в грехах люди всегда лишаются благочестия, а потому для них чужд голос Христа, для них нет будущности, для них нет надежды, потому что они живут без Бога. Рассказывает, что однажды богатый дворянин пиршествовал со своими друзьями.
и был очень пьян, когда приехал к нему гонец с серьезным предупреждением от друзей. «Серьезные вещи на завтра, а сегодня пир!» — так он объявил и отправил гонца. Он отверг гонца, который был послан с предупреждением. А ночью этот дворянин был убит. Не нужно было, как подумал дворянин, читать письмо столь спешное. А сегодня, друзья мои, сегодня это спешное письмо лежит у нас на столах, и оно называется «Евангелие спасения». Читаем ли мы его, когда приходит к нам гонец? Говорим ли мы Господу: «Я хочу слушать голос Твой», или, может быть, мы откладываем это на потом? Дворянин был убит, хотя спасение было у него в руках. Надежда и упование на Господа благочестивых людей всегда полезны. Апостол Павел в первом послании Тимофею, 4 главе, пишет, что телесное упражнение мало полезно, а вот благочестие на все полезно. Благочестие на все полезно, заметьте, имея обетование жизни настоящей и будущей. И он продолжает, говорит: «Слово сие верно и всякого приятия достойно». Это значит, и я, и ты, и третий, и четвертый, все удостоены этого слова. И мы должны с глубоким вниманием изучать его. «И мы для того и трудимся, — говорит он, — и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, наипаче верных». Страдалец Иов когда-то выразился такими словами, о чем мы можем читать в 19 главе. Несмотря на страшную боль, на тяжелые испытания, он говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я в одни моей плоти узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и истаивает сердце мое в груди моей. Я узрю Его сам. Мои глаза, а не глаза другого, увидят Его». Вот как уповал, как молился этот святой человек. А ведь он жил без закона. Он был современником Авраама. Еще тогда не было написанное слово, но он имел богобоязненное сердце, и Господь отметил его. Даже он когда-то говорил дьяволу: «Видел ли ты, когда ты ходил по земле, видел ли ты раба моего Иова? Он был непорочен». Да, высоко оценил Господь непорочность Иова. И мы ожидаем светлой вечности. Бог когда-то исполнит свое обетование, потому что нам есть и надежда, и будущность. Итак, четвертая мысль. Ожидание грядущей вечности со Христом укрепляет душу нашу, укрепляет и надежду нашу, наше упование на будущее. Псалмопевец говорит в 124-м псалме: «Надеющийся на Господа пребывает вовек», то есть всегда. Не просто в свой жизненный век, всегда, вечно. Это хорошее обетование для нас. И римлянам апостол Павел пишет в 5 главе: «Мы хвалимся надеждою славы Божьей, мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности что? От опытности – надежда, а надежда не постыжает». Мы ждем этой светлой вечности, мы надеемся, что Бог исполнит слово свое. Однако и сегодня много людей не верят в обетование Господа нашего Иисуса Христа. А Петр говорит нам следующее: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». И дальше идет объяснение: «Думающие так не знают,
что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню в день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и возгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Это живое Слово Божие. Никак не должны мы сомневаться, что Господь однажды совершит то, о чем Он сказал. Многие люди ожидают Его явления, ожидают Его воспасения. Когда-то один умирающий отец говорил сыну своему: «Сын мой, я всю жизнь ждал Его приход, но жизнь моя так коротка, а он замедлил, и я умираю. Теперь жди его ты с надеждою, с упованием на будущее». Так, умирая, отец говорил сыну своему, так должны мы учить своих, которые близки и дороги нам. Если даже Господь придет и через год, и кого-то, может быть, завтра Господь возьмет, скажите эти слова детям своим, внукам своим, чтобы они знали. Господь не обманет. Нет, нет. Господь может прийти и сегодня, Господь может прийти и позже, но важно, чтобы мы Его ожидали, ожидали Его воспасения. Слава за все Господу! Как я уже говорил, мы рассуждали, у нас было 5 бесед о вере, и вот 3 беседы о надежде. И в будущем, если Господь позволит, мы будем говорить о любви. А теперь пребывает сии 3, как мы читали. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня с утра Ирина, предварительно посоветовавшись с Павлом, отправилась за Петром Ивановичем, который после продолжительного лечения только что выписался из больницы. Пока Ирина отсутствовала, младшие затеяли в доме уборку, и к приходу Ирины и Петра Ивановича дети успели заправить свои постели, подмести пол и стереть пыль.
1: Слушай, Максим, а если нам еще и окна вымать, а?
2: Да нет, Ю, мы, пожалуй, с этим делом не справимся без мамы.
1: Да чего мы не справимся-то? Воды в таз нальем, старое полотенце на тряпке разорвем и вперед.
3: Но мы не достанем до верха.
2: Да, что мы, половину окна вымоем, а половина останется? Да их же все ватой протыкали и бумагой заклеивали. Все же отклеится.
1: Вообще-то да. Ну ладно, давайте только подоконники протрем.
2: И цветы польем.
1: Эх, если бы еще потолок побелить. Я знаю, где у мамы звездка стоит.
3: Ты что?
2: Это же для сада звездка. Деревья подбеливать.
1: И ничего, что для сада. Я видел, как белят. Водой и звездку развести, в пылесос налить, день и потолок белый.
2: Нет, Юра, давай не будем ничего придумывать больше. Потолки у нас и так белые. Мы же совсем недавно в эту квартиру въехали.
1: Ну ладно, не хочешь, не будем. Давай закругляться. А то мама с дедушкой скоро придут.
2: Складывайте вот сюда ведро, тряпки. Я все унесу.
1: И швабру, и веник. Давай я помогу тебе. Как у нас красиво. Мама придет и скажет: ой, какие вы молодцы. Только не будем зазнаваться, Илюша. Подумаешь, пол подмели. До кровати застелили. Вот если бы мы потолок побелили, вот это было бы да.
3: Ой, слышишь ты? Кто-то ключом открывает дверь.
2: Это, наверное, мама с дедушкой пришли.
1: О, не жаль.
4: Проходите, Петр Иванович.
5: Спасибо.
4: Раздевайтесь.
5: Да.
4: Значит, можно сюда повесить.
5: Ага, хорошо.
4: Давайте я помогу.
5: Пожалуйста, спасибо.
4: О, да у нас полный порядок. Ну как, дети? Справились без нас хорошо, молодцы. А чего это вы смеетесь, а?
2: Потому что мы знали, что ты так скажешь.
4: Ну и хорошо, что знали.
5: Да, действительно молодцы. Помощником и растете. Ну, здравствуйте, милые, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дедушка.
5: Здравствуйте, дедушка. Какие вы хорошенькие. Да растете, как хорошо. Маме помогаете, дедушке, все это. Ой, благослови вас Господь.
1: Идите, садитесь сюда, дедушка.
5: Спасибо, Юрочка, спасибо. Как хорошо посидеть здесь.
1: Дедушка, наконец-то ты к нам пришел.
5: Да, пришел, слава Богу. А что, вы соскучились, наверное?
2: Очень-очень соскучились, дедушка.
5: Вон как.
1: Дедушка, ты уже больше не болеешь?
5: Да вроде не болею, слава Богу. А то уж совсем думал к Господу собираться.
1: Дедушка, ну пожалуйста, не торопись, а? Там целую вечность тебе придется жить. А с нами еще немножко поживи. Хорошо?
5: Хорошо. Но это, видишь, Юра, от нашего желания не зависит. Да и устал я уже здесь, загостевался. Верно, пора уже и домой.
2: А разве ты сейчас не дома, дедушка?
5: Нет, не дома, Максим. Человек на земле только временный гость.
4: Это так. А настоящий вечный дом у верующего человека на небе.
6: где он будет жить вместе с Господом Иисусом Христом.
3: А когда мы с Максимом туда придем, мы каждый день будем там видеться с Иисусом.
6: Конечно, Юра. Ведь ты же не однажды слышал, что Иисус очень любит маленьких детей.
3: Так я же большим и старым буду, когда туда соберусь, как дедушка.
5: Может быть и так, а может быть и по-другому. Мы не знаем, когда именно Христос придет за каждым из нас.
6: И независимо от возраста, Юра, каждому верующему человеку там будет очень хорошо.
3: А неверующему?
5: А неверующему будет не сладко. Ведь Бог взыщет с него за его неверие.
3: О, хорошо бы нам всем вместе туда прийти. Раз и там.
6: Да, Юра, было бы прекрасно всем вместе на небо подняться. Может быть, так и будет. Ведь Христос обещает своих именно так и взять. Раз, и все будем в небе. Поэтому Он и предупреждает нас о последнем времени, чтобы все мы держали светильники свои зажженными.
3: Какие светильники?
5: А это наши сердца, Юра. Бог советует нам держать их всегда открытыми для Него и готовыми к встрече с Ним.
3: Ой, не завидую я неверующим. Ох, и трудно им там будет.
6: Это правильно, Юра.
3: И соврать ничего нельзя будет. Бог им скажет. Вы не любили Иисуса Христа, нет? Тогда отойдите от меня, знать вас не хочу. Вот как он им скажет.
5: А что, наверное, так и скажет.
3: А знаешь что, дедушка?
5: Ну?
3: Мы с ребятами будем молиться, чтобы Иисус тебе разрешил подождать всех нас.
5: О, это приятно.
3: А то без тебя нам так скучно будет здесь, дедушка. Ведь правда, Максим, будем за это молиться?
7: Обязательно будем. И тогда Иисус подождет.
5: Ах, вы мои дорогие.
3: Мы всегда будем за тебя, Иисус, молиться. А Иисус разрешит тебе еще с нами побыть хоть немножко. Вот увидишь, правда, мама?
6: Ну, конечно, дети, конечно.
7: Дедушка, ты будешь теперь у нас жить, да?
5: Да, может, и поживу с недельку.
3: Позови дедушка!
6: Если дети, вы не будете ему особенно надоедать.
5: Да что ты, Иринушка, я по них так наскучался там в больнице, что готов с ними хоть с горки кататься.
6: Ну, это был бы большой риск.
3: Ура, дедушка с нами кататься будет!
7: Ой, как весело!
3: Дедушка, покатаешь меня на санках?
7: Юра, ну что ты говоришь? Дедушка ведь только что из больницы пришел.
3: Нам надо беречь дедушку. Ну ладно, мы, дедушка, сами будем с горки кататься. А ты нам историю будешь интересной рассказывать. Ладно?
5: Ладно.
7: Как ты маленький был.
5: Да не мастер я рассказывать. Ну уж как получится.
3: Да у тебя всегда так интересно получается.
6: Дедушка, вы поговорите с детьми, а я вам сейчас... чай приготовлю, да варенье баночку открою.
5: Спасибо.
3: Малина вам, мам?
6: Да нет, варенье из малины мы будем беречь, если кто вдруг заболеет.
5: Оно хорошо простуду лечит.
6: А сегодня, Юрочка, будем пить чай с абрикосовым вареньем. Оно тоже вкусное.
3: Да, мне абрикосовое уже надоело.
6: Ух ты как.
3: Скорее бы заболеть.
6: Юра, что ты говоришь?
3: Я бы тогда одним малиновым вареньем лечился бы.
6: Во-первых, Юра, ты опять неправильно говоришь. Не малиновое, а варенье из малины. А во-вторых, ох и сладкоежка ты у нас, весь-весь в люду. А варенье из абрикос тоже очень вкусное, поэтому будь доволен.
5: И тоже полезные. А тепло у вас, уютно.
6: Батареи греют хорошо. И окна мы хорошо утеплили.
5: И зима, слава Богу, не очень холодная. Проживем.
6: Конечно, проживем. Господь посылает нам все необходимое. Ну ладно, оставайтесь, а я пойду на кухню. Оладышек к чаю попробую испечь. Вчера муки удалось немного купить.
3: Оладушки с вареньем, ой, как хорошо.
7: Дедушка, а папа вчера читал в газете про голод. Про то, что у нас начался голод.
3: Представляешь, как нам тяжело жить?
5: Я-то хорошо представляю, что такое голод. А вот вы, думаю, вы этого еще не знаете.
3: Ну как не знаем, как не знаем? Мама уходит в очередь за молоком, чуть свет.
7: А вчера ей совсем молока не досталось, только творожка немножко принесла и сметаны.
3: И нам пришлось кушать только творог со сметаной и сахаром, вот.
5: Творог со сметаной, да еще с сахаром, вот так голод.
7: Да еще же кашу мама сварила.
3: Ну и что, молока-то все равно не было?
5: Какие вы бедные. Творог с сахаром едите, да еще и с хлебом. И это все голодом называете?
3: Дедушка, да хлеб-то черный. Раньше, говорят, в магазине булки никто не брал. А сейчас почти только черный хлеб. Надоело прям.
5: Ну, во-первых, не черный, а ржаной. А во-вторых, какой же это голод, когда хлеб на столе в избытке? И вот мама даже оладочки с вареньем стряпает.
3: Ну, булок же нет.
5: Подумаешь, булки. Да разве ты выходишь из-за стола голодным? Нет, дети. Голод – это когда хотя бы корочку от хлеба съел, да ее ведь нет. Вот бывало в войну, я мальчишкой, свой кожаный ремень жевал, чтобы есть так не хотелось. А по весне, когда растает снег, если на картофельном поле несколько прошлогодних, мерзлых, полузгнивших картофелей найдешь, и то уже не считаешь себя голодным. Вот что такое голод, дети. А хлеб мы пекли из лебеды.
3: А что такое лебеда?
5: А это такая горькая трава.
3: Горькая?
5: Да, и хлеб из ее получался горьким. И действительно черным, как уголь.
3: Да как же вы его ели?
5: Ели, Юрочка, и благодарили за него нашего Бога, потому что действительно были голодными.
7: А в газете говорят, если будут сильные морозы, то мы все замерзнем, потому что батареи нагреваться не будут.
3: И электричества не будет.
8: И будет голод.
3: Вот ты только представь, дедушка.
5: И представлять не собираюсь, я ведь верующий. А Библия мне прямо говорит, что Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться.
3: А если будет мороз сильный?
5: Так ведь ты же не раздет. И пальто у тебя есть теплое, и куртка. А в нашей семье были одни валенки на всех шестерых. Да и то несколько раз подшитые. И все-таки, дети, мы не роптали, а надеялись на Бога. И ведь выжили, выросли, обошлись.
3: А если хлеба и молока не будет?
5: И опять я буду молиться Господу, и Он пошлет мне и хлеб, и молоко, если это будет мне так необходимо. Потому что для Господа нет ничего невозможного. У Него все, все есть. А мне остается только уповать на Него.
3: Да! А я каждый день хочу, чтобы у нас было молоко и булки.
8: И конфетки шоколадные.
7: Ой, какие вы неженки. Что, без них обойтись, что ли, нельзя?
3: Да, знаешь, как хочется иногда конфету съесть. Просто ужас.
5: А вы знаете, дети, есть в Святом Писании такой стишок, который может исцелить нас от всех наших чрезмерных желаний.
7: Какой, дедушка?
3: Дедушка, я принесу папину Библию. И ты нам прочтешь. Я тоже хочу исцелиться, чтобы не очень хотеть сладкого.
8: Еще когда его нет.
5: Не надо, Юрочка, не ищи. Я на память скажу вам. И вам его нужно обязательно выучить наизусть. Вот послушайте, что нам советует апостол Павел в послании к евреям. «Довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь. Ну-ка, Максим, попробуй повторить.
7: Довольствуйтесь тем, что есть. Дальше не запомнила.
3: А теперь я. И не оставлю тебя, и не покину тебя.
5: Очень хорошо. Повторяйте чаще эти слова. И вслух, и шепотом. И Господь вас действительно не оставит. И всегда придет на помощь.
3: Дедушка.
5: Да.
3: Ведь Бог высоко-высоко на небе, а мы здесь.
7: Ну и что? Ты же слышал ведь уже, что для Бога нет ничего невозможного.
3: Слышал. А как это все выглядит? На практике.
5: На практике? А вот так. Не достала ваша мама молока, зато ей достался творог. А вчера... Как она догадалась, что именно в том магазине, куда она пошла, будут продавать муку? Это Бог ей Святым Духом подсказал, где можно купить.
3: А если мука скоро кончится?
5: Значит, Господь пошлет вам что-нибудь еще, и вы не будете нуждаться.
3: Слава Богу, что у нас есть такой Бог.
5: Да, это правильно. Действительно, слава Богу за то, что Он у нас есть.
7: Дедушка, а мы выучили наизусть хорошие стихи.
3: Об Иисусе Христе.
7: Хочешь, мы тебе их расскажем?
5: Конечно, хочу. Расскажите.
7: Сейчас. Илюша, начинай ты. Потом Юра. А потом я. Ну, давай, не стесняйся. Ты ведь уже рассказывал их в собрании.
3: Нет, я не буду. У меня не получается. Ладно, я расскажу за него и за себя. Слушайте.
5: Ну, давай, рассказывай.
3: Пусть я сегодня слаб и мал, но это ничего. Христос детей благословлял. Люблю за то его. Он даже взрослым говорил. Детьми вам надо быть. Он даст мне роста, даст мне сил, научит всех любить.
7: Есть крылья у птицы, у речки разливы, есть запах чудесный у роз. Я самый богатый, я самый счастливый.
3: Живет в моем сердце Христос.
5: Ай, да молодцы, ничего не скажешь.
9: Дедушка, дети, оладьи готовы. Где вы будете есть, в столовой или на кухне?
5: А давайте-ка пойдем на кухню. Она у вас новой планировки, просторная. И маму избавим от лишних хлопот.
3: Давайте. Дедушка, а ты нам еще что-нибудь расскажешь?
7: Про тебя, когда ты был маленький.
3: Ты ведь был маленький, как и мы.
5: Был, конечно, Юра. Только это было так давно, что я уже почти что забыл про это.
3: А ты вспомни.
5: Придется вспомнить, Илюша. Ну, пойдемте к маме на кухню сейчас.
9: Вы здесь решили почаемничать? Вот и хорошо. Давайте-ка к столу. Давайте. У меня все готово. Садись сюда, Юра. Садись. Садись, девушка.
5: Спасибо.
7: Ой, какая гора оладьев.
3: Чур, я буду молиться.
9: Ну, молись, Юра.
3: Благодарю тебя, дорогой Иисус, за то, что ты дал нам муки. И за то, что у мамы оладушки не подгорели. А получились румяные-румяные. И еще Иисус, даже если бы не было на столе таких вкусных оладушков, мы все равно любим и благодарим тебя.
7: А если будет даже еще хуже, мы все равно не убоимся. Потому что ты всегда обещал быть с нами и помочь нам.
3: И никогда-никогда не будем капризничать. Даже если не будет конфеток.
7: Шоколадных,
3: даже карамелек. И всем-всем будем довольны. Аминь.
7: Аминь.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Поскольку Бог является Создателем и Хранителем всего, Он имеет право поступать с делом рук своих так, как Ему угодно. Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Вседержавная и неограниченная власть Бога является неизбежным следствием Его всемогущества, а также того факта, что Он есть источник всего и Его хранитель. А даже если бы это было не так, то абсолютная власть принадлежала бы Богу в силу Его бесконечного превосходного характера. Он лучший среди лучших. Он не может ошибаться, так как совершенен в мудрости. Он не захочет ошибаться, потому что совершенен в святости. Он не может поступить несправедливо, потому что совершенен в праведности. Он действует в соответствии с принципами добра, потому что он по природе своей – любовь. Поэтому он лучше, чем кто-либо другой подходит для того, чтобы править. Не говорите мне о творении, которое управляет само собой. Это хаос. Не рассказывайте мне о республике всего существующего, где власть принадлежит ее гражданам. Все создания, вместе взятые, объединив свою мудрость и благость, хотя скорее они объединят свое безумие и нечестие, и я повторяю, все они с их самыми превосходными знаниями, суждениями и любовью не могут сравниться с великим Богом, чье имя есть святость, чья сущность есть любовь, которому принадлежит вся власть и который обладает совершенной мудростью. Пусть правит он, ибо его бытие бесконечно превосходит наше. Если бы даже он и не правил в действительности, то все мудрые люди отдали бы свои голоса за Господа Яхве, чтобы он был абсолютным монархом вселенной. И если бы он не был царем царствующих и Господом господствующих, делая так, как ему угодно среди небесного воинства и жителей нижних миров, то мудрость потребовала бы, чтобы его вознесли на высокий престол. А поскольку человек согрешил, то появляется еще одна причина, а вернее еще одна область для действия абсолютной власти Бога. На правах творения люди и прочие создания могли бы предъявить Творцу какие-то требования. По крайней мере, мы имели бы право рассчитывать на то, что нам не будет причиняться беспричинная боль, что нас ввергнут безо всяких объяснений в страдания. Я не осмеливаюсь судить Господа, но все же считаю, что Его благость не позволила бы Ему сотворить человека и просто так осудить на мучение. Справедливость требует, чтобы наказание не было там, где нет греха. Но человек потерял свои права сотворенного существа. Если они у него и были, то он променял их на грех. Наши прародители согрешили, и мы, их дети, лишили себя гражданских прав, выступив против нашего законного господина и властителя. Гнев и наказание – это все, что мы можем требовать для себя от Бога. Больше Он нам ничего не должен. Если бы Он воздал нам по заслугам, то у нас не было бы больше возможности молиться. Мы больше не смогли бы дышать воздухом милости. Творение, представ пред своим Творцом, отныне должно молчать, не смея предъявлять никаких требований. У него нет ни на что прав. Если Господу будет угодно помиловать, Он помилует. А если не помилует, то кто станет привлекать его к ответу? Разве я не властен в своем делать, что хочу? Будет дан достойный ответ на все подобные претензии. Ибо человек сам осудил себя грехом и не может опротестовать приговор Всевышнего. Человек занимает положение осужденного преступника, у которого есть только одно право — быть доставленным на место казни и получить должное за свои преступления. Поэтому, какие бы мнения ни высказывались по поводу абсолютной власти Бога над человечеством, как таковым, не может быть и не будет двух мнений об абсолютной власти Бога над бунтарями, которые грехом обрекли себя на вечную погибель и полностью потеряли право на помилование, а тем более на любовь оскорбленного Творца. Как бы то ни было, согласны мы с учением о всевластии Бога или нет, это не имеет никакого значения для Него, ибо Он в действительности всевластен. По праву Он должен обладать вседержавной властью. Фактически Он ею и обладает. Это факт, который нам просто необходимо признать. Бог поступает исключительно по своему усмотрению, раздавая благодать. Когда наш Спаситель говорил об этом, то привел пример из Ветхого Завета. Во времена пророка Илии было много вдов в Израиле, но ни к одной из них Илия не был послан, а только к сарепцкой вдове в Сидоне. Вот вам пример избрания. Илия не послан к израильской вдове, чтобы она накормила его, а он ее, а отправлен к бедной язычнице, жившей в другой стране, и именно ей достались благословения, связанные с пребыванием в ее доме Божьего пророка. И снова наш Спаситель говорит: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина, который вовсе не был израильтянином, а поклонялся в капище бога Риммона». Посмотрите, каких странных людей различающая благодать находит для того, чтобы им была оказана милость. И хотя наш Спаситель привел только эти два примера, их было достаточно, чтобы пояснить свою мысль. На самом деле можно привести тысячи подобных примеров. Посмотрите на человека и на падших ангелов. Почему падшие ангелы осуждены на вечный огонь и содержатся в цепях тьмы для последнего дня? У ангелов нет Спасителя. За сатану не была пролита святая кровь. Люцифер пал. И пал навсегда, потеряв всякую надежду. Бог не дал благодати этим более благородным духам, а человек, который ниже ангелов, обрел божественное искупление. Какая глубина! Это самый очевидный и неоспоримый пример проявления абсолютного права Бога поступать так, как ему угодно. Посмотрите на народы земли. Почему Евангелие сегодня обращено к англичанам? Мы совершили множество беззаконий. Я даже осмелюсь утверждать, что на нашей совести столько же политических преступлений, сколько было совершено в других государствах. У нас уже появилась предрасположенность ко всем англичанам. Но если мы обратимся к своей истории, то, будучи честными, обнаружим и в прошлом, и в настоящем факты, позорящие нашу нацию. Не говоря уже о нашем варварстве в Японии, об уничтожении аборигенов Новой Зеландии и жителей Южной Африки, нас должно заставить покраснеть одно упоминание о китайском опиумном пути. Но нам милостиво послано Евангелие, и, наверное, ни один другой народ не обладает им в такой мере, как наш. Правда, в Пруссии и Голландии тоже можно услышать слово. В Швеции и Дании также горит светильник истины, но его свет едва пробивается сквозь тьму. В то время, как в нашей стране, отчасти благодаря религиозной свободе, Отчасти благодаря недавнему пробуждению солнце Евангелия сияет ярко, и люди радуются дневному свету. Почему? Почему благодать не послана японцам? Почему Евангелие не проповедуется жителям Центральной Африки? Почему истина Божья не открыта в соборе Сантьяго? Почему там властвует невежество и ритуальный маскарад, который бесчестит и обманщиков, и обманутых? Почему там разложен огонь современного Тофета? Почему Рим сегодня является престолом зверя, а не Иисуса Христа? Я не могу ответить на эти вопросы, но, несмотря на это, факт остается фактом. Нет сомнений в том, что божественное всевластие, пройдя мимо других народов, водрузило свой флаг над англосаксами, чтобы они стали, подобно древним иудеям, хранителями божественной истины и фаворитами божественной благодати. Нет необходимости продолжать приводить примеры избрания целых народов. Идея избрания также ясна в жизни отдельных людей. Подумайте о самих себе, дорогие друзья, и вы убедитесь в истинности моих слов. Если вы хотя бы что-нибудь знаете о своем сердце, если вы смогли по достоинству оценить свой характер, если вы серьезно задумывались о своем положении пред Всевышним, то вечная любовь и благость Бога к вам должны вызвать у вас немедленный отклик. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу! Ради милости Твоей, ради истины Твоей!» Братья, мир полон примеров Божьего всевластия, ибо каждый обращенный человек свидетельствует об абсолютном господстве Бога над людьми. Когда грешник обеспокоен состоянием своей души, то ему не следует сосредотачивать свое внимание на вопросе избрания. Когда человек думает о том, как избавиться от грядущего гнева и достичь небес, тогда его первой, второй и заключительной мыслью должен быть крест Христов. Будучи пробужденным грешником, я должен в гораздо большей степени интересоваться его прямыми повелениями, нежели его тайными замыслами. Если человек говорит: «Бог повелевает всем людям покаяться, но я не буду каяться, потому что не знаю, избран я или нет», то он поступает не только глупо, но и нечестиво. Неразумие его очевидно. Я знаю, что хлеб сам по себе не может напитать тело, ибо не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Насыщение хлебом зависит от решения Бога. Если ему угодно, хлеб придаст мне сил. Но он также может предназначить мне подавиться хлебом, от чего я умру. Так неужели я должен, испытывая голод, засунуть руки в карманы, отказываясь брать хлеб, имеющийся у меня в изобилии, из-за того, что я не знаю, постановил Бог напитать меня этим хлебом или нет? Если я так сделаю, значит, я, мягко говоря, умалишенный человек. А если я в своем уме и доведу себя до смерти под этим предлогом, тогда меня надо похоронить, как хоронят самоубийц, вне кладбища. У меня нет абсолютной уверенности в том, что следующим летом на моем поле будет урожай. Если Бог не определил пшенице вырасти и вызреть, все мои страдания будут напрасны. В земле живут черви, в небе птицы, ветер приносит саранчу, зной может сменить мороз, все это угрожает моему будущему урожаю. Я могу потерять все, до последнего зернышка. Так неужели я буду держать свою землю вечно под паром из-за того, что не знаю, принял Бог решение в пользу урожая или нет? Если в результате этого я стану банкротом, Не смогу платить за аренду, если сорняки на поле будут расти все выше и выше. Если, наконец, землевладельцы лишат меня права на аренду, то люди скажут, это послужит ему уроком. Потому что я поступал как последний глупец, уделяя тайным замыслам Бога столько внимания, что забыл о своих обязанностях. Еще пример. Я заболел. Ко мне приходит врач и выписывает лекарство. И хотя оно помогло уже очень многим людям, я не уверен, что оно поможет мне. Потому что, если Бог определил, что я умру, то сколько бы лекарств я ни принимал, мне ничего не поможет. У меня на руке гангрена, но я не соглашаюсь на ампутацию, потому что не знаю, определил мне Бог умереть от гангрены или от чего-то другого. Но кто, кроме абсолютно ненормального человека, станет так рассуждать? Когда я привожу вам эти примеры, вы соглашаетесь со мной, не правда? Никто так не рассуждает, потому что это абсурд, говорите вы. Конечно, вряд ли можно найти таких людей. Даже когда речь заходит о духовном, никто так не рассуждает. Человек, конечно, может сказать, «Я не хочу верить во Христа, потому что не знаю, избран я или нет». Но это совершенная глупость. Один из методов — заглушить голос совести, за которым кроется предположение, что плохой предлог лучше, чем его отсутствие, что глупый довод предпочтительнее молчаливого признания своей неправоты. Но поскольку люди в соответствии с Писанием знают, что помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего, то используют эти доводы в качестве оправдания своего неверия в Господа Иисуса Христа. Я обращаюсь к тем, кто так думает, и с помощью Святого Духа хочу убедить их, что учение о всевластии Бога, если понято правильно, не может оттолкнуть от Христа. Перед тем, как я перейду к основной теме моей беседы, позвольте мне дать ответ на распространенное неправильное представление относительно учения об избрании. Нам важно начать с точного определения сути этого учения. Наши оппоненты часто говорят так. Представьте себе, что отец обрек некоторых своих детей на бедственное существование, а жизнь других сделал счастливой, поступая при этом совершенно произвольно. Справедлив и праведен ли такой отец? Разве его поступок не является отвратительным? На это я отвечу следующим образом. Конечно, действия такого человека достойны самого сурового осуждения. Но мы ни в коем случае не должны думать, что судья всей земли может так поступать. Данным примером нельзя иллюстрировать избрание, и он настолько же далек от истины, как тьма от света. Греховный человек ничем не напоминает невинного, заслуживающего любовь отца ребенка, а Бог не отец-самодур. Я приведу другой пример, который не только ближе к истине, но представляет ситуацию такой, какой она есть на самом деле. Несколько преступников, совершивших тяжелейшие, отвратительнейшие злодеяния, справедливо осуждены на смерть. И они должны умереть, если только король не воспользуется своим правом даровать помилование. Если по благим и веским причинам, известным только ему одному, король решит помиловать нескольких осужденных на смерть преступников, а остальных отдать в руки правосудия, то можно ли обвинить его в жестокости или несправедливости? Если правосудие в большей мере будет удовлетворено прощением некоторых, нежели их казнью, и одновременно наказание остальных будет подчеркивать справедливость судьи, то кто станет осуждать его? Никто, за исключением врагов короля и его государства. Задавая вопрос, неужели неправда у Бога, мы неизменно отвечаем «никак». Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Кто решится поставить под сомнение единство небесной милости и справедливости и назовет Бога преступником из-за того, что он говорит: «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею»? Давайте же непосредственно перейдем к учению об избрании и постараемся показать отсутствие в нем зла, которое так и пытаются приписать ему. Во-первых, начнем с бесспорно верного утверждения о том, что это учение не противоречит ни одной истине Писания. Учение об избрании, что бы люди ни говорили, не лишает человека ни одного утешения, которое он может извлечь из других учений Библии. Те, кто придерживаются теории о свободной воле, говорят следующее. Учение о том, что спасение только от Господа, и что Он милует лишь тех, кого хочет, лишает человека утешения, которое в противном случае он мог бы найти в благости Бога. Бог благ, бесконечно благ по своей природе. Бог есть любовь. Он не желает никому смерти, а напротив желает, чтобы все пришли к покаянию. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Наши друзья совершенно верно настаивают на том, что Бог добр ко всем, что Он являет милости свои всему творению, что Господь милостив и долготерпелив, медлен на гнев и щедр на милость. Позвольте мне заверить их, что по этому вопросу у нас никогда не возникнет споров, ибо мы и сами радуемся этой истине. Некоторые из вас слушают меня в течение вот уже 10 лет. Я спрашиваю вас, услышали ли вы когда-нибудь от меня хотя бы одно предложение, противоречащее учению о великой благости Бога? Не утверждал ли я вновь и вновь вселенскую благость Бога, безграничную доброту Всевышнего? Если кто-нибудь, кроме меня, станет проповедовать на слова «Бог есть любовь», то я, раскрывая эту тему, даже если не смогу соперничать с ним в красноречии, постараюсь превзойти его в искренности, решительности, серьезности и открытости. Между всевластием Бога и благостью Бога нет ни тени противоречия. Он обладает абсолютной властью, однако мы можем быть совершенно уверены в том, что Он всегда использует ее, руководствуясь благостью и любовью. Конечно, Он всегда поступает так, как Ему угодно, но Ему неизменно угодны благость и милость. Если сыны человеческие находят утешение в благости Бога, то учение об избрании ни в коем мере не лишает их этого утешения. Однако, обратите внимание на то, что учение об избрании, как обоюдоострый меч, разрубает на куски ложную уверенность в Божьей благости, уверенность, отправляющую людей в ад. Сколько умиравших убаюкивали себя на вечную погибель словами: «Да, я грешник, но Бог же милостив, Бог добр!» О, дорогие друзья, давайте помнить, что Бог не только добр, но и справедлив, и что Он не избавит виновных от наказания, если они не найдут убежища в великом искуплении Его Сына Иисуса Христа. Учение об избрании забирает у людей, не заключивших завет с Господом, всякую надежду на милость Бога. Грешник, ты не имеешь права надеяться на доброту Бога, если ты не обратился ко Христу. В богодухновенной книге нет ни одного слова, которое давало хотя бы малейшую надежду человеку, не уверовавшему в Иисуса Христа. Писание говорит, кто не будет веровать, осужден будет. Вдумайтесь в следующие слова, надеющиеся на необещанную милость неба. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И если лишить вас ложной надежды зло, тогда учение об избрании совершает это зло. Но избрание не наносит ни малейшего урона подлинному утешению, проистекающему из правильного представления о Божьей доброте и Его безграничной любви. Немалое утешение отягощенная совесть находит в том, что Бог слышит молитвы. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Если вы попросите о чем-либо Бога во имя Иисуса Христа, вы получите просимое. Но некоторые люди не молятся, потому что вбили себе в голову, они не должны молиться, потому что не знают, избраны Богом или нет. Если вы отказываетесь молиться на этом основании, то пожинать последствия придется вам самим. Всякая душа, искренно ищущая спасение, просящая о Божьей благодати в молитве во имя Иисуса Христа, обретет то, что ищет и о чем просит. И всевластие Бога этому не помеха. Возможно, среди нас есть брат-армянин, который хотел бы встать за эту кафедру и проповедовать об ободряющих словах Бога. «Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня». И мы не только позволили бы ему проповедовать на эту тему, но поддержали бы его в проповеди и, может быть, пошли бы в своих призывах еще дальше, чем он. Я не вижу никакого противоречия между избранием отдельных людей и успехом настойчивой молитвы. Пусть тот, кто хочет, упражняет свой мозг в применении этих двух истин. Мы же будем только удивляться тому, что кто-то может принимать одну из этих и отвергать другую. Я твердо верю, что Господь Бог являет милость тому, кому хочет явить ее. Но я также знаю, что если человек вознес подлинную молитву, то это было дано ему Богом. Что если кто-то ищет спасение, это от Бога. Поэтому, если Бог дал кому искать и молиться, то это свидетельствует об избранности человека. Факт остается фактом. Все ищущие найдут.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Избрание – не помеха для ищущих спасения». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Говорят, с милым и в шалаше рай. Но отдаваясь любимому, однажды мы узнаем, что он изменяет, что наше доверие жестоко обмануто. И жизнь становится адом. Все эти чувства испытывала и героиня нашего рассказа до тех пор, пока ее сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Моей целью в жизни было познать Господа. Я стремилась стать похожей на героев книг, которые я читала. Это были люди высоких моральных принципов и очень целеустремленные. Закончив школу, я поступила в университет Орфа в Техасе и отучилась один семестр. Но в связи с нашей бедностью была вынуждена бросить учебу и устроиться на работу. Я зарабатывала на жизнь и постоянно задумывалась о смысле своей жизни на земле. Каким-то шестым чувством я понимала, что в жизни было еще нечто, кроме работы и семьи. Но что? Мне чего-то не хватало в этой рутине, где проходило мое существование. Сменив несколько мест, я подала заявление о приеме на работу стюардессой.
1: Мэри! Мэри, смотри! Мне пришел ответ от авиакомпании!
2: Надеюсь, ответ положительный.
1: Мне предлагают учиться на курсах по подготовке стюардесс в Редондо-Бич, Калифорния.
2: В Калифорнии? О, я бы тоже не отказалась.
1: Мэри, я буду летать, я буду путешествовать, увижу самые разные страны.
2: А как ты доберешься в Калифорнию?
1: Так мне дадут билет в аэропорту.
2: А как мы тут будем одни без тебя, ты? Из-за ребенка у нас столько расходов, ведь я не могу работать, пока он маленький, ты же знаешь маму.
0: Я училась на курсах и отсылала домой часть стипендии. После окончания учебы меня направили в Чикаго. Я жила в гостинице возле аэропорта с еще одной стюардессой. Мне очень нравилась моя новая работа. Я имела возможность знакомиться с людьми со всего мира, общаться даже с кинозвездами. Но была и обратная сторона медали.
3: Терри, Терри, поторапливайся, сейчас посадка.
1: Спасибо, сама знаю. Постоянно заказывают что-нибудь в самую последнюю минуту.
3: Давай, давай, садись рядом со мной и пристегни ремень. Ну что, малышка, работа не сахар?
1: Если бы больше платили, то было бы вовсе неплохо.
3: Ты всегда можешь уйти, как Изабель. А потом устроиться в плейбой-клубе, танцевать в кабаре. Она получает, кстати, в 5 раз больше, чем мы здесь.
1: Правда?
3: Да.
1: Так много? Если честно, мне бы пригодились эти денежки.
3: Тебе нужно будет только пройти собеседование, когда мы вернемся, и все.
1: Да меня не возьмут.
3: Ну почему? Ты молодая, хорошенькая.
0: Мы с одной подругой пошли в плейбой-клуб на просмотр. Я была до смерти перепугана и на все 100% уверена, что меня никогда не примут. Но женщина, занятая отбором девушек для работы, пригласила меня прийти на следующей неделе. И меня взяли. Я позвонила сестре Мэри. Она приехала позже, и ее тоже взяли на работу.
4: Привет, красотка!
1: Привет!
4: Подумать только. Меня тоже зовут Терри.
1: Очень приятно, Терри.
4: А как ты думаешь, нас не будут путать из-за одинакового имени? Хотя, если приглядеться, то ведь у меня нет такого пикантного кроличьего хвостика, как у тебя, Цыпка.
1: Что закажете?
4: Мы могли бы встречаться после работы в клубе напротив.
1: Ну ты и шустрый.
4: Ну, а как же иначе с такой очаровательной девушкой, как ты?
1: Я пойду принесу вино и еще подумаю об этом.
2: Ты видела, кого я только что обслуживала? Это был актер, которого мы с тобой видели вчера вечером по телевизору.
1: Меня больше интересует парень за моим столиком. Он предложил встретиться с ним после работы.
2: И ты пойдешь?
1: Не знаю, может быть.
2: Соглашайся, по крайней мере, это лучше, чем читать книжки.
1: Ай, Мэри, ну мне совсем не по вкусу шляться по барам. Жаль, что мне приходится этим заниматься ради заработка.
2: Ну что ты, Терри? Живем ведь только раз!
0: Не прошло и месяца, и я уже была страстно влюблена в Терри. И вскоре мы сняли квартиру на двоих. Мы жили вместе, потому что я любила его. Терри такое положение вполне устраивало. Поскольку я работала вечерами, он мог позволить себе заниматься всем, чем ему нравилось. И через некоторое время я начала подозревать, что он мне изменяет.
4: Терри, милая, занеси белье в прачечную по дороге на работу, ладно, киска?
5: Хорошо. Терри! Терри!
4: Да.
5: Что это?
4: Ты о чем?
5: На твоем воротничке помада.
4: Это подружка Джека.
5: Да.
4: Она слишком много выпила и с дуру полезла ко мне целоваться.
5: И ты думаешь, что я этому поверю?
4: Что ты имеешь в виду?
5: Говорят, ты путаешься с другими женщинами.
4: Ой, какие мы сердитые.
5: Терри, ты что, считаешь, что я требую от тебя слишком многого, если прошу не изменять мне?
4: Ты, конечно, очаровательна, когда сердишься, но не перегибай палку.
5: У тебя еще осталась хоть капля совести.
4: Ой, какие мы порядочные, как я погляжу. Поэтому и занимаешься стриптизом, правда?
5: Я терпеть не могу свою работу, ты это знаешь. Я занимаюсь этим только из-за денег.
4: Ты только послушай себя со стороны, Терри. И не задавай мне глупых вопросов о совести.
5: Ну да чего же ты жесток? Жесток и эгоистичен.
6: Терри, ты не могла бы выполнить за меня этот заказ? А то мне нужно на минутку переговорить с Крэгом.
5: Ты больше ничего не хочешь? Я вам что, постилка у дверей, что ли?
6: Я не понимаю. Прости, Терри, но я бы тоже помогла тебе, если бы ты меня попросила.
5: Но я никогда тебя не прошу, не так ли? Я сама тяну свою лямку.
6: Да что с тобой происходит?
5: Я просто устала от людей, которые меня используют.
6: Да никто тебя не использует, ты что?
5: Ты в этом уверена?
6: Да.
5: Я убеждаюсь, что сейчас каждый думает только о себе.
6: Не знаю, какая муха тебя укусила, но с таким обращением ты себе заработаешь кучу проблем.
5: Терри начал колотить меня, когда я в чем-то ему противоречила. Я чувствовала себя все более и более несчастной и растерянной. Часто плакала, и со мной то и дело случались истерики. В том образе жизни, который мне приходилось вести, я себя чувствовала словно в ловушке, и из-за этого была очень раздражительна со всеми, кто окружал меня. Но что же мне было делать? Как мне было изменить свою жизнь? Мы с Терри жили вместе уже 5 лет, когда его лучший друг женился на красивой, интеллигентной женщине. Мы с ней стали хорошими подругами.
7: Посмотри на этих двоих, Терри. Мой муженек совершенно бесстыжим образом флиртует с этой девчонкой. Он наверняка мне изменяет.
5: Мой тоже. Он встречается с 17-летней. Ты можешь это представить?
7: Как ты узнала?
5: Она сама пришла ко мне. Сказала, что я стою у них поперек дороги.
7: Ты шутишь?
5: Да нет, я чуть не упала. Она мне говорит, Терри любит меня, зачем ты за него цепляешься, если он тебя не любит?
7: И что же ты сделала?
5: Ну, я предложила ей прийти ко мне вечером в 8 часов, когда муж будет дома. И сказала, что тогда мы действительно узнаем о том, кого он на самом деле любит.
7: Ты хочешь устроить ему скандал?
5: Нет, я сказала, что спрячу ее в туалете, а потом спрошу Терри, что он о ней думает. Посмотрим, что он скажет.
7: Неплохо придумано.
5: Сам кашу заварил, пусть сам теперь ее и расхлебывает.
7: Давай быстро заходи в туалет и ни звука. Я оставлю дверь приоткрытой, все.
4: Терри, где ты?
5: Я в гостиной.
4: Терри, я хочу пойти прогуляться с приятелями.
5: С приятелями, говоришь?
4: Угу.
5: Ай, Терри, зачем ты путаешься с этой 17-летней девчонкой? Ты что, действительно любишь ее, как она утверждает?
4: Да, конечно, нет. Да просто эта малышка влюбилась в меня по уши. Вот и все.
5: Ты хочешь сказать, что совершенно ее не любишь?
4: Нет. Я просто не против проводить время вместе. Она же совсем еще ребенок. Ну, Терри, как я могу ее любить? Ты же знаешь, что люблю я тебя.
5: К
0: Как тебе не стыдно? Какой же ты лицемер! Линда, Линда, выходи, пожалуйста. Я очень переживала из-за его неверности. И однажды в полном отчаянии, впервые за 9 лет, я обратилась с молитвой к Иисусу, о котором раньше никогда и не вспоминала. Иисусе, если ты действительно существуешь, помоги мне изменить свою жизнь. Пошли мне мужа, который будет по-настоящему любить меня и будет всегда со мной рядом.
7: Терри, удался тебе твой номер вчера вечером?
0: Знаешь, получилось так, как я и предполагала. Но меня все это ужасно расстроило.
7: Я поражаюсь, как ты можешь его терпеть столько времени.
0: Конни, ты знаешь, очень трудно уйти от того, кого любишь.
7: Да, я это знаю. И все же я решила уйти от Джека.
0: Ты решила уйти от Джека?
7: Да.
0: Неужели?
7: Да, уезжая в Калифорнию. Поехали вместе и начнем все сначала.
0: Мне кажется, действительно, это единственная для меня возможность освободиться от Терри. Просто собрать вещи и уйти.
7: Тогда собирайся.
0: Мы сложили вещи в мою новую машину и уехали в Калифорнию. Там мы сняли квартиру в Санта-Моника. Тогда я впервые начала принимать наркотики. Некоторое время мы с Конни работали в одном популярном ресторане и встречали там известных деятелей кинопромышленности. Но меня не интересовали легкомысленные свидания и любовные утехи. Кофе будешь?
7: Нет, спасибо. Ты была ужасно груба с тем бедным актером вчера вечером. И я не виню его за то, что он тебя оставил.
0: Да, я знаю. Хуже то, что мне на все это наплевать. Конни, я никак не могу забыть пережитого.
7: Поверь, мне это очень знакомо. Но ты не должна больше мучиться от того, что случилось. Достаточно уже того, что 6 лет твоей жизни потрачены даром. Если ты будешь груба с каждым мужчиной, который проявляет к тебе интерес, ты останешься одинокой и ожесточенной женщиной. И вообще, один из них может оказаться твоей судьбой.
0: Хорошо, если бы так.
7: Джек хочет, чтобы я вернулась назад к нему в Чикаго. Он обещает исправиться. Наверное, я поеду.
0: Надеюсь, тебе повезет на этот раз, Конни. А я не знаю, что мне дальше делать. Я поехала в Сан-Франциско, и там я познакомилась с Джерри. Я возобновила учебу в университете и по-прежнему игнорировала мужчин. Но он был не такой, как другие. Своей преданной и самоотверженной любовью Джерри завоевал мое сердце. Через год после нашей встречи мы поженились. Мы жили в Орегоне. Там мы начали свое дело и вскоре построили собственный дом. Мне казалось, что Бог ответил на мою молитву. Джерри был очень занят на работе, но по выходным он находил время для совместного отдыха. Мы ходили в горы или уезжали на берег океана. Там мы разводили костер, слушали шум прибоя и наслаждались наркотиками.
8: Еще одну сигарету, милая?
0: Нет, уже хватит.
8: Ой, как это помогает мне расслабиться после тяжелой работы.
0: Здесь очень красиво, Джерри, правда?
8: Да.
0: Только ты и я наедине с природой.
8: Да, посмотри, посмотри, как заходящее солнце отражается в море. Ой, невероятно красиво.
0: Я так счастлива с тобой. Я даже и не думала, что любовь может принести столько радости.
8: О, Терри, ты такая удивительная. Тебя невозможно не любить.
0: Иногда твоя любовь заставляет меня вспомнить о Боге. Особенно, когда мы вдвоем. А вокруг... Вокруг все блистает его красотой.
8: Ты знаешь, я не очень-то разбираюсь в религии, но мне кажется, что без Господа все это не могло бы появиться само собой. Мир слишком сложно и гармонично организован, чтобы быть результатом каких-то случайностей.
0: Ты знаешь, я всю свою жизнь стремилась познать Бога. Познать его лично, так как я знаю тебя, Джерри. Я даже прочитала огромное количество книг о людях, которые пришли к нему. Но мне это до сих пор не удалось. Я все еще в поиске Всевышнего.
8: Если тебе удастся его найти, скажи мне об этом. Я тоже должен его познать.
0: Наш бизнес успешно развивался, и следующие 7 лет мы провели в увлечении своей любовью, которая заставляла нас забыть обо всем на свете. Однажды мы даже отдыхали на Гавайях, но не наша страстная любовь к друг другу, не общее благополучие в жизни не могло заполнить какой-то пустоты в душе. Я хочу сегодня пойти в одно место. Есть возможность присоединиться к группе людей, интересующихся восточной религией. Они собираются по средам, а занятие ведет учитель-гуру из Индии.
8: Тебе это действительно интересно?
0: А почему бы нет? Джерри, я еще никогда не видела настоящего гуру. Ожидая гуру у ашрама, я вспомнила, как долго я мечтала узнать Бога, и у меня из глаз полились слезы. Я не могла ничего с собой поделать и продолжала плакать, даже когда учитель подошел ко мне в своем красном платье.
9: Почему вы плачете? Что-то случилось?
0: Не знаю. Я не могу остановиться.
9: Идите сюда. Прошу вас, садитесь.
0: Спасибо.
9: Расскажите мне о вашей жизни и о том, как вы нас нашли.
0: Знаете, я всегда хотела узнать о Боге. С самого детства. Я даже прочитала массу литературы, но так и не пришла к познанию Господа. Быть может, вы поможете мне в этом.
9: Хорошо. Я дам вам нужную литературу. Вы ознакомитесь, и мы сможем встретиться через несколько дней.
0: Мне не нужно будет приходить на ваше собрание?
9: Нет, это не обязательно.
0: А почему?
9: У вас особый случай. Вы слишком продвинуты. И вам не будет интересно на встречах для начинающих. Я вижу в вас очень большое стремление к Господу.
0: Как у христианских мистиков?
9: Да. В каждой религии есть люди, которые интуитивно чувствуют Всевышнего.
0: Но мне в молодости говорили, что Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
9: Так говорят. Даже мой светлейший учитель. Но это ничего не значит.
0: При каждой встрече с гуру я почему-то начинала безудержно плакать. Когда я пришла к нему в 3-й раз, он усадил меня напротив портрета своего высокочтимого учителя. В тот вечер, когда мы с мужем пошли в кино, случилось нечто странное. У меня начались галлюцинации. Я видела учителя моего гуру так явно, так отчетливо и реально, что это меня до смерти перепугало. После этого случая я больше никогда не приходила к этому гуру. Я не могла ему доверять. Но совершенно неожиданным откровением для меня стало общение с одним из рабочих, занятых в нашем бизнесе.
10: мисс Генри.
1: Да, я вас слушаю.
10: Не знаю как, но мы получили на одну коробку шифера больше, чем оплатили. Мне кажется, нужно будет сообщить об этом поставщику.
1: Хорошо, хорошо, спасибо, что сказали. Я так и сделаю.
10: Понимаете, не хотелось бы, чтобы какому-то несчастному пришлось лишиться своих денег из-за этой ошибки.
1: Я заметила, что вы, Джон, всегда заботитесь о других. Это редкость в наши дни.
10: От Господа.

0: бы иметь в жизни. Он все знает о вас, от начала и до конца. Вы сможете познать его, читая Библию.
1: Я стала все чаще встречаться с христианами, которые рассказывали о Господе и цитировали Библию. В одну субботу из-за дождя нам пришлось сидеть дома, и Джерри попросил меня почитать что-нибудь из Библии. Я начала с благовествования от Луки и прочитала несколько глав.
2: Так, и что же он сказал?
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
2: Ни от кого я еще не слышал ничего подобного.
1: Джерри, никто такого и не говорил. Джерри...
2: Что, милая, что?
1: Когда стражники хотели арестовать Иисуса, они вернулись пустыми руками и сказали... Вот это... Да, в Иоанна, глава 7. Никогда человек не говорил так, как этот человек.
2: Он так удивителен.
1: Это правда, Джерри. Это все правда. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
2: Что, это написано в Библии?
1: Да, в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Я думала, все знают этот стих.
2: Я никогда не слышал ничего подобного. Это просто изумительно.
1: Я чувствовала это раньше и вижу сейчас. Библия истина. Джерри, Иисус Господь, Он умер, чтобы дать нам спасение. И Он воскрес из мертвых.
2: Ну, читай же дальше, пожалуйста.
1: Вот послушай это. Послушай, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную».
2: И это все, что от нас требуется? Дай-ка я сам посмотрю, дай мне, пожалуйста. О, Терри, ты знаешь, когда я это читаю, то меня это потрясает еще больше. Верующий в Меня. Я верю. Я верю! И ты ведь тоже веришь, правда?
1: Да, я верю. О, Иисусе, прости меня. Я была так глупа. Прости меня за то, что не жила так, как ты учил в своем слове. Но с твоей помощью я стану другой. Я больше никогда не прикоснусь к наркотикам. Господи, свою жизнь я вручаю в твои руки. В тот чудесный день мы с Джерри опустились на колени и обратились молитвой к Господу, прося Его прощения. Мы пригласили Иисуса войти в наши сердца и дать нам новую жизнь. И Он нам ответил. Наши души наполнились несказанной радостью, которая с того момента никогда не покидает нас. Мое страстное желание познать Бога наконец исполнилось. В Псалме 36-м стих 4 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Друзья, вы тоже можете обрести удивительный, несказанный покой и мир в душе, который приходит сознанием того, что ваши грехи прощены, и ваша вина смыта кровью Христа. Но высший мир является нам с признанием Господа Иисуса своим личным спасителем. Пригласите Его войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Царств. Глава 22. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог». И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня? И никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея. И никто из вас не пожалел о мне, и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно». И отвечал Доег идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве, и пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня? Ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно». И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик идумеянин и напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. И Номву город священников поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». Глава 23. И известили Давида, говоря: «Вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумна». И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян?» И отвечал Господь Давиду: «Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль». Но бывшие с Давидом сказали ему: «Вот мы боимся здесь, в Иудее. Как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских?» Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал: «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и эфод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси эфод». И сказал Давид: «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив, в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собою завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите, и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине, направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему назвали это место село Гаммахликов.

Глава 24. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Эн-Гадди». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства. И я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня. Но рука моя не будет на тебе, как говорит древняя притча: от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Глава 25.
и умер Самуил. И собрались все израильтяне и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид прислал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой. Нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином и 5 овец приготовленных и 5 мер сушеных зерен и 100 связок изюму, 200 связок смоков и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его. И она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене,
Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут как Навал враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все то, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову, и послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил, и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. И Ахинааму из Изриэля взял Давид,
и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. Глава 26. Пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, где спал Саул, и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху хитиянину и Авесе сыну Саруину, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авеса: «Я пойду с тобою». И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авесе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся. Но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонною жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху,
как гоняются за куропаткою по горам. И сказал Саул: согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал. И отвечал Давид и сказал: вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды. И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Глава 27. И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахинаама, изриелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Тогда дал ему Анхус Сикилаг. Посему Сикилаг и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян, и на гирзиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: на кого нападали ныне? Давид сказал: на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмиела, и на полуденную страну Кинеи. И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской. И доверился Анхус Давиду, говоря: он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек.

Глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гелвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и вопросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул». И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу,
и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресники, и предложила Саулу и слугам его. И они поели, и встали, и ушли в ту же ночь.

0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Вечная истина». Бог любит каждого из нас, и мы уверены, что Его любовь неисчерпаема. Изучайте вместе с нами Слово Божье. На наших передачах мы учимся полагаться на Бога во всех жизненных ситуациях. Уделяя большое внимание семейным отношениям, мы молим, чтобы Иисус наполнил наши сердца любовью, внес мир в наши дома. Ведь если супруги любят друг друга и вместе любят Иисуса, такой брак нерушим. Присоединяйтесь к нам. Передачу, как и всегда, ведет пастор Геннадий Строков.
1: На нашем последнем занятии мы сосредоточили свое внимание на понятии совместимости. До этого мы рассматривали явление общения. Затем мы обратили внимание на те места Писания, которые дают нам понятие совместимости. Когда мы стали пристальнее изучать это понятие, обнаружилось, что совместимость значит намного больше, чем просто химическое сочетание веществ. Если физическое измерение брака есть то, что он должен собой представлять, то 10% там занимает тот тип взаимоотношений, который мы упоминали. Если же нет, то это 90% проблем. Но и это еще далеко не вся сущность взаимоотношений. Совместимость значит не просто физиологическое соответствие. Остальные 90% должны иметь много общего со схожестью ценностей. В целом, у вас общие ценности? Ваши ценности как-то согласуются друг с другом? Этот момент представляет собой важную грань совместимости. Мы рассмотрим ее поподробнее. Существует такое явление, как согласованность ролей, которая напрямую связана с тем, какое представление ролевого поведения имеет тот или иной человек. Например, как вы видите роль мужа, отца, матери, жены? Вы согласны с тем, что представляет собой ваша роль в семье и как она функционирует? Если нет, у вас есть все шансы столкнуться с несовместимостью. Если же вы и ваш супруг верующий, и вы верите, что сам Бог является создателем семьи и брака, то именно в Писании мы и найдем места, где Господь разъяснит все для нас. Если вы верите в это, если вы верите в то, что Библия полностью раскрывает замысел нашего сотворения, если вы верите, что Писание – это Слово Бога, им самим вдохновленное, то там есть ответ на этот вопрос. И у вас есть огромный потенциал на совместимость, когда вы приближаетесь к такому понятию, как определение ролей. И вот, наконец, мы открываем Библию. Первое послание Петра, последний стих 2 главы и первые 7 стихов 3 главы. Это самый важный абзац для понимания определения роли. Прежде всего, это потому, что Петр использует ту же парадигму для характеристики понятия брака, что и Павел. Оба они соглашаются с этим определением. Неизменный символ брака в Библии – это отношение Христа и Церкви. Последние стихи первого послания Петра также ссылаются на это. «Иисус – смотритель наших душ. Христос и Церковь – парадигма. Павел и Петр говорят, видите эту модель? Ладно, женщины, вы – Церковь, мужчины, а вы? Вы – Христос». Мы также сталкиваемся с аналогичным описанием в послании к Ефесянам, 5 главе. Однако это особенно важный параграф, потому что он отражает аналогичный взгляд Петра и Павла на эту парадигму, созданную из образов Христа и Церкви, когда заходит речь о браке. Это место в послании Петра также является хорошим руководством для женщины, муж которой неверующий. В первом послании Петра говорится, что если муж женщины не повинуется слову, то... Идет продолжение на протяжении 6 стихов, и там ни слова не говорится о муже. Там говорится, «Женщины, позвольте мне рассказать, что вы можете сделать в этой ситуации. Вы можете сделать так, так и вот так». Видите, очень практичный подход. Библия всегда смотрит на мир очень реалистичными глазами. Она даже может говорить с детьми через детей. Она не дает детям указаний о том, как выпрямить пути их родителей. Она говорит лишь то, что следует делать детям. Это правдоподобный подход. Потому что только вы единственный, кого вы можете изменить. Не знаю, сколько лет вы в браке, но многим людям требуется очень долгое время на овладение этой истиной. Но в конце концов вы скажете, я ничего не могу поделать с ним или с ней. И вы на самом деле не можете. Вы не будете отвечать за них перед Богом. Вы не несете ответственности за них. Вы будете отвечать за свою жизнь. Лишь за нее вы несете ответственность. Вы можете изменить только себя. За все время моего консультирования семейных пар по вопросам брака я выяснил, что иногда именно мужчина является обладателем серьезных проблем. В таком случае думаешь, что же, по благодати Божией я, несомненно, попытаюсь помочь. И вот я встречаюсь и еще раз встречаюсь с ними. Но все, что я слышу от него, все из-за этой женщины, которую Бог мне дал. Один даже сказал, Если бы Моисей был с ней знаком, то в законе была бы еще одна заповедь. Это одна из форм пораженного зрения. Все, на что способен такой мужчина, это сосредоточиться на женщине и все свалить на нее. И никогда в его разум не закрадывается ни тени от мысли, что он сам является проблемой. И вот этот муж с бревном, торчащим из его головы, пытается вытащить соринку из глаза своей жены. И у него это никогда не получится. Просто он не осознает, что сам является проблемой. Конечно же, подобное случается и с женщинами. Они могут быть большими специалистами в области того, что есть неправильного у их мужей. Но, видите ли, объектом любой консультации по браку являются две личности. Обычно, когда я провожу консультирование, я изолирую личность. Именно так делает Библия. Помните, на прошлых программах я цитировал из книги о семье и браке такие слова? В моей практике была ситуация, когда на нашу первую встречу пришел муж, который совершил захват шеи своей супруги и в упорной борьбе тащил ее через коридор в мой кабинет. В тот момент я ощутил себя судьей на ринге. Но представьте, что через год эта женщина уже преподавала на библейских курсах своим соседям. И все потому, что она стала верующей. В моей практике бывали такие ситуации, когда я не мог встречаться одновременно с двумя супругами, потому что в таком случае я становился судьей. Мне приходилось консультировать их только по отдельности. И только потом, после продолжительной работы, мы добирались до понятия партнерства и совместимости. Но вы совершенно не будете готовы к размышлению о совместимости и партнерстве до тех пор, пока каждый из супругов не наладит своих взаимоотношений с Богом. Возвращаясь к нашей теме, теперь, когда мы подошли к закону семьи и брака, велика опасность начать его изучение с эгоистичными мотивами. А что мне будет с этого? Я изучал эту тему, потому что желаю иметь лучший брак. Но позвольте мне повториться, опасность эгоизма в этом вопросе очень велика. Вот что поведал мне один служитель. «Однажды, — говорил он, — я учил о браке на завтраке для мужчин. Я высказал, как мне показалось, такую мысль. Брак — это не предложение 50 на 50. Это даже не двое людей на 100% живущие друг для друга. Для общего блага это двое людей, живущие на 100% для Бога». И после этого один мужчина пришел домой и сказал своей жене. «Преподаватель нам сказал, брак — это 100% к нулю. Я 100%, а ты — ноль. Катастрофа! Как он услышал это в том, что я говорил, понять не могу». Такое это сильное пристрастие. Люди ни за что не желают признавать тот факт, что человек, с которого начинается проблема, и та личность, которую я могу исправить, это я сам. Если вы узнали об этом законе семьи и брака, и теперь задаетесь вопросом, как он может пригодиться вам лично, отвечаю, он вам очень пригодится. Я думаю, что счастливый дом – это вторая, прекраснейшая вещь на всем белом свете после спасения. Но если вы на самом деле хотите получить максимальную пользу от изучения секретов семьи и брака, то, размышляя над этим законом, задайте себе вопрос, что значит этот закон для Бога. Задумайтесь не только о том, что он значит для меня, но что он значит для Него.

«Псалмы счастливого человека» является самой любимой темой книги псалмов. Там всегда говорится, что благословения благословенного человека не являются простым совпадением или случайностью, они являются пиром последствий. Роберт Льюис Стивенсон как-то сказал, «Рано или поздно каждый из нас сядет за банкетный стол последствий. Это тоже закон жизни». И все-таки там не говорится, что все будут благословенны. Там сказано, что будет благословен только тот, кто боится Бога. Это значит те верующие в Господа, которые ходят Его путями. Не лицемеры, не просто какое-то верование. Я имею в виду, что этот человек так живет по-настоящему. Эта истина о благословенном человеке подтверждается, и мы всегда можем есть плоды рук своих. И когда такой человек садится за банкетный стол последствий, он благословен, счастлив, и у него все хорошо. Этот псалом также говорит нам о том, как Бог использует благословенного человека и какое место он занимает в Божьем плане вещей. Четвертый стих говорит, «Так благословится человек, боящийся Господа». Именно так Бог благословляет человека, который занял свое место в его плане. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем». Более подробный перевод говорит, «В сокровенной части твоего дома». «Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей». «Так благословится человек, боящийся Господа». «Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей». «Увидишь сыновей у сынов твоих, мир на Израиля». Такой красивый псалом, и именно об этом он говорит. Итак, вы можете поделить вашу пирамиду еще на несколько частей и разместить их следующим образом. Именно так Бог работает в этом мире. Он работает через закон семьи и брака. Он находит человека, который верит ему и ходит его путями, благословляет его. Потом делает этого человека отцом. Он приводит в его жизнь женщину, чтобы она дополнила его. И потом, как результат этих партнерских взаимоотношений, они производят маленьких личностей. И эти маленькие личности находятся с ними примерно 20 лет. Их вскармливают и подготавливают к встрече с жизнью лицом к лицу. Вот аккуратный план того, о чем каждый из нас задумывается. Но Псалом 127 говорит, что Бог использует эту семью, чтобы влиять на город, на народ и на весь мир. В этом псалме упоминается Сион. В Ветхом Завете это прообраз церкви. Господь благословит нас с Сиона. Как Бог действует в мире? Мы все в основном понимаем, что Бог действует на мир через церковь. Но церковь ли является основной единицей, через которую Бог влияет на мир? Не совсем. Церковь состоит из семей. Самая главная единица мира – это семья. И поэтому Бог использует эту единицу для того, чтобы повлиять на церковь. И потом через семьи, которые становятся единой духовной общностью, влиять на город и народ и на весь мир целиком. А теперь спросим себя, если в мире, в народе, в городе творятся непорядки, кого надо обвинять? Многие годы назад я прочитал один журнал, полностью посвященный проблеме семьи. Проблемы роста преступности и проблемы с детьми. Конечно же, сейчас дела обстоят намного хуже, но тогда издатели журнала пытались найти выход. Я никогда этого не забуду. Там было несколько статей, написанных специалистами. Они изучали всех предполагаемых виновников проблемы. Может, это вина правительства? Или же школа виновата? А может, это просто давление со стороны культуры? Они проводили опросы в церквях и в синагогах. Может быть, там люди занимаются не тем, чем должны бы? И, наконец, они пришли к результату. Нет, это все семья. Это все из-за ситуации в домах. Вот где скрывалась проблема. Именно здесь ее всегда и нужно искать. А в соответствии с законом семьи и брака, ответственность начинается с отдельного человека. Дорогой радиослушатель, позволь, я задам тебе несколько личных вопросов. Если ты состоишь в браке, скажи, твой брак крепкий или нет? Это простой вопрос. Если ты отвечаешь «да», это приятно слышать и хочется сказать «слава Богу». Если же ты говоришь «нет», у меня есть к тебе более сложный вопрос. Кто виноват, что ваш брак плох? Людям свойственно винить всех, кого угодно, кроме одной личности, самого себя. И потому сейчас я хочу задать самый сложный вопрос. А какова твоя личная вина в том, что твой брак плох? Хочу еще раз повторить, что люди обычно не видят своей вины, не хотят видеть. Плох, как правило, супруг, но не я. Но знаешь, дорогой друг, это глупо. Глупо потому, что это ничего не меняет. Ты не видишь проблем в себе, ты критикуешь супруга или супругу, и что, твой брак стал лучше? Что-то изменилось в ваших отношениях? Можешь не отвечать, я и сам знаю, что все по-прежнему. Лучше быть не может, только хуже. И потому, если тебе все равно, что будет в твоем браке, то живи дальше так же и жди, пока все развалится окончательно. Если же ты хочешь спасти свой брак, начни с себя. Увидь свою неправоту. Спроси себя, живу ли я так с супругом или с супругой, как этого желает Бог, и честно ответь на этот вопрос.

0: Ты сам — это единственный человек, которого ты можешь изменить. Поэтому начни с себя, и да поможет тебе Господь.
1: Это была программа «Вечная истина». Приглашайте своих друзей и знакомых на прослушивание наших передач, ведь с Богом можно решить любые проблемы. До свидания!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

завет отца. Ищи его, цени дороже жизни, любовью беззаветную служи. Он — путь надежный к радостной отчизне, блаженный мир для сердца и души. К нему беги со всякой нуждою. Он — чудный врач, источник новых сил. Люби людей всем сердцем, всей душою, как некогда Господь их возлюбил. Во всем держись евангельской основы, невежественных споров избегай. Заветы в сердце запиши Христовы, вникай в учения и в себя вникай. Запомни все, что нужно для спасения, ученикам завещено Христом. Не применяй иные добавления, чтоб горько не раскаяться потом. Прибудь всегда в евангельском законе, люби премудрость с отроческих дней. Создателя, о, сын мой, свято помни в дни прекрасной юности твоей. Молись всегда, со счастьем ли, в беде ли, будь совестью, мой сын, пред небом чист. Писал тебе отец у колыбели, евангельский христианин-баптист.

за все благодарю, за путь твой крестный, за спасение, за жизнь светлую зарю в твоем победном воскресенье, за слово чудное твое, что сладче меда, тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали, за солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту морских гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич святого пробуждения. Тебе осану воспою, лишь ты достоин поклонения. И если жизненный мой путь пойдет долиной испытаний, ты дашь мне силы не свернуть в тропе позорных колебаний. За все благодарить, за мрак тюрьмы, за боль разлуки, и всей душой тебя любить, мой Иисус, принявший муки.

шпионы. Пусть живут матерей миллионы, дорогих своим детям и мужу, но одной лишь взращу я пионы, даже самую сильную стужу. Сохраню их от яростной вьюги, обогрею горячей душою, и тогда, как бесценной подруге, свой подарок с любовью открою. Подарю их за долгие годы, за терзанья надежды и муки, за пройденные с верой невзгоды и за чуткие нежные руки. Те, что в прошлом меня пеленали, полагая заботу без меры, и последний кусок отдавали, когда голод проскальзывал в двери. За уста, что меня поучали, Богу жизнь посвятить на служение, средь трудностей всех и печалей силы черпать в молитве священной. А в любых испытаниях верно весь завет Иисуса исполнить. И теперь отвечаю я с верою, пока жив, это буду я помнить. Вскоре волосы станут седыми, так как годы прошли по уклону. Мама, ныне прими от сына благодарностей светлых пионы.

крепкие духом и верой. Когда в мире господствует зло, идите безропотно, смело, где безверье лукавого гнет. Далекий канадец, афганец, и ты, поселенец Сибири, лишь небо закат зарумянит, всем-всем слово Божье несите. Идите туда, где безверье, не страшитесь ноши креста, грехов очерствелую бренность вы обличайте любовью Христа. Пусть не жалуют вас в палатах, пусть цинично вам смотрят во след, несите спасение бесплатно, обличайте лжеучение бред. Привет вам, цветущее племя, возрожденное в бурях невзгод, пусть грозно встречает нас время, может, завтра Спаситель грядет.

ученым-материалистом. Напрасно техникой, наукой достичь стремитесь тайны вы. Вы ими множите лишь муки, не преклонив пред тем главы, кто создал небо, создал землю, грехи людей на крест вознес, кому вся тварь живая внемлет, где имя дивное — Христос. Вы техникой, свершая чудо, себя уж мните божеством. Бог терпит вас еще покуда, но вам грозит уже судом. Одумайтесь, остановитесь в безумном шествии своем. На беды в прошлом оглянитесь, что сотворили вы в былом. Своей техникой, наукой, своим безбожием слепым, каким невыразимым мукам ведете мир путем своим. Спасенье только в Божьем Сыне, Он все грехи на крест вознес. Мир мчится в огненной пучине под грохотом военных гроз. Все конференции, союзы без Бога мира не дадут. Хоть гимны им слагают музы, они как лжепророки лгут. И горе тем, кто доверяет их обольстительным словам. Христос к вам руки простирает, крестом купив спасенье нам.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Невыдуманные истории. Аркадий Лаков. Тюрьма, Украина. На высоком берегу Печоры. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. 1 Иоанна 3:16. 1939 год. Начальник конвоя, молодой лейтенантик, страшно матерясь и усердно злобствуя, избивал ногами лежащего на дороге отца Василия. Лейтенант не мог простить, что его, начальника конвоя, ослушался какой-то поп. Он не знал, да и не желал знать того, что истерзанный пытками и изнуренный голодом священник уже был не в силах не только идти в этой стуже, но и подняться. Избиение было таким долгим, что даже пот выступил на лбу у безумствующего лейтенанта. Отец Василий только стонал, и было очевидно, что ему уже не подняться. Тогда, выкурив папиросу, начальник приказал конвойным: «Пристрелите попа, как за сопротивление и попытку к бегству». Только он это сказал, как из колонны заключенных, сидящих на корточках с заложенными за голову руками, поднялся и вышел Касим, вор в законе. Подойдя и встав над священником, он сказал: «Убей меня, но попа не трожь». И тогда лейтенант испугался. Нет, он испугался не этих слов и не гневного взгляда вора, а тех последствий, которые могли произойти. До лагпункта еще топать и топать, и кто знает, на что способны оголодавшие и прибитые непомерными сроками зэки, тем более, что среди них такой вот авторитет, как Касим. Да к тому же это было его первое самостоятельное конвоирование в должности начальника конвоя. Поразмыслив, лейтенант сказал: «Ладно, не трону я эту церковную мышь, но и везти в санях никто не будет». «А я его понесу», — ответил Касим и, подняв на руки окровавленного и бесчувственного отца Василия, шагнул к этапу, где в величайшем напряжении следили за развязкой этого небывалого случая и были готовы кинуться на помощь Касиму, даже несмотря на направленные в их сторону холодные зрачки винтовок. И вот уже десятки рук потянулись к бесчувственному телу священника, чтобы хоть как-то, хотя бы своим дыханием, снятой с себя одеждой, облегчить страдания умирающего. Так, на протяжении всего пути, длиною в 13 километров, часто меняясь, несли отца Василия люди, которые нарушили все заповеди Божьи и совершили тяжкие преступления. Несли человека, осужденного по 58 статье за якобы антигосударственную деятельность. Так не должно было быть, так как политических и уголовных заключенных ничто не связывало, более того, разводило по разные стороны баррикад, где довольно часто лилась кровь, на пролитие которой с благословенного молчания толкала безжалостная рука вождя. И люди проливали реки своей и чужой крови за чужие идеалы, втаптывали в грязь своих родных и близких, друзей и знакомых. Кровавый мир, объявленный как «Мы свой, мы новый мир построим», все больше наполнялся жертвами. Умирающего священника несли люди, о которых говорили: «Не боятся ни Бога, ни черта». Они вдруг проявили человеческое сострадание и великодушие. Желание сделать что-нибудь хорошее согревало их ожесточенные души каким-то необыкновенным теплом и тихой радостью. Уже поздним вечером они пришли на лагпункт, где заключенных заперли в промерзшем бараке.
Врач, который встречал их на КПП, только мельком глянул на недвижимого отца Василия и, ничего не сказав, безнадежно махнул рукой, что означало «не жилец». Немного освоившись и разместившись в бараке, стали решать, как облегчить страдания священника. Решала сходка из 10 человек, где слово Касима имело решающее значение. И тут неожиданно в круг этого сборища вошли 2 других человека, что считалось небывалой дерзостью. Перед дворами стояли как бы и не люди, а тени в лохмотьях. Один из них был лет 40-45, а второй еще совсем молодой. Потому, как они стояли, было видно необычное смирение, но в их глазах читалась решимость и непонятная сила воли. «Мир вам», — сказал тот, что был старше своего спутника. «Что вам нужно? И по какому такому праву вы пришли сюда? Что, жить надоело?» Но 2 тени продолжали стоять, и не было в их глазах испуга. «Говори», — сказал Касим, — «мы хотим помолиться над отцом Василием и просим всех оставить нас наедине с ним. Ради Христа просим». «Так вы что, тоже попы?» «Нет, мы не священники», — ответил старший, — «мы христиане. Меня зовут Тарас. Я из-под Херсона. А это Ян, он из Белоруссии». И тогда началось. «Ну, ничего себе! А ну, возвращайтесь, откуда пришли, а то мы вам сейчас покажем, где раки зимуют!» «А ну, ша!» — крикнул Касим, и от этого окрика у арестантов пошел мороз по коже. А Касим продолжил. «Всем отойти от попа, освободить место, пусть себе молятся, или, может, кто из вас другого мнения?» Но никто не посмел противиться тому, что сказал Касим, так как знали, что его слово — закон, закон неписанный, но требующий безоговорочного подчинения и исполнения. И вот те 2 встали на колени перед умирающим отцом Василием, взялись за руки и стали молиться. Поначалу никто и не думал прислушиваться к тому, о чем и как молятся эти 2, считали это ненужным и пустым. Но по прошествии часа стали прислушиваться, а те 2 молились и молились. Молились, не вставая с колен и не разъединяя рук, смиренно склонив головы. И вот уже почти окружили молящихся те, кто был в бараке, ибо слова той молитвы притягивали к себе. И только Касим ушел в другой темный конец помещения. И все считали, что так должно быть, так должен поступать вор в законе. Но никто не мог и предположить, что в это самое время, когда все слушали молитву над умирающим священником, на другом конце барака в темноте Касим, обливаясь слезами, рвал свою душу покаянными словами, которых никто не слышал. Никто, кроме Господа Бога. Да и там, среди слушавших молитву, нашлось немалое число душ, которые каялись и рыдали. Некоторые молча, а некоторые вслух. Невозможно себе представить подобное, но действительность происходящего говорила «нет», кричала о том, что здесь начала действовать благодатная сила Святого Духа, руководимая Богом. Но еще большее чудо произошло под утро, когда вдруг услышали: «Славлю Тебя, Господи Боже мой, за то, что Ты возвратил к жизни раба Твоего и даровал мне радость увидеть многость покаявшихся душ. Истинно неисповедимы пути Твои и чудны великие дела Твои, Отче наш Небесный». Это говорил отец Василий. Возглас страха и одновременно удивления и радости пронесся по бараку.
Никто и никогда не видел в своей жизни ничего подобного. Умирающий встает и славит Господа Бога. Не чудо ли это? Что уж говорить о том, что творилось в этот момент в сердцах и душах всех присутствующих. Еще несколько мгновений, и вот уже стоят, обнявшись, три человека и величают Бога и Господа Иисуса Христа, а слезы радости и счастья текут по их изможденным лицам. Когда немного поутихла буря радости, то эти трое подошли к Касиму, и Ян сказал: «Слава Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу! Разреши поблагодарить Тебя, добрый человек, за Твою самоотверженность, за человекодушие и любовь к ближнему. Мы верим, что Бог избрал Тебя на добрые дела, потому что Ты и готов был отдать жизнь свою за отца Василия. Бог пожертвовал Сыном Своим, чтобы спасти грешников. Кровь, пролитая Христом на Голгофском кресте, омыла и твои грехи. И сия кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, не исчезла в веках и не исчезнет бесследно никогда. Там, на Голгофе, рядом со Спасителем были распяты два разбойника, один из которых раскаялся в сердце своем за совершенные им грехи и преступления, и принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, сказав Ему: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И ответил Ему Иисус: «Истинно говорю Тебе, ныне же будешь со Мной в раю». Эти слова действуют и сегодня. Они сказаны и тебе, друг. Веришь ли ты этому? Не знаю, что и сказать вам, кто я. Преступления мои обвиняют меня, а сомнения гложат мое нутро. И нет силы терпеть, хоть удавись. И в мыслях не допускай подобного, ибо это величайший грех. Разве тебе не хочется быть счастливым и испытывать радости жизни? Разве не горит душа твоя желанием жить? Молись, кричи к Богу, и Он простит тебя и облегчит твои страдания. Мы тоже будем молиться о тебе все вместе. Где бы мы ни были, знай, мы помним тебя и молимся о тебе, а у Господа Бога твой добрый поступок так многоценен, что ты и представить себе не можешь. Скажи нам свое настоящее имя, а то ведь тебя и охранники Касимом кличут». «Иван Бесфамильный — мое имя. Отца и матери нет, никого нет. Я беспризорный сирота. Ни кола, ни двора, ни родных, ни близких». «Нет, не беспризорный ты и не сирота, — сказал отец Василий. — У тебя есть отец, который любит тебя такой любовью, на которую не способен ни один человек. Вот к нему-то и воззови. Ибо Он ждет твоего зова, чтобы поспешить на помощь. Ибо сказано: изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Так говорит Господь Бог, Он любит тебя». Да я тут уже, так сказать, просил прощения у Бога, пока вы там молились, но... «Никаких «но», сын мой. Говорю тебе, как отец сыну, ты сделал то, что должен был сделать. Ты все сделал правильно, ибо истинное покаяние — это состояние души, осознавшей свои грехи и раскаявшейся в них. Мы несказанно рады тому, что произошло в твоей душе. А теперь скажи, веришь ли ты, что Иисус Христос пролил свою кровь во искупление грехов человеческих, в том числе и твоих? После всего, что здесь произошло, что я увидел и услышал, что пережил за эти несколько часов, говорю, верю. Дай нам руки, брат. В один голос сказали все трое.
вместе с нами, и ангелы на небе радуются о тебе, Иван. Христос сказал: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся. А сейчас мы вместе». Но не успели они договорить, в барак вошли охранники и стали выгонять всех на поверку. Потом развели их по разным баракам, а вскоре и по бесчисленным лагерям. Но начатое ими богоугодное дело принесло обильные плоды. Рассказ о чуде, происшедшем на этом лагпункте, разнесся по всему бескрайнему северу, со временем обрастая все новыми и новыми подробностями. Но люди своим чутьем отделяли ложь от правды. И только на имя Касима было наложено суровое воровское табу.

1989. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Иоанна 17:20-21. Мы сидели на берегу реки Печоры, 5 человек, 5 мужчин, верующих в Иисуса Христа, Георгий, Степан, Борислав, человек очень преклонного возраста Анатолий из местной евангельской общины и я, обыкновенный отпускник, приехавший сюда порыбачить и полюбоваться на величие и красоту этой северной реки. Первые 3 – дети тех самых отца Василия, Тараса и Яна, которые отбывали в этих местах сроки заключения в том далеком и страшном 1939 году. Помнят эти уже немолодые люди рассказы своих отцов. Помнят и то, как их отцы, вернувшиеся к семьям в 1953 году после 20-летних скитаний и мытарств по лагерям и тюрьмам, принесли в свои дома великое чувство братства, любовь к людям, любовь, которая не делит на своих и чужих, а объединяет и роднит. Эту любовь отцы привили и им, завещали не оставлять той любви ни при каких обстоятельствах и даже тогда, когда смерть будет дышать в лицо. И вот мы сидим на высоком берегу Печоры, а невдалеке виднеется одинокая ухоженная могилка, где похоронен Иван Бесфамильный, бывший вор в законе Касим. В том же 1939 году он был убит. Убит теми, кто боялся, что за этим человеком, твердо вставшим на путь веры, пойдут не только десятки, но сотни заключенных, так как видели, что вокруг него уже собирается много людей. Убит был подло, ножом в спину, когда темной осенней ночью он один молился за бараком о таких же заключенных, как и он сам. Не могли власти позволить ему увести хотя бы и одного. В среде арестантов пустили ложный слух, что Касим – самозванец, то есть, что он не был вором в законе, а присвоил этот титул себе самолично, за что и поплатился. И лишь немногие знали истинную причину его убийства, что убит он был за веру в Бога. Похоронили его на опушке леса, где закапывали всех заключенных. На могилках не было ничего, кроме маленького колышка с прибитой к нему фанеркой, на которой химическим карандашом писался номер уголовного дела. Ни фамилии, ни года рождения, ни года смерти. Ничего. Такая надпись исчезала очень быстро, и уже никто не мог сказать, чьи останки покоятся по тем или иным могильным холмикам. Но тело Ивана на следующую ночь после захоронения кто-то выкрал, оставив могилу разрытой, с разбитым в ней ящиком из горбылей, в которых и хоронили заключенных. По этому поводу даже следствие велось, но все напрасно. Тело Касима исчезло бесследно. И только теперь, в 1989 году, через 50 лет, на безымянной одинокой могилке у реки появилась небольшая плита, на которой было высечено: Иван Бесфамильный, друг веры и сын любви, 1939 год. Мы сидели на берегу и размышляли над тем, как любящий Бог использует нас на тех путях, на которых и на ум не придет, что Господь и там явит свою любовь, и более того, пошлет нам помощь оттуда, откуда ее по нашим понятиям и быть не может. Во время этих размышлений я был не просто удивлен, а ошеломлен до глубины души.
Да и как иначе, если я узнал, что этот старик Анатолий никто иной, как тот самый лейтенантик, начальник конвоя, который избивал отца Василия и хотел его пристрелить. Мой ум отказывался это понимать и принимать, но так было. Из его короткого рассказа я узнал, что тело Касима выкрал именно он. Выкопал и вынул из ящика, перенес его на себе сюда, за 3 километра от поселка, и перезахоронил, храня тайну. Что же заставило его сделать такой опасный шаг? Анатолий рассказал, что совесть терзала его душу и день, и ночь, напоминая все содеянные им грехи и преступления, а больше всего то, что он сделал с отцом Василием. Помнит он и свой последний разговор с Касимом, когда тот уже не был вором в законе. Помнит и слова, которые Касим сказал ему на прощание: «Бог любит тебя». Можно сказать, что тот разговор в какой-то мере помог ему осознать бесцельность и пустоту, греховность и преступность его существования. Нет, он не сразу уверовал в великую силу Божьей любви и милосердия, но всякий раз, когда он оставался наедине с самим собой, он слышал голос, говорящий где-то внутри: «Бог любит тебя». И этот голос лишал его сил и заставлял плакать. Он даже пить начал из-за этого, за что его и со службы попросили. А уйдя оттуда, он почувствовал большое облегчение, да и пить бросил. Устроился на работу в леспромхоз на лесоповал. Оттуда и на войну пошел в 1941 году. Воевал, 2 был ранен. Не раз бывал на волоске от смерти, но дошел до Берлина. И однажды ночью в развалинах одного из домов этот человек, командующий разведротой, капитан по званию, награжденный многими орденами и медалями, коммунист, стоял на коленях и, рыдая, каялся перед Господом и просил милосердия. И нет никакого сомнения, что он был услышан. Вернулся сюда же, в лесной поселок, где его возвращение с нетерпением ждали жена и дочь. И в тот же день, когда он приехал, но уже поздним вечером, он привел свою семью на могилку Касима и рассказал им то, о чем в свое время боялся сказать даже Господу Богу. Рассказал обо всем. И о том, как хотел убить отца Василия, как хотел повеситься, когда беспробудно пил, рассказал о своем покаянии перед Господом. С тех пор его жизнь кардинально изменилась, чему был рад не только он, но и его семья. Оставалось еще как-то выйти из компартии, что в то время считалось не только невозможным, а и опасным. Но и здесь Господь не оставил его наедине с проблемой. Все разрешилось благополучно. Теперь, спустя много лет, этот спасенный и благословенный человек говорит: «Я Божье дитя». А еще после возвращения домой Анатолий приложил все свои силы, чтобы разыскать отца Василия, Тараса и Яна, которых он помнил по фамилиям. И только в 60-е годы ему удалось найти их, еще живых, узнавших в нем своего бывшего мучителя, но принявших его как любимого брата. А теперь, после их смерти, сюда каждый год приезжают их дети, так как именно здесь, на этой земле, была явлена любовь Божия не только к их родителям, но и ко многим другим людям в том далеком и страшном 1939 году. Здесь эта любовь прошла своим победоносным шагом. Да и ныне та самая любовь объединяет сердца. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. И нет большего счастья, чем быть носителем этой любви.
Счастлив и я, обыкновенный человек, волею случая приехавший сюда в отпуск и познакомившийся с этими необычными, благословенными людьми и увидевший любовь Божию в действии. Аркадий Лаков, тюрьма, Украина.

искала ответ в книгах. До того, как меня нашел Господь, я не могла справиться с огорчениями из-за грубости мужа. Все мои мысли были сконцентрированы на том, что меня не уважают, не ценят мое мнение, не любят. Я искала ответ, как сохранить семью, в книгах по психологии. Но спасение пришло от Бога. Только мое личное обращение к Иисусу Христу о прощении остановило планы сатаны, который стремился разрушить мою семью. Перемены я заметила сразу, ведь они начались в моем сердце. Как хорошо было чувствовать себя любимой Господом. Душа моя была полна удивления, что Он так близок ко мне, и с Ним можно обо всем говорить. У Него всегда есть для меня время, утешение, забота. Восторг, радость, ожидание, общения – вот что я пережила, познакомившись с Иисусом Христом. Ему я открывала свое сердце для освобождения от обид и чувства ненужности, бессмысленности жизни. Каждое утро, вставая на молитву, я с трепетом принимала просимые мной благословения. Знала, что Бог меня слышит. Поражала нежность, с которой Иисус Христос говорил со мной через свое слово, Библию. Слезы радости и счастья часто текли по моим щекам. Наконец я обрела того, кому была так дорога. С любым вопросом обращалась к Богу, зная, что Он ответит. Гуляя по улицам города, видела распускающиеся почки на деревьях и понимала, что эта моя душа наконец-то раскрыла себя для жизни. Тот мир, который царил в моем сердце, боялась потерять, нарушить грубым словом, недоброй мыслью, и потому прежнее отношение мужа ко мне печалило теперь только тем, что он не знает этого мира и сам от этого мучается. Мне стало его жаль, но передать ему свое состояние я не могла. Пережив встречу с Господом, перестала быть зависима от настроения мужа. Мне стало не нужно искать внимания к себе, чтобы чувствовать себя уверенно. Уже сама могла дарить любовь, ничего не ожидая взамен. И Господь начал помогать. Сколько раз, слушая возмущение мужа по какому-либо поводу, я просила Господа в этот момент излить на мужа свою благодать. Проходило некоторое время, и муж замолкал, а потом подходил ко мне и говорил: «Прости меня, я опять что-то не так сказал». Переживая огорчение из-за ошибок, он часто не знал, что делать, и Господь давал мне мудрость помочь ему советом. Однажды я предложила помолиться, узнав, что ему нужно вернуть долг, который превышал заработную плату в 2 раза. Он согласился. На следующий день, встречая мужа с работы, я увидела его сияющие от счастья глаза. Оказалось, что он получил зарплату в 2 раза больше, чем ожидал, и смог вернуть долг. Так постепенно Господь начал поднимать меня в его глазах. Он стал со мной советоваться в принятии решений. А позже сказал, что его удивляет во мне устойчивое состояние покоя и мира. Как-то нам обоим приснился одинаковый сон – наше расставание. Какую боль мы пережили во сне, муж рассказывал, что плакал, а из меня словно вынули часть души. Какое было удивление, когда мы проснулись и поделились своими переживаниями. Стало понятно, что это Господь помог нам оценить, насколько мы нужны друг другу. Понадобился год молитв, заботы, любви, терпения, прежде чем мой муж склонился перед Богом в молитве покаяния и попросил прощения. Но это был год, когда мы оказались свидетелями многих удивительных событий. Год, когда Иисус Христос стал для нас Господом и другом. Я никогда не забуду, как однажды вечером мы в первый раз вместе склонились в молитве, чтобы просить о защите семьи. Мы уже осознали, что за семью нужно сражаться. Голоса наши были полны благодарения, и мы оба поняли, какое важное событие произошло в нашей семье. Ее глава, мой муж, встал на свое место под крепкую руку Божью. Марина В.

0: верю, мы встретимся.
1: Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
0: 1 Петра 3, 1-2. Жена моя пришла к Господу на год раньше меня, в 57-м году. Этот год стал для меня целым испытанием. Она посещала церковь, а я кипел злобой. Чтобы досадить ей, закрывал двери, и когда она возвращалась, не пускал домой. Все внутри меня клокотало от ненависти. Видеть ее верующей я не хотел. «Почему ты так злишься? Пойдем со мной, и ты все сам увидишь», — говорила она. «Если бы там мне налили стакан водки, я бы еще пошел. Да и в чем мне каяться? Ничего плохого я не делаю». «А если мы умрем, как ты будешь отвечать перед

почему, но я подошел и опустился рядом с ней на колени. Помолился, как мог. С тех пор мы стали ходить на служение вместе. В 58 году моя жена приняла водное крещение, а я в этот день был прощен Богом. До этого я много молился, исповедуя свои грехи, но прощение и мир в сердце не приходили. Услышав на крещении слова Иисуса Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», я встал на колени, помолился и получил прощение. На сердце стало так легко, я поднял глаза к небу и увидел солнце, которое стояло прямо передо мною. Вдруг я в себе услышал голос: «Будь спокоен, все хорошо». Больше не было злости на жену, она стала для меня дороже. Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Иеремия 31:22. Сейчас она уже у Господа, и мне очень не хватает ее, но я верю, что мы встретимся. Фридрих С.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.